0: Клайв Льюис сказал: «Каждый соглашается, что прощение – прекрасная вещь, пока ему самому не приходится прощать. Что необходимо нам, чтобы простить обидчика? И на примере Давида мы посмотрим, как он оказывает милость своему обидчику и прощает его».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Сегодня мы продолжим историю прощения Давидом подлого Симея, который злословил и удручал Давида в момент предательства и уныния. Каким образом Давид отреагировал на это злословие, не дав волю своим чувствам? Он не позволил обиде укорениться в его сердце, чтобы она в конце концов не переросла в чувство озлобленности, а озлобленность, в свою очередь, в желание отомстить. Название сегодняшней беседы – «Быть достаточно сильным, чтобы простить».
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение Священного Писания и рассуждение над важной темой. Как прощать? Можно ли простить человека, который грешит против нас? Мы изучаем с вами жизнь Давида, мужа по сердцу Божьему. В жизни Давида наступил период, когда Давид бежал из города Иерусалима, босоногий, плачущий, с сотнями своих верных друзей, бежал, когда трон захватил его сын. За 4 прошедших года Авессалому, его родному сыну, удалось разработать и предпринять стратегию государственного переворота. Он завладел сердцами людей и настроил их против своего отца, царя Давида. И молодой человек, сын Давида Авессалом, завладел троном и теперь направляется с сотнями своих приверженцев, чтобы убить своего отца. Страшная катастрофа, гражданская война, разделение между родными в одной семье. Сын восстает на отца. Это проблема. Можно возненавидеть, сражаться и убивать друг друга. Как поступает Давид? И вот одна из страниц его жизни говорит о следующем. Мы читаем из Второй книги Царств, 16 главу. Здесь сказано о том, что когда Давид бежал из Иерусалима, и он дошел до Бахурима, мы читаем в 5 стихе, то из этого города вышел человек из рода дома Саулова по имени Симей, и он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. И так говорил Симей, злословя его, то есть Давида: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Но проходит время, и народ возвращает Давида в царский дворец, в Иерусалим. И мы читаем в 19 главе 2 книги Царств, когда возвращался царь, и вот он переходил через Иордан, то поспешил этот же человек, его звали Симей, сын Геры, вениаминтянин, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И он пал перед лицом Давида, перед лицом царя. И вот что мы читаем в 19 главе, 18 стих. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце твоем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Аминь. Очень непросто простить человека, который нанес много ран. Но большинство из нас отдает предпочтение трем разным вариантам реакций вместо прощения. Я хочу напомнить об этом. Но первая распространенная реакция вместо полного прощения – это так называемое условное прощение. Когда мы говорим: «Я прощу тебя, если…» или «Я прощу тебя, когда…» «Я прощу тебя, как только…» И далее вы завершаете предложение: «Если ты вернешься и все исправишь, то я прощу тебя. Если ты выполнишь обещанное, то я прощу тебя». Это условное прощение. Это показывает, что такой человек ожидает, что вы все исправите. Это условное прощение. Второй подобный вид прощения – это частичное прощение. Когда мы говорим: «Я прощаю тебя, но…» И люди обычно говорят так: «Не ожидай, что я забуду». Или: «Я тебя прощаю, но только исчезни из моей жизни. Я больше не хочу тебя видеть». Или либо: «Я прощаю тебя, пока это не повторится». Это частичное прощение. И наиболее распространенный третий вид – это отложенное прощение. «Я прощу тебя, но дай мне немного времени. Отойди от меня сейчас. Когда-нибудь, как-нибудь я доведу до конца, и я прощу тебя». Дорогие друзья, дело прощения сложное, непростое, важное дело. Но нам нужно помнить, что если мы не научимся прощать, и если не научимся быть подобными Господу Иисусу Христу, который принял нас и простил нас, грешников, страшных грешников, то мы не сможем жить духовной жизнью. Вот обычно, что говорят о тех людях, которые не научились прощать. Человек, не прощающий, постоянно скатывается вниз. Если мы не простим, то вначале появляется обида. Если нет прощения после обиды, то появляется раздражение. Если нет прощения после раздражения, то появляется ненависть. Ненависть ведет к озлобленности. И в конце концов озлобленность переходит в месть. Я просто жду подходящего момента, чтобы воздать ему по заслугам. К сожалению, это происходит даже в церкви, даже среди христиан. Люди помнят злословие, боль, переживания и не умеют прощать. Нам нужно учиться прощать у Господа Иисуса Христа. Учиться на примере Давида. И в жизни мы можем найти истории тех людей, которые умели прощать. Я услышал одну историю. Историю про одного великого, богатого человека, Джона Рокфеллера, который основал империю американской нефтяной корпорации. И он требовал у своих руководителей высоких результатов работы. Однажды один из руководителей совершил ошибку стоимостью в 2 миллиона долларов. Это трудно себе представить. Новость о громадной ошибке вскоре облетела весь руководящий состав компании. И в течение всего этого дня люди были немногословны. Они даже боялись близко подходить к офису руководителя, боясь его реакции на совершенную ошибку. Но один смелый руководитель решил, что он не отменит встречу с Рокфеллером и увидится с ним. Он затянул ремень, вошел в кабинет. Нефтяной магнат писал что-то на бумаге, поднял голову и внезапно сказал: «Похоже, что ты слышал об ошибке нашего друга стоимостью в 2 миллиона долларов». «Да», — ответил он, ожидая, что Рокфеллер будет в ярости. Затем он продолжил: Я составил список всех положительных качеств нашего друга на этом листе бумаги и обнаружил, что в прошлом он нам заработал намного больше, нежели сколько стоила сегодня одна его ошибка. Его хорошие качества перевешивают эту одну человеческую ошибку. И я считаю, что мы должны простить его. Вы согласны? Кому не хотелось бы иметь такого начальника? Не обязательно совершить ошибку стоимостью в 2 миллиона долларов. Достаточно острого комментария, и мы выведены из строя. Почему? Поскольку наше внимание настолько горизонтально. Кажется, Бог так далеко, где-то на небе. А мне больно здесь, на земле. И сказать: Господи, забери эту обиду. Даруй мне мир в сердце, научи меня прощать. Кому-то это необходимо сделать с родителями, другим необходимо попросить прощения у своих детей. Ваши дети будут иметь ошибки. И потом они все же придут и скажут: знаешь, у меня проблема. Я был плохим сыном. Я был неправ, когда поступил так и так. И вы можете немного помучить их. Вы можете поиграть в жестокую игру, когда они не будут знать, где вы стоите по отношению к ним. В то время как они были достаточно мужественны, чтобы сказать: я поступил неправильно. Поэтому самым милосердным и зрелым ответом будет, как сказал Давид: может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за сегодняшнее злословие. Поэтому помните об этом, потому что мы посмотрим на другую сторону этого дела. И мы читаем в 19 главе 2 книги Царств. Давид находится в другом положении. До этого он спасался бегством. Его искали, против него была двинута армия, чтобы его убить. Но начиная с 16 стиха, он узнает, что Авесалом был убит против воли отца Давида. Но Авесалом больше не занимает трон. Он больше не является опасностью. И теперь люди снова поворачиваются к Давиду. Они перевозят его домашние принадлежности, чтобы вернуть его на трон. Это день коронации. Это радостный день. Он поднялся со дна на самую высокую вершину гор. И это чудесное время ликования, когда Давид возвращается на царский трон. И среди всех приходит язвительный обидчик. Мы читаем в 19 главе 2 книги Царств, 16 стихе. «И поспешил Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: не поставь мне, господин мой, преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь в сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифа, чтобы выйти навстречу господину моему царю». Перед тем, как продолжить, я понимаю, что вы сгораете от нетерпения узнать, каким был ответ Давида. И хочется добавить, что вы можете быть на месте Семея. Мы представляем себе Семея как некую далекую от нашей действительности карикатуру, жившую в Ветхом Завете много лет назад. Но и сегодня есть такие же Семеи. И каждый из нас был на его месте. И вы знаете, что совершили нечто худое. Вы, возможно, сказали, либо сделали, либо что-то еще. Вы знаете, что обиженный прицепился к этому. И в результате вы не свободны. И он, и она не свободен. а мяч на вашей половине поля. Это ваша подача, ваша очередь сделать шаг. Сделайте же его. И для этого вы составляете список непрощенных. Но не фальшивый список. И не подумайте, что вы будете более духовными, если список будет длиннее. Нужно честно, в подлинной манере, просто открыть свою жизнь. Посмотреть глазами Бога. Вспомнить людей, с кем вам необходимо примириться. Это тяжело, не так ли? Мне приходилось делать это с нашими детьми время от времени. И это тяжело. И поскольку это очень личное между нами, то я не хочу использовать в качестве примера. Но относительно недавно я примирился с одним из наших детей, и я смог провести время именно с ним. Мы хорошо поговорили. Я ясно дал понять, что я был почти на все 100% неправ, когда мой сын был прав. Потому что я заботился только о себе, о своей репутации, и не обращал внимания на своего сына. И вот наедине, в тишине, сквозь слезы, в течение часа мы все решили. Это замечательно, но это тяжело. И это храбрый поступок. Это совсем не похоже на то, как меня воспитывали. Меня воспитывали, как и вас. Тебе нельзя это делать. Почему? Потому что я так сказал. Что было самым глупым ответом из всех возможных. Потому что я так сказал. Но это не ответ. Это отговорка. Это бегство от действительности. И родители не просят прощения у детей. А где так написано? Вы покажите мне. И если ребенок обижен разгневанным или раздраженным отцом, он нуждается в прощении того, кем он был обижен. Неважно, сколько лет ребенку. Будь это 3-летний ребенок или 33-летний. Так выстраиваются мосты. Так восстанавливают семьи. И вы не поверите количеству служителей, которые не могут принять, что ребенок тоже человек. Итак, ответ Давида на раскаяние семьи. Тот кается, тот просит прощения. Давид мог бы повести себя с равнодушием. И это безопасный ответ. А это семей? Да веса не обращай на него внимания. Один писатель, Джордж Бернард Шоу, сказал следующие слова. Самый худший грех по отношению к своему собрату – это не ненависть, но безразличие к нему. В этом суть бесчеловечности. Давид мог бы проигнорировать семью, позволив ему быть умерщвленным. Это не прощение, это контролируемая ярость. Однако Давид поступает по-другому. Вот перед ним Семей раскаивается и признается в содеянном ране злодеянии. Вот что мы читаем. «И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал, «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И всегда будет подобный Авесе советник. Вот он снова пришел, Давид. «Покончим с ним. Он тебя побивал, когда тебе было ужасно. Воздай ему по заслугам». Но читаем дальше. 19 глава, 2 книги Царств, 22 стих. «И сказал Давид, что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем? И сказал царь Семей, ты не умрешь. И поклялся ему царь». Причина, почему Давид так милосердно обошелся с ним, потому как это не была обида. Он смог его простить. Во-первых, поскольку Давид прежде всего искал близости с Господом, Давид доверил все Богу. Бог, ты знаешь глупости, которые он говорил в тот день. Но это не важно. Ты разберись с этой обидой. У тебя это хорошо получается. Во-вторых, Давид осознавал свою греховность, свои провалы. Знаете, кто лучше всего прощает? Те, кого простили. А знаете ли вы, как распознать большого гордеца? Ему тяжело прощать. Вспомните, когда вы нуждались в прощении. Просто вернитесь в то время, и какое чувство облегчения и необыкновенную радость вы испытали, когда тот человек сказал, ничего страшного. Разве не было ужасно, когда они так не утверждали, хотя он полностью осознавал свою несостоятельность? У такого рода людей трудности с терпением. Также они не могут быть хорошими лидерами. Хорошие руководители обладают огромным запасом терпения. У них много места для сострадания. Давид поклялся Симею, что он не умрет. Перейдем к нескольким советам, как научиться прощать, а не откладывать. Вы закончили составлять свой список тех людей, кому нужно простить? Итак, первое. Нужно культивировать толстокожесть. Ну, может быть, кто-то из вас может возмутиться. Вы учите нас, что делать, но не говорите, как это сделать. Это будет непросто. Я бы попросил Бога сделать это. Господи, даруй новый слой кожи, пожалуйста. Господи, даруй мне терпение. Помоги не быть такой тонкой натурой. Прежде всего взирать на Тебя. Ты даруй мир. Господи, убери эту глупую чувствительность моего разума, похожую на китайский фарфор, и даруй мне глубину. Сделай меня подобным Христу. Сделай это как можно скорее. У вас есть друг? Попросите друга помочь вам с этим. И пусть ваш друг, которого вы уважаете, научит вас быть подушкой, принимать все удары и не реагировать. Второе. Постарайтесь понять, откуда появился обидчик. Для этого нужно милосердие. Постарайтесь увидеть разбушевавшегося мальчика внутри того мужчины. Постарайтесь увидеть, откуда обида. Рассмотреть внутри женщины девочку, которая огрызается. Постарайтесь понять, почему они так поступили. Иногда, может быть, из-за того, что они пропитаны средствами массовой информации. Ну, позвольте объясню, что я имею в виду. Что-то дома случается, и ты не выражаешь свое недовольство, а просто копишь внутри. Но затем, спустя 3 дня, что-то происходит другое, вместо того, чтобы сказать: знаешь, мне стыдно. Вы просто складываете внутри еще одну боль, пока не наполнится ваша чаша. Если мы не попросим прощения. Иногда конфликт — это результат многих скопившихся мелочей, неразвязанных узлов. Но когда чаша наполняется, то кончается терпение, и человек не может контролировать свои эмоции, и тогда может произойти взрыв и даже разрыв отношений. Знаете, мы усложняем жизнь, хотя жизнь может быть проще. Необходимо просто иметь дело со всеми обстоятельствами честно по мере их возникновения. Когда возникает проблема, нам нужно помолиться и, если нужно, попросить прощения. Третье. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы нуждались в прощении. Что вы чувствовали? Времена в вашей жизни, когда вы остро ощущали нужду в прощении. Нам нужно занимать проактивную позицию и самим просить прощения, помолиться с другим человеком, поговорить с ним, попить чаю. И Господь даст возможность продолжать жизнь, служение, труд вместе дальше. Четвертое. Скажите вслух, что вы прощаете. Или вы сами просите прощения. Скажите о прощении, а не думайте о нем. Выразите свое прощение, к примеру, такими словами: «Я прощаю тебя, давай двигаться дальше. Начнем сначала. Мы должны извлечь уроки, научиться любить друг друга. Нам нужно продолжать трудиться вместе». Автор одной книги приводит пример прощения. Вот что он пишет. «Несколько лет назад ко мне на занятия пришла модно одетая женщина, которая была сильно подавлена. Несколько днями ранее она обратилась к Богу, начала ходить в церковь, но также попросила встретиться со мной, поскольку что-то ее беспокоило. Она рассказала об ужасном романе, который был у нее с одним из друзей ее мужа. И затем она настаивала, что ее муж должен знать, и именно я должен ему рассказать о ее романе. Это был новый опыт для меня. И после некоторого обсуждения с этой женщиной я позвонил ее мужу. И когда он приехал ко мне, то я поведал ему историю об этом романе. Его ответ был нечто прекрасное и необыкновенное, что стоило видеть. И, повернувшись к заплаканной, испуганной жене, он сказал: «Я тебя люблю, я тебя прощаю, давай начнем сначала». Предстояло исправить много вещей, и много боли еще нужно было залечить. И благодаря пониманию Божьего прощения положило начало новой радости и новому браку. Об этом тяжело проповедовать, трудно говорить, слышать об этом не легче. Составили ли мы свой список непрощенных? Кто нас обидел? Простите им. Мы так и молимся. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Нам важно выучить уроки. Прежде всего, искать мудрости у Господа. Простить или не простить, мы задаем вопрос. Если касается меня, то, конечно, меня простить, а вот с других возьмите по полной программе. Так мы часто думаем. Нам нужно помолиться, и пусть Господь даст мудрости, как правильно поступить. Нам нужно наставлять, учить, воспитывать себя и других в страхе Божьем. Нам нужно не только воспитывать, нужно любить. Я бы сказал, любовь и прощение – это одно и то же. Потому что наш дорогой Господь, Сын Божий, Мессия, Иисус пришел в этот мир оплеванный, непринятый. Его предали близкие, даже верные ученики. Они разбежались, как Давид сбежал от своего сына Авессалома. И рядом с Давидом остались только верные друзья. Христос на кресте Голгофы, Он говорит с разбойниками, страдает, молится, заботится о матери. И в молитве говорит такие слова: «Прости им, ибо не знают, что делают». Любовь – это жертва, уязвимость. Прости им, ибо не знают, что делают. И хочу закончить словами апостола Павла в послании к Римлянам 12 главе. Он учит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Благослови вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы увидели, как Давид повел себя со своим обидчиком. В злоречии Семея Давид видел волю Божию, поэтому он не осуждал его. Также Давид не был обижен словами Семея, поскольку он отдал все Господу. Поэтому, когда Семей пришел просить прощения, то у Давида не было никакой озлобленности, не говоря уже о мести. Давид продолжал помнить о своем несовершенстве. Он осознавал свою греховность. Он понимал, что значит нуждаться в прощении, которого ты не заслуживаешь. Подобно тому, как его простил Господь, Давид простил Семея. И нам не стоит затаивать в себе обиду, но позволить Богу проявить свою благодать через прощение другого человека. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Песнь триумфа», «Когда даже благочестивые ведут себя глупо», «Конец эпохи». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся.

родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.
1: Добрым утром, Дух Святой, новым днем. Расскажи мне, как дела в небесах. Расскажи мне поподробнее.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Малахии в 3 главе в 10 стихе. Там есть такие слова «Испытайте меня». Эти слова Божьи означают «Дитя мое, у меня есть окна небесные, они все еще в порядке, засовы отпираются так же легко, как и в старину, петли не заржавели, я готов пошире распахнуть их, чтобы ты услышал мой голос, и не закрою их, и ничего не утаю. Я раскрыл их для Моисея, и разделилось море. Я раскрыл их для Иисуса Навина, и Иордан повернул воды вспять. Я раскрыл их для Гедеона, и враг побежал. Я раскрою их и для тебя, если только ты позволишь мне это сделать». Небеса по эту сторону окон также прекрасны, как и в старые времена. Фонтаны и потоки не иссякли. Сокровищницы все еще ломятся от даров. С моей стороны все в порядке. Все ли в порядке у тебя? Я жду. Испытай меня сейчас же. Выполни условия договора со своей стороны. Принеси десятины. Позволь мне действовать. Я никогда не забуду, как моя мать пересказывала строки из книги пророка Малахии 3:10. Строка начинается словами «Принесите все десятины» и заканчивается «Не изолью ли на вас благословение до избытка?» Она объясняла это такими словами «Дай все, что он просит, бери все, что он обещает». Господь способен дать больше, чем то, что мы можем просить у Него в наших самых прекраснейших молитвах. Я вспоминал кое-что из того, что я вкладывал в свои молитвы бесчисленное количество раз. О чем же я просил? Я просил о чаше, а получал океан. Я молил о небесном луче света, а все вокруг озарялось солнцем. Мои самые большие просьбы не могли сравниться с щедростью даров Отца. Она превышает все наши запросы. Она может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3:20. Когда безбрежный рокот океана бросает, словно щепы корабли, неся их вдаль, навстречу урагану, я говорю, как слаб, бессилен сын земли. Тогда молитву я творю и Богу в сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Когда смотрю на путь созвездий млечных, на солнце, что бегут из века в век, вокруг миров в пространствах бесконечных, я говорю, о, как ничтожен человек. Когда я слышу, что Творец Вселенной, могущий мир стереть в единый миг, зовет людей в объятия прощения, я мыслю, Боже, мир не стоит благ Твоих. Когда я слышу, Бог для счастья твари послал на муки Сына Своего, я погружаюсь в мысль о Божьем даре, что человек, что помнишь, Боже, Ты его. Господи, Боже наш, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его. 8 Псалом со 2 по 5 стихи.

0: Послание к евреям 12:1-2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Путь к духовной зрелости не короток, и его сегодня нельзя пройти быстрее, чем в первом веке. Никакая новая техника не поможет сократить этот путь, но Господь — наш покой, и если мы будем помнить, куда идем и кто нас ожидает, мы сможем вынести на этом пути все. В эфире библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.
1: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Однажды Господь даровал Николаю встречу с руководителями республики. Тогда еще не было президентства, а рулевым республики была коммунистическая партия во главе с первым ее секретарем Усубалиевым. К нему на прием пригласили руководителей четырех главных конфессий Кыргызстана – православного благочинного священника, старшего проповедника субботников, старшего мулу мусульман и старшего пресвитера баптистов. Таким образом, Николай тоже оказался в числе приглашенных. В кабинете первого секретаря присутствовали многие другие руководители республики. Встреча была организована с целью знакомства с руководителями основных религиозных конфессий Кыргызстана и их участия в республиканском журнале «Литературный Кыргызстан». Выступали все по порядку. Николай рассказал собравшимся о вероучении иоанских христиан-баптистов и их деятельности, и всем присутствующим подарил по Новому Завету. Руководителям всех четырех конфессий предложили публиковать в журнале свои духовные статьи и проповеди. По словам главного редактора, от этого авторитет журнала вырастет и больше станет подписчиков, потому что в нем появится новая живая струя. Так длилось несколько лет. Это было большое свидетельство о Боге через светский журнал. Потом Николаю объяснили, что компартия как открыла христианам доступ к журналу, так и закрыла. Но дьявол поздно проснулся. Люди уже многое узнали о Боге, а также о различных религиозных направлениях в Киргизии и, в частности, во Фрунзе. Особую силу Божию и его всемогущество Николай испытал при изгнании бесов. За свою многолетнюю практику пресвитерства ему пришлось участвовать в таком служении только дважды. Первый раз родственники бесноватой пожелали, чтобы братья для изгнания бесов пришли к ним домой. Изъявили желание идти в эту семью семь братьев. Помятуя, что сей род изгоняется только постом и молитвою, братья провели день в посте и молитве и вечером пошли. После предварительной беседы с родственниками зашли в комнату к бесноватой. Обступив кровать, где лежала укрытая простыней больная, все семь братьев положили руки на ее тело и начали по очереди молиться. После молитв двух братьев начал молиться третий. Но после нескольких его слов все услышали громкий звук, похожий на хлопок, и молитва прервалась. Братья открыли глаза и увидели испуганного брата, сидящего в дальнем углу комнаты, и услышали неприятный скрипучий голос. «И ты, блудник, пришел меня изгонять! В тебе самом бесы!» На этом изгнание закончилось. Потом этот брат рассказывал, что его кто-то сильно ударил по щеке, он упал и по полу проехал до угла, где его и увидели братья. Да, огромную силу имеет сатана, но Христос намного сильнее его. Он победил все силы ада и одержал победу над сатаной, отобрав у него ключи от ада и смерти. Такую же силу Господь дал и своим последователям. Читайте Евангелие от Марка, 16 глава. Только этим последователям нужно иметь крепкую веру и чистое сердце. И однажды Бог найдет пути и средства открыть перед всеми, кто есть кто. Странствующий философ Григорий Сковорода сказал: «Руки, которые должны очищать других, должны быть сами чисты». Другой муж Божий утверждает: «Для Бога нужен хоть слабый, но духовно живой и преданный ему человек. Живой же мертвец не пригоден ни для какого Божьего дела». В другой раз Николай принимал участие в молитве над бесноватым молодым человеком. Желающих нашлось только 5 человек. После откровенной беседы друг с другом и исповеданием перед всеми, братья провели 2 дня в посте и молитве. На 3-й день братья были у бесноватого. Последний перед приходом братьев объявил своим домашним, что к нему идут братья, но они ничего не смогут сделать. И действительно, бесы долго не хотели уходить. Братья по очереди совершали молитвы, но бесы не уходили. Молодого человека подбрасывало так высоко и с такой силой, что его не могли удержать 5 мужчин. Полчаса шла борьба. Наконец, бросив его на пол, бесы вышли через окно, которое с шумом вылетело на улицу. Молодой человек лежал бледный и обессиленный. Его подняли с полу, положили на кровать, и он тотчас же заснул. Проспав 2 с небольшим часа, он проснулся и заговорил ровным, спокойным голосом, а затем попросил есть. Больше бесы его не беспокоили. Он вел тихую христианскую жизнь и даже стал петь в хоре и проповедовать. Слава Богу, что и сегодня Господь силен давать пленным освобождение и отпускать измученных на свободу. Луки 4:18. Слава Тебе, Господи! Слава за освобождение и свободу всем желающим и идущим к Нему! Хочется сказать служителям Церкви Христовой, посмотрите, сколько сегодня вокруг вас несчастных, которых пленил сатана. Прислушайтесь к стонам этих пленников. Помогите им освободиться от сетей дьявола, пользуясь силою Господа нашего Иисуса Христа. Не говорите, что вы не имеете силы. Для этого не сила нужна, а вера и христианская жизнь с исполнением воли Господней. Ибо так написано: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. «Не ваша сила пусть будет видна, а сила Божия, и с этой силой вы все возможете». Если вы думаете о себе, что вы немощны, тогда эти слова как раз для вас. Дерзайте, братья! В связи с этим вспоминается одна интересная встреча. Однажды в четверг, когда у Николая был приемный день, в его канцелярию при молитвенном доме пришел один человек и попросился на прием. Через несколько минут Николай увидел у раскрытой двери человека, который вежливо поздоровался и сказал, что он хотел бы лично видеть человека, назвав имя и фамилию Николая. «Хорошо», — отвечал Николай, — «проходите и садитесь». Тот прошел, сел и молчал. «Что же вы молчите? Говорите, по какому вопросу вы пришли?» Мужчина удивленно посмотрел и снова повторил, что он хочет лично видеть Николая, и поинтересовался, когда он сможет его увидеть. Николай с удивлением и каким-то непонятным беспокойством посмотрел на посетителя, определяя, не больной ли перед ним. Но одежда посетителя, его манеры и поведение в целом говорила обратное. «Я вас слушаю». «Я тот человек, которого вы ищете», — сказал Николай и, встав из-за стола, подошел к нему. «Что вы хотели от меня?» Тот с удивлением посмотрел, затем зачем-то встал тоже и принялся осматривать Николая с головы до пят. Помолчав, он произнес: «Нет, вы не похожи на него. Я представлял вас другим. Когда я стал читать ваши духовные статьи в журнале «Литературный Кыргызстан», Когда слушал о вас отзывы знакомых, я нарисовал для себя ваш образ, и вы в моем воображении были совсем другой. А вы даже и ростом не выделяетесь. Долго говорили они в тот день, расстались с хорошими знакомыми и потом не раз еще встречались. На прощание посетитель, оказавшийся писателем, сказал: «Вы имеете широкую известность, о вас много говорят. Не вскружило ли все это вам голову?» И добавил: «Я лично заболел этой болезнью». Николай ответил, что он считает себя маленьким человеком, какой он и есть на самом деле. А маленького человека посади хоть на самую высокую гору, он останется маленьким. А если что-то и сделано, то это не он, а Господь, его сила и его всемогущество. Ему и принадлежит вся слава. Оба улыбнулись и дружелюбно распрощались. После ухода посетителя Николай подумал: если бы не наши человеческие немощи, кто бы признал, что секрет успеха служителя в силе Божией и только в ней? Но когда ты скажешь: это не я, а Бог всемогущий сделал, это самый убедительный аргумент, что с нами, немощными, всесильный Бог. И не мы, а Бог совершает чудеса. И люди, видя совершенное, соглашаются с этим. Как жаль, что некоторых служителей Божиих одолела сатанинская гордость, и они все успехи в служении приписывают себе. Дьявол поймал их в эту крепкую сеть. Такие гордецы сами на себя навлекают Божий суд, ибо Бог гордым противится. Более того, они идут прямой дорогой в ад, где приготовлено место первому гордецу, дьяволу и его слугам. На могиле мужа Божьего и евангелиста Григория Сковороды по его просьбе написано: «Мир ловил меня, но не поймал». Помните это, дорогие братья, мир ловит нас, расставляет сети, охотится за нами, готов поглотить нас, как рыкающий лев, но мы должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Особым благословением Николай до сих пор считает свою поездку на святую землю в Израиль. Это знаменательное путешествие берет свое начало, как и все великое, с малого. На отчетное республиканское совещание в 1990 году приехали братья из ФСБ во главе с председателем Союза братом Василием Ефимовичем Логвиненко. В субботу вечером после совещания братья, собравшись в доме Николая, беседовали на разные темы. Николай спросил: «Почему так получается? Русская православная церковь ежегодно посылает своих представителей на святую землю, а от нашего союза баптистов еще никто и ни разу не посетил как паломник ту землю, где воплотился, жил, ходил, проповедовал и умер наш Спаситель Христос. Это несправедливо». И тут же сделал предложение: «Вот вы, Василий Ефимович, собираетесь уходить со служения председателя Союза. Так сделайте перед своим уходом что-нибудь особо памятное для нашего братства. Добейтесь разрешения для нашей братской делегации посетить Израиль. Это мечта моей жизни», – закончил Николай. «Да, это так. Как только Николай познал Христа как своего Спасителя, он полюбил Библию, и у него загорелось желание побывать на этой земле, по которой ходил Христос. Это желание еще более возросло, когда он прочел книгу доктора Фрея «Земля, где жил Иисус Христос». Мечтал и верил, что однажды так и будет, и его ноги ступят на эту землю. Братья уехали, но просьбу эту не забыли. Они возбудили ходатайство, и благодаря зарубежной миссии, взявшей на себя всю организацию и расходы, эта поездка состоялась. Осенью 1991 года делегация ВСЕХБ в количестве 14 человек с самолетом вылетела на остров Кипр, а оттуда паромом по Средиземному морю прибыла в Израиль. Как только сошли на берег, Николай снял обувь, преклонил колени и поцеловал землю со словами: «Слава Богу, я, наконец, на святой земле». «Земля-то святая, Коля», – проговорил Иван Семенович Гнеда, руководитель делегации, – «но люди здесь не святые». 8 полных дней. С раннего утра и до позднего вечера братья путешествовали по Израилю. Они побывали во всех известных иванских городах, связанных с жизнью Иисуса Христа. Все посмотрели, все зафиксировали в блокнотах, на фотографиях и видеокассетах, и счастливые возвратились домой прямым рейсом Тель-Авив-Москва. После возвращения из Израиля почти во всех общинах Киргизии были сделаны сообщения о поездке на Святую Землю. Вместе с Николаем все дети Божии радовались, благодарили Господа и молились об Израиле. Об этом путешествии у Николая до сих пор сохранились светлые воспоминания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBM. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить – это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться с сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать – это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собой худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое апостолом Павлом. Оно началось примерно в 51 году новой эры из Антиохии Сирийской. Продвигаясь через Малую Азию в сопровождении Силы и позднее Тимофея и Луки, четверо прибыли в Европу. Были сделаны короткие посещения в следующие места – Филиппы, Фессалонику, Берию, Афины, и в каждом месте образовались общины верующих. Покинув Афины, Павел направился в Коринф, где его встретили Сила и Тимофей. Лука остался в Филиппах. Коринф. Город Коринф часто упоминается в Новом Завете по той причине, что апостол Павел там работал, а также написал два послания общине верующих, которое было там основано. Этот греческий город находился у узкого перешейка между Пелопоннесом и материком, стал широко известен как аналог истории. В 146 году до Рождества Христова, в связи с восстанием против Рима, римский консул Мумунин сжег город до пепла. Юлий Цезарь восстановил город в 44 году до Рождества Христова, и Коринф стал столицей римской провинции Ахаи, которой правил проконсул. Действительно, это был большой переход для апостола Павла – оставить греческий город Афины и прибыть в римскую колонию Коринф. Хорошо сказано: его путешествие привело его от тихого провинциального городка в столицу и из уединенного старинного университета в центр правительства и торговли. Было время, когда Афины во всех отношениях превосходили Коринф, но в связи с изменением и ясно растущей силой Римской империи Афинам осталось только воспоминание о былой славе и превосходстве. С другой стороны, Коринф во время апостола Павла стал шумным торговым городом с прочной экономикой и с космополитическим населением. И как некто сказал, большое число греков и евреев постепенно соединилось с войсками колонистов, которые были посланы Юлием Цезарем из Италии и держались в повиновении под властью римского проконсула. При чтении 18 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что в Коринфе была синагога. Вероятно, там Сила и Тимофей встретились с Павлом, который был в Афинах один. Сила и Тимофей остались в Берии. Это мы узнаем из утверждений в 5 стихе 18 главы Деяний святых апостолов. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Из предыдущего стиха мы узнаем, что Павел убеждал иудеев и еленов в синагоге каждую субботу. Почему Павел уехал из Афин в Коринф? Несомненно, что он просил Силу и Тимофея встретить его в Коринфе. Он составил

0: Павел себе нечто вроде плана для своего маршрута. Павел знал, что Коринф является важным городом, торговым центром. Отец Павла занимался торговлей в Тарсе, поэтому он несомненно сознавал, что Коринф – важный торговый центр. Павел думал, что при таком большом количестве евреев в городе он будет иметь возможность провозгласить им благую весть о Божьей милости во Христе Иисусе. Павел также знал о подписанном указе в Риме, что всем евреям надо было покинуть город, и что по этой причине многие поедут в Коринф. Об этом историческом факте свидетельствует 2 стих 18 главы. Павел нашел некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Также во многих статьях светских писателей того времени упоминается презрение и пренебрежение, с которым относились к евреям. Наряду с тем, что некоторые проявляли терпимость в присутствии евреев, люди, с которыми они жили, относились к ним плохо. Интересно заметить в связи с Акилой и Прескиллой, о которых упоминается в 18 главе, что когда несколько лет спустя Павел написал послание к римлянам, он упоминает об этих людях, которые жили в Риме или же его окрестности. Из 3 стиха 16 главы к римлянам мы узнаем: «Приветствуйте Прескиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Нам также следует заметить, что апостол Павел взял их с собой на служение в другое место. Мы должны будем рассмотреть это позже. Мы также можем предположить, что Акила и Прескилла были состоятельными, даже богатыми. В детстве апостол Павел научился ремеслу делания палаток. Об этом мы упомянули в одной из ранних бесед о жизни и служении апостола Павла. Этим же самым ремеслом занимались Акила и Прескилла. Они приняли апостола в свой дом, и таким образом началась дружба, которая длилась многие годы. Интересно заметить, каким образом Бог соединяет жизни своих служителей и совместно употребляет их для своей вечной славы. Это было так на протяжении столетий, и сегодня мы видим то же самое. Это было очень выгодным ремеслом во время Христа и Павла. Палатки пользовались большим спросом. Павел присоединился к ним потому, что тоже знал ремесло, которым они занимались. Нельзя ли поэтому предположить, что по причине сложившихся условий свидетельство Павла привело к обращению, а позднее к их верному и преданному служению и сотрудничеству? Как хорошо сказано: те, которые посетили Акилу в Коринфе во время рабочих часов, вероятно, застали бы Павла, который молча занимался работой, как и его сотрудники. Несмотря на то, что он знал, что Евангелие является вопросом жизни или смерти для души, он всецело был занят простой работой, как будто бы он не имел другого занятия. Как много мужчин и женщин приняли Христа по причине повседневного свидетельства, работая с ними вместе. Верные сотрудники имеют возможность показать в своем тщательном исполнении работы, которой они заняты, что Христос является их Господом. Поэтому следует заметить, что апостол Павел сделал такое утверждение в послании к Ефесской церкви: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, простоте сердца вашего, как Христу». И еще апостол добавил: «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Похоже на то, что Павел установил контакт с Акилой и Прескиллой до того, как Сила и Тимофей прибыли из Берии. Установив контакт с Акилой и Прескилой, Павел в субботние дни посещал синагогу и, получив возможность говорить, открывал им Ветхозаветное Писание, утверждая на их основании законность распятого Господа Иисуса Христа как их Мессии. И как фарисей в прошлом, Павел энергично подтверждал истину о воскресении. Большое внимание обращалось к тому, о чем говорил Павел. С прибытием Силы и Тимофея духовное напряжение умственной деятельности апостола возросло. Заметьте слова в Деянии святых апостолов, 18 главе, 5 стихе. «И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Павел чувствовал свой долг проповедования Евангелия, несмотря ни на какие столкновения с оппозицией. Павел понимал, что евреи, даже когда усилили свое сопротивление истине, которую он проповедовал, Павел понимал, что пришло время осуществить принятое решение, отдать большую часть времени проповедованию среди язычников, несмотря на то, что он любил евреев и желал их спасения. Было принято решение: отныне иду к язычникам. Трудно было принять такое решение, несмотря на то, что он уже раньше получил повеление на служение среди язычников. Бог различными способами приготовил Павла на служение, которое он совершал в последующие годы. Несмотря на то, что он пошел к язычникам, он никогда не утерял своего горячего желания спасать евреев, где бы они ни жили. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати – сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мое желание прочесть одно довольно известное место из Священного Писания. Мы будем читать из Деяний апостолов 2 главы, начало Дня Пятидесятницы. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И дальше 2 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося ветра, сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Я, друзья, не хотел бы сегодня говорить о каких-нибудь спорных темах, о догматических темах, связанных с Днем Пятидесятницы. И уж тем более сегодня не тот праздник, которому мы читали бы это место. Мое желание, однако, обратить наше внимание на определение, которое характеризует состояние внутреннее, душевное состояние учеников в этот самый день. Оно записано здесь в первом стихе. Здесь сказано, что все они были не просто вместе, они были единодушно вместе. Все они были единодушно вместе, и именно в ответ на это Господь их благословил. Каждого из нас есть желание иметь духовный успех. Мы хотим преуспевать духовно, мы хотим иметь христианскую победоносную жизнь, хотим, чтобы Господь использовал нас в наших семьях, в наших церквах. Мы хотим иметь близкое общение с Господом, и для нас пример Первой Церкви значит очень много. Я думаю, что не однажды мы задумывались о том, вот была бы возможность оказаться в то самое время. Может быть, тогда, когда учил Иисус Христос, нам бы оказаться в части Его аудитории и самим испытать вот эти самые чудеса. Вот хотя бы то, о котором сегодня сестра рассказывала стихотворение. Или же, оказавшись в числе первых учеников, последователей Иисуса Христа, там, в рядах Первой Церкви, воочию убедиться в силе Господней, когда и место сотрясалось после молитвы, и были явные ответы на нее. И поэтому мы желаем достичь вот этого состояния, иметь эти благословения. И вокруг нас предлагаются самые различные ответы, а как это можно иметь сегодня? Каким образом сегодня в нынешних условиях мы можем иметь духовный успех? Кто-то говорит, мы нечто утратили из опыта Первой Церкви, и нам нужно вернуться назад. И то, что нам нужно, это уничижение собственной плоти, может быть, это аскетизм, может быть, это упование на духовные упражнения. Есть сегодня те, которые учат, что ключ к духовному успеху – это не что иное, как христианская медитация, которая только по названию христианская, но корнями уходит в восточную философию. Кто-то говорит, нам нужно нечто необычное, экстраординарное, новое. Давайте сделаем, ну, например, ночные бдения. Вот мы этого не делали, давайте будем собираться, и некоторые церкви это проводят. Другие говорят, нам нужно то, что захватило бы нас полностью, и прежде всего наши чувства. Пусть это будет массовое явление. Пусть это будет какая-нибудь массовая молитва при свечах, например, да? И, в общем-то, нет здесь ничего плохого, греховного самого по себе. Но сказать, что это и есть тот рычаг, который привносит духовность в современную церковь, уж никак нельзя. Другие говорят, аскетизм – это неправильный ответ. Нужны массовые мероприятия, нужны различные клубы по интересам, нужно множество программ, нужны концерты, выступления, взаимное посещение, нужны шумные, многолюдные события. И вновь-таки в этом тоже есть место свое в христианстве. Этому тоже есть свое место, но тем не менее все это не может компенсировать духовный вакуум, который есть в душе человека. Третьи утверждают, что здесь духовности не найти, нужно искать общение с особо духовными и одаренными людьми, а так как мы уже знаем друг друга довольно неплохо, у нас есть тенденция полагать, что духовность существует где-то там далеко, что где-то там, за тысячи километров от нас, есть некие духовные братья. Вот если бы их пригласить, вот если бы они пришли, наставили нас, вот это была бы действительно опора нашей духовности. Причем, чем дальше это расстояние, обычно такое мышление, тем обычно духовность этих братьев вот возводится все больше и больше. Чем дальше, тем духовнее. Дорогие друзья, все это неверные пути к духовности. Все это пути к духовному успеху, которые исключают наше собственное участие, которые говорят об изменении внешней обстановки, но никак не об изменении нашего сердца. Все это говорит лишь о том, чтобы форма поменялась, но никак не суть, которая должна прежде всего меняться для достижения правильной цели. Внутреннее состояние должно измениться. Мне вспоминаются чудесные слова первого псалма, где, как вы помните, контрастируется праведный и нечестивый человек. Говорится о том, что праведный, в отличие от нечестивого, и дальше все строится на этих трех знаменитых глаголах, не ходит, не стоит, не сидит, он имеет чудесное обетование. Там написано «и все». Что бы он ни делал, во всем он успеет. Это обетование, которое звучит там, и это обетование также является нашим сегодняшним достоянием. Говорится там вовсе не о времени. Некоторые полагают, что вот тот, кто праведник, он должен все успеть. То есть, сколько бы событий не было записано в его личном календаре, если ты праведник, на все события у тебя обязательно должно найтись время. Конечно же, это не так. Там говорится прежде всего о духовном успехе. Он во всем будет иметь духовный успех. Мы, наоборот, замечаем, что те люди, кто уже трудится, на них нагружается все больше и больше духовных обязанностей, и поэтому они-то как раз и не успевают в этом значении слова. И вот о праведнике сказано, что он является таковым, потому что его жизнь зависит от этих двух основных векторов. Прежде всего, он удаляется от зла. Он не ходит, не сидит, не стоит, он удаляется от зла. И самое основное, у него не только вот это вот движение от зла, но также движение к Господу, ко Христу. Он прилепляется к добру и углубляется в Слово Божье. Но второй стих говорит, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Ну что ж, скажем мы, это уже пройденный урок для большинства из нас. Мы знаем, как достичь духовных благословений. Мы знаем, каким образом нам иметь вот эту полноту духовного успеха. Но это что касается каждого из нас индивидуально. А если взять группу людей, если поговорить о всей церкви, если сказать, как вот этот успех сделать, чтобы стал достоянием всей общины верующих, какой бы большой она ни казалась бы. Друзья, в мире действуют различные законы. Например, есть закон большинства. Как большинство решит, так и будет. Может быть, у нас есть тоже такое ощущение. Вот если бы между нами нашлась 2/3 людей или 3/4 людей, это уж наше дело, как мы определяем это большинство, то все остальные как будто бы автоматически должны были бы последовать за ними. Но это мирские законы. В том-то и дело, что Господь далеко не всегда, и в том числе и в этом случае, поддерживает эти законы и утверждает их. И вот тогда, когда говорится об общей духовности, когда говорится об общем духовном успехе, который разделяется на всю группу, Божьи стандарты отличаются от стандартов мирских. Всегда, когда об этом Писание говорит, оно подчеркивает, что Господь хочет, чтобы ни один из членов не остался в стороне, но чтобы каждый в равной доле, в равной степени или настолько, насколько может, участвовал в этом духовном успехе. Я думаю, что наиболее ярким примером этого является грех Ахана. Напомню, что тогда, когда израильский народ, казалось бы, весь в большинстве своем, а то и на все 99%, то есть в подавляющем большинстве, был уверен в духовном успехе, был, можно сказать, заряжен вот этой вот духовной атмосферой победы, того, что Господь идет вместе с ними. У них были правильные понятия. Их вряд ли можно было, я имею в виду большинство, в чем-то упрекнуть. Вы помните, что их постигает неудача при попытке овладеть городом Гай. Что происходит дальше? Конечно же, грешник был найден, но это был, казалось бы, всего лишь один человек. И именно из-за него, того, кто укрыл вот это вот заклятое, из-за Ахана, происходит поражение во всем народе. И поэтому мы приходим к выводу, что для достижения духовного успеха мало воли большинства, мало даже воли руководства, необходима воля, которая бы распространялась на всех. Вот эту волю Библия называет единодушием или же единомыслием. Это как раз то, о чем мы только что с вами прочитали во второй главе Деяний святых апостолов. Вы знаете, часто мы говорим, что это в Ветхом Завете было вот это коллективное мышление. Это в Ветхом Завете Бог как-то вот общался со всей группой людей, с большим и огромным израильским народом. Там было коллективное вот благословение, и поэтому была коллективная ответственность, и на этом, мол, и основан тот пример, который я привел с грехом Ахана. А в Новом Завете совсем другая обстановка, мол, потому что в Новом Завете каждый лично, персонально, индивидуально принимает Иисуса Христа в свое сердце, и поэтому как будто вот этой коллективной общности уже и не существует. И хотя то, что я сказал перед этим, в общем-то верно, в Новом Завете действительно каждый ответственен за свое личное решение, тем не менее, наоборот, в Новом Завете коллектив, церковь имеет огромнейшее значение. Более того, единодушие, единогласие является одним из основных благословений, которое Господь как раз заготовил для верующих Нового Завета, которое является одним из признаков, который является одним из пророческих признаков уверовавших по Новому Завету. Чтобы в этом убедиться, я предлагаю открыть книгу пророка Иеремии. Мы прочтем из 32 главы 38 стих. Книга пророка Иеремии 32-38. Здесь пророческим образом Господь описывает нас с вами. Он говорит о верующих Нового Завета. Каким образом Он будет в них влагать свои истины? Они, говорит Он, 32, 38 и 39 я прочту. «Они будут моим народом, и я буду им Богом». И дальше. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них». Поэтому наше единство не является какой-то химерной, эфемерной вот концепцией, таким далеким и отвлеченным понятием. Оно заложено было самим Творцом еще тогда, когда Он планировал события Нового Завета. Но в особенности, мне кажется, тот отрывок, на который нужно было бы обратить внимание, это довольно продолжительная молитва Иисуса Христа. Очень содержательная его молитва. Это его заступническая молитва, или, как мы ее еще называем, первосвященническая молитва, которую мы находим в 17 главе Евангелия от Иоанна. И там, конечно же, он тоже молит о единстве. Всякий раз, когда мы думаем о единстве, мы думаем об организационном единстве. Мы вместе, мы имеем общение, мы сходимся еще с другими верующими, и вот оно вроде бы единство. Это видимое единство, но это то, что есть на поверхности. С единством, как с айсбергом, на поверхности видно небольшую часть. Но то, что есть внизу, является огромнейшим по сравнению с тем, что видно на поверхности. Так и здесь. Видимое временно, но духовное, невидимое вечно, и оно является настоящей и истинной реальностью. И вот тогда, когда Христос молил Отца, и Он молился с Ним и говорил Ему: «Господи, да будут они, ученики Мои, едино, как и Мы с Тобой едино». Ведь у них не было на тот момент видимого единства. Христос-то находился еще здесь, на земле, а Отец Небесный, Его не было видно плотскими очами никому на тот момент. Лишь несколько раз Его громогласный голос появлялся за время земного служения Иисуса Христа. Но всякий мог убедиться, тогда, когда он общался со Христом и следил за Его служением, что Он, Христос, Сын Божий, имеет теснейшее общение, настоящее духовное единство со Своим Отцом. А значит, это единство намного больше. И вот этого единства Он как раз нам и пожелал. Он говорит: такое единство, которое существует в Троице Святой, да будет оно благословением друг друга. И вы знаете, вот изучая вот эту тему о единомыслии, а единство приходит именно отсюда, от единых мыслей, от единого мировоззрения, которое господствует в наших сердцах, мы приходим к тому выводу, что единомыслие само по себе достигается с большим трудом. Филиппийцам, 2 глава, 2 стих, апостол Павел говорит следующие слова. Ну, я прочту с 1 стиха. Апостол Павел, послание филиппийцам, 2 глава, начиная с начала. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Некоторые утверждают, что каждое из этих понятий можно было бы разложить на свои составляющие, и они были бы различными. То есть единомысленные – это не то, что единодушные. Имейте одни мысли – это вообще третье отличное понятие. Я в этом не уверен. Я думаю, что Павел здесь употребляет синонимы специально для того, чтобы подчеркнуть, что вот эти благословения приходят тогда, когда приходит христианская зрелость. То есть тогда, когда мы пройдем вот этот тернистый духовный путь, о котором описывается здесь в первом стихе, когда мы пройдем эту лестницу духовного опыта и благословений, смотрите, они не приходят за один день или в одночасье. Их нет еще у только что примирившегося с Богом, покаявшегося человека. Утешение во Христе. Да, он уже знает Христа, но, возможно, этого утешения на практике он еще не испытал. Он еще не прошел через те трудности и испытания. Отрада любви – то же самое, общение духа, милосердие и сострадательность. И тогда, Павел говорит, вот когда все это пройдет, вот там, на вершине этой горы, в самом верху, как путеводная звезда, как раз и светит вот это единомыслие. На основании этого отрывка можно заключить, что единомыслие, ну, не валится на нас вот с неба в одночасье. Оно является тем, что нужно выстрадать, оно не приходит само собой. Некто сказал, что легко достигнутое согласие даже доверия не заслуживает. И вот вначале мы должны пройти этот путь. Мы должны быть едины в истине, мы должны выстрадать его собственными усилиями при сотрудничестве с Господом. И вот тогда оно придет. Вспомните учеников Иисуса Христа, не сразу пришло это единомыслие, которое мы прочли во второй главе Деяний апостолов. Был трудный и довольно длинный, и я бы сказал, очень тернистый духовный путь. Духовная школа, лучший библейский колледж, у ног лучшего учителя учились они на протяжении почти 3 лет. И то не сразу, а только после вот этих очень глубоких и коренных духовных переживаний, а именно его смерти, его взятия, ареста, смерти, воскресения и, наконец, вознесения, только после всего этого они приходят вот к этому выводу, вот к этому пониманию, у них вырабатывается четкое единое мировоззрение. И поэтому, друзья, единство со Христом и единство во Христе, получается, что это разные понятия. Мы единство со Христом приобретаем тогда, когда мы уже уверовали, мы уже едины с Ним. Но вот единство во Христе, оно включает всех нас. Мы повязаны этой одной невидимой цепочкой, невидимыми узами, и оно не приходит само собой, оно является плодом кропотливого духовного труда. Ну, так же, как, например, два разных понятия – это мир с Богом и мир Божий. Мы знаем, что мир Божий – это превыше всякого ума. Как пишет тот же апостол Павел, он вселяется в наши сердца, как некое особое духовное благословение. Не сразу, а только тогда, когда мы действительно живем жизнью Божьей и пытаемся жить так, чтобы Христос изображался в нас. Дальше, вот размышляя об этом единомыслии, я нахожу в Слове Божьем, что оно побуждает людей делать экстраординарные, необычные поступки. Вот именно само это единомыслие. В первой церкви было именно так. Я уже сказал, что многие из нас смотрят на первую церковь как на некий неподражаемый, но такой вожделенный пример христианской жизни. Вот как было в первой церкви. Деяния 4 глава, 32 стих. Деяния 4, 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Посмотрите, точка с запятой, на этом не останавливается. И вот к чему это их побудило на практике. Дальше написано: «И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Оказывается, они подняли руку свою на самое главное святое завоевание западной цивилизации. То есть то, к чему мы настолько привязались сегодня, а именно к частной собственности. И не в том плане, что они разворовывали собственность друг друга, а в том плане, что они перестали считать свое своим. Они стали делиться, причем делать это охотно, не с принуждения. Друзья, единомыслие повергает людей в едином порыве делать общее дело. Я думаю, что вы согласитесь, что на страницах Писания не раз мы встречаемся с этим понятием в отношении сил тьмы. То есть силы тьмы удивительным образом находят между собой единомыслие и общий язык. Вспомните, как была вот эта вот толпа, которая стояла и несколько часов кричала «Велика Артемида Эфесская!», прославляя фактически идола. Что тогда обуревало эту толпу? Это было не просто коллективное сознание, это было не просто сиюминутный импульс, это было незаурядное единомыслие, можно сказать. Каким образом неоднократно в других городах люди восставали против Павла, против Евангелия вообще на всем протяжении истории церкви? Каким образом, например, когда мы читаем вот в Деяниях в 7 главе, тогда, когда не дослушали проповедь Стефана, и все вдруг в одном порыве, те, которые пришли для того, чтобы осудить его, они не только взяли в руки камни, но... Они заткнули уши свои, они заскрежетали зубами, то есть это было то явление, которое постигло всех их в одночасье. И нам иногда кажется, вот когда мы читаем такие примеры, а почему сегодня нет такого единства среди христиан, как среди этих сил тьмы? Да, дорогие друзья, потому что вновь-таки христианское единство, оно происходит от Христа, который очень тихо, осторожно стучится в наше сердце и напоминает о себе. Он никогда не насилует нас, он никогда не заставит нас прийти к этому единству. Да, он молится об этом, да, в этом его воля и желание сердца его, но тем не менее он никогда не навяжет себя нам. Он нам никогда без нашего желания не навяжет ни себя, ни одно из своих благословений. Так вот, единомыслие – это далеко не массовое сознание в нашем христианском понимании. Это не сознание толпы, потому что толпа, по сути дела, даже и мыслить-то не способна. Сегодня у нее одно направление мысли, завтра другое. Вспомните тех людей, которые, ну скажем, встречали Иисуса Христа, входящим в Иерусалим. Сегодня кричат «Осанна», пройдет через несколько дней, стоит их настроить определенным образом, и уже совсем другие у них слова и мысли. Они на того, кого они считали своим царем, кого они готовы были короновать и принять в правление, и склониться перед ним в поклонении, они готовы теперь распять его, они говорят, что он достоин распятия. Каким образом израильский народ еще в ветхозаветные времена, Моисей отлучился на несколько дней, и лишь всего лишь некоторое время назад все дружно, казалось бы, единомысленно кричали «Аминь» на каждое из постановлений Господних, а теперь приходят к Аарону и говорят, где этот человек, который вот здесь нам... эти постановления рассказывал и устанавливал, мы не знаем, поэтому ты предприми вот что, мы хотим иметь видимого Бога, которому мы поклонялись. Поэтому, дорогие друзья, единство, которое Христос хочет иметь с нами и между нами, оно имеет совсем другую природу. Им невозможно вот так вот манипулировать сегодня в одну сторону, а завтра в другую. Оно либо есть, либо его нет. Оно происходит из глубины наших сердец и прямо имеет связь со Христом. Вы знаете, сегодня многие группы людей имеют незаурядное единство. Мы смотрим на эти группы и думаем, каким образом у них это получается. Но все дело в том, что есть самые разные основы, самый разный грунт для этого единства. У одних это политические амбиции, у других экономические какие-то вопросы, у третьих может быть религиозные, но так или иначе это единство временное, оно все равно растает, как снег, очень быстро, под солнцем, и это единство не приводит к настоящему единству Духа. То есть, при первом же изменении обстоятельств оно меняется. Я помню, в книге «Архипелаг ГУЛАГ» у Александра Солженицына, который скончался не так давно, описано несколько случаев побега из лагерей, из вот этой вот системы лагерей. Там описывается, что вот люди, которые бегут оттуда, знают, что в особенности из тех лагерей, которые находятся далеко за полярным кругом, очень трудно выбраться одному. Поэтому необходимо бежать вдвоем или втроем. Но при этом каждый из них понимает, что как только они перейдут в более теплую зону, например, в тайгу, им вдвоем, ну, в общем-то, не то чтобы не выжить, но легче их будет заметить. заметить. Поэтому необходимо принять меры для того, чтобы одного из них просто не стало. И тогда вопрос возникает в том, что ты мне нужен вот до этой точки, вот до этого момента, а после этого весь вопрос в том, кто первым занесет нож, кто первым будет это, кто первым успеет убить фактически, либо я тебя, либо ты меня. Это единство чисто вот на таких меркантильных амбициях, которые являются сиюминутными. Очень часто людей против чего-то легко объединить. Вот есть какой-нибудь вопрос, против которого люди объединяются. Вся нация вдруг объединяется против другой, потому что представляет эту другую нацию своим врагом. Вспомним такое единение нации, несмотря на весь упадок предвоенный, несмотря на репрессии, но то, что было в Советском Союзе. Вся нация вдруг объединяется против общего врага во время или перед Второй мировой войной. Что происходит недавно в бразильском одном городке? Я слышал довольно интересную историю. Этот городок был небольшим, но в нем господствовали банды. И эти банды, они раздирали этот город. Там были постоянные ножи, пистолеты, слышались выстрелы. И вдруг в местной газете появляется сообщение, что одна жена фермера, которая жила в пригороде этого небольшого города, она упала на своей плантации, и ее ужалила какая-то гусеница. И из-за этого укуса гусеницы она прожила всего лишь 2 дня, и после этого боль распространилась по всему телу, она стала парализованной до того момента, пока она, наконец, не умерла, и медики ничего не смогли сделать. Весь город пришел в ужас, потому что раньше все видели эту гусеницу, но никто не думал, что она обладает такими способностями ядовитыми поражать человека насмерть. И один врач решил объяснить людям, как быть вот ввиду этой опасности, каким образом себя вести. Удивительно, что тот город, который раньше был разъединен, вдруг все как один собрались на городском стадионе. Врач этот думал, что соберется, ну, от силы где-нибудь какая 1000 человек, и приготовил для них наглядное пособие. Но собрался почти сам весь город, 10 000 человек, и те люди, которые раньше точили против друг друга интриги, которые раньше готовы были воевать друг против друга, эти противоборствующие банды встретились вместе, и они объединились против этой опасности. Их объединил страх перед небольшим, казалось бы, насекомым, после того события, которое повергло всех их в смятение. Очень часто бывает так же и у нас. Наше единомыслие возникает потому, что Господь производит некую встряску или допускает некие испытания, которые постигают часть или весь народ Божий. Весь вопрос в том, что каким образом мы достигаем этого единомыслия. Нужно ли нам действительно ждать этой встряски, ждать этих испытаний, или уже сегодня мы можем воспользоваться тем, что Господь имеет для нас. Но для этого нужно быть открытыми. Открытыми к действию Его Духа. Нужно быть открытыми к обличению. Нужно быть смиренными и стремиться к еще большей степени смирения. Помните, как Павел и Петр, о чем описывается во 2 главе книги послания к Галатам. Павел говорит: «Я не имел проблемы в том, чтобы обличить Петра, несмотря на его высокий апостольский статус. Да, это был Кифа, но я видел, каким образом он лицемерно поступает». Казалось бы, с первого взгляда это нарушение этого единства. Ты сам апостол и выступаешь, и тем более открыто там написано, против другого апостола. Но Павел-то знал, что в действительности он сохраняет это истинное единомыслие. Интересно, что всякий раз, когда единомыслие представляется в виде заповеди «Будьте единомысленны», вот в Священном Писании, оно всегда связывается со смирением. Например, в 12 главе послания к римлянам, там тоже в 16 стихе нас апостол Павел призывает к единомыслию. Но там же тоже написано: «Не мечтайте о себе», то есть спуститесь на землю. В вас, говорит тот же апостол в послании к филиппийцам, должны быть те же чувствования, то есть то же мировоззрение, те же мысли, те же взгляды, те же понимания, что и во Христе Иисусе. И дальше говорится о том, как Он смирил Себя Самого. И вот это и есть настоящая основа для единства. Иногда мы думаем, единство – это заставит всех мыслить одинаково. Единомыслие – это значит, чтобы все мыслили точно так же. И, конечно же, в дискуссиях это часто не получается. Насильно тоже мил не будешь и не навяжешь свою точку зрения. И получается просто расписаться в своей беспомощности. Мол, единство, единомыслие достичь невозможно. Но христианское смирение является той важной основой, которую мы подчас забываем. Когда мы, несмотря на то, что все-таки единство понимания мы не достигаем, в особенности тогда, когда мы люди разного опыта, разного культурного понимания, разного воспитания и, самое главное, разного уровня христианского роста, разного христианского возраста. Вот тогда именно смирение является важной основой нашего единства. Дорогие друзья, нужно быть готовыми и нам вот к этим изменениям. Нужно открыться перед Господом для того, чтобы Он производил нашу работу в нас. Я помню,

0: проповедовали. Тот же самый благовестник Филипп, например. Вот проповедует он в 8 главе, и мы читаем о нем в 6 стихе. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. И вот я теперь переношу это на нас и хотел бы спросить, а как мы сегодня относимся к тому, когда читается, проповедуется, возвещается Слово Божье? Есть ли у нас вот этот единый порыв? Да, мы будем это делать. Это Слово от Господа, и мы готовы его воспринимать. Я вспоминаю своих учителей из библейского института. Один из них был миссионером в далекой Папуа-Новой Гвинее. Там множество языков и племен, которые раздроблены, языков, не похожих друг на друга. Поэтому вначале нужно изучить язык этого племени, даже если оно состоит из нескольких сотен человек. И вот тогда есть возможность как-то им преподать Евангелие. Вот рассказывает он, что приехали они в одно из этих племен, изучили его язык, несколько лет потратили на создание алфавита, и затем стали преподавать им, ну не столько Евангелие, им нужно было преподать вообще все то, что предшествует Евангелию, начиная от сотворения мира, начиная от того, что они просто разложили карту перед ними и показали, где именно они находятся на этой карте, потому что для них все это было чуждо и непонятно. Они считали себя центром Вселенной и почти не единственным народом, который в ней находится. И вот только после того, как все эти этапы были пройдены, они увидели, что глаза этих туземцев загорелись, и те стали воспринимать Слово Божье. Причем, что интересно, стали его воспринимать не просто один за другим, а стали воспринимать массово. И сразу же, воспринимая его, заявляли о том, что да, это верно. На их языке, на языке того племени это звучало как «итао». Было интересно смотреть, что на каждую почти реплику проповедника они довольно сознательно и громогласно отвечают, как будто бы хором, и при этом не было дирижера, они не делали это под какую-то указку, они говорили «Итао, да, это верно, как будто бы аминь по-нашему, то есть мы готовы это исполнять». И вот, дорогие друзья, когда я думаю об этом порыве, когда я думаю о том, что нам необходимо вырабатывать в себе вот эту чуткость к Слову Божьему. Единодушие – это не падающее с неба благословение. Здесь я повторюсь и вернусь еще раз вот к этому отрывку, с которого мы начали. Вторая глава Деяний апостолов. Да, Господь планировал день Пятидесятницы. Да, конечно же, Он хотел, это было в Его замысле, чтобы послать Духа Святого. Но я убежден, что если бы сами ученики не пришли именно к этому дню, к вот этому незаурядному единомыслию, то вряд ли бы они получили такое вот благословение. Таким образом, нам необходимо вот бороться за подобное единомыслие. Нам нужно стремиться к нему. Нам нужно хотеть его и желать всей душой. И тогда, когда наша домашняя работа будет исполнена, тогда мы можем иметь успех не только в личной духовной жизни, но и как община, но и как церковь, но и как группа верующих, которая жаждет также получить благословение от Господа. Там это было ответом. Там в день Пятидесятницы благословение небесное было ответом на то единомыслие, которое уже существовало. Они были единодушно вместе, первый стих и второй стих. И вот тогда Господь их благословил. Тогда Он ниспослал им Духа Своего Святого. На тот момент это было благословение для них. Что Господь готовит для нас? Может быть, когда мы будем на небесах, мы вдруг увидим все те благословения, которые были заготовлены для нас, но из-за того, что мы были ленивы, из-за того, что мы не желали проявлять достаточного смирения, не желали дальше идти по этой духовной лестнице, не желали быть духовными альпинистами, потому что это сложно, это опасно, и мы не достигли этой вершины, вершины зрелости во Христе и вершины единомыслия и единства в Господе. Да не будет так! Мои дорогие, сегодня обратимся в молитве, чтобы Господь в нас помог взрастить эти внутренние качества христианского характера, которые привели бы нас к вершине, чтобы мы достигли этого единства веры.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 4 главе 1 послания Фессалоникийцам в 3 стихе сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И в 7 стихе той же главы написано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вот невольно возникает вопрос: как может человек быть святым? Возможно ли вообще такая святая жизнь? Или это дано только некоторым избранным? Но если это только для избранных, то почему Библия говорит: «Без святости никто не увидит Господа»? Да, безусловно, требование – это сверх нашей способности. Но, читая Слово Божие, вы заметите, что Бог от человека именно требует быть тем, кем человек сам не в состоянии быть, и делать то, что сверх его сил. Странно, правда? Но так оно есть, и Бог не делает никаких исключений. Возьмите, например, Нагорную проповедь. Послушайте, что в ней говорит Спаситель. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Или в той же Нагорной проповеди Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Скажите, кто способен к сему? Может ли кто-нибудь достичь такого совершенства? Дорогие мои, все мы должны признаться, что это невозможно. Если мы рассчитываем на свои силы и свою способность, то гарантирована полная неудача. Итак, мы сопоставлены с требованиями Божьими с одной стороны и нашей неспособностью их исполнять с другой. Как разрешить этот вопрос? Нет ли ему ответа? Да, дорогие мои, есть. Мы его найдем в Библии. И вот, чтобы разрешить этот вопрос, мы должны начать с самого начала. Что из себя представляет человек? Какова его подлинная натура? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам нужно прочитать только первых пару страниц Библии. И читайте дальше, и до последней страницы, и вся Библия говорит одно, что все мы без исключения грешники. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добра. Нет ни одного. Таким графическим языком Библия описывает человека. Но если я грешник, то почему я таковой? Потому ли, что грешу? Обыкновенно, когда задаешь этот вопрос, то в ответ нам говорят: мы грешники, потому что мы грешим. Но правильный ли этот ответ? Потому ли мы грешники, что мы грешим? Читайте внимательно Слово Божие, в частности, послание к римлянам, где апостол Павел тщательно разбирает этот вопрос, и вы обнаружите, что Слово Божие так не учит. Мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. А вы спросите, какая тут разница? А разница большая и основная. Проиллюстрируем ее так. Возьмите какого-нибудь русского человека, рожденного в Соединенных Штатах Америки, но который по-русски не говорит. Разве он не русский? Как вы думаете, его родители и прародители русские, а ему суждено было родиться в Америке, попадает целиком в американское общество и ни слова не говорит по-русски. Что вы скажете, разве он не русский? Конечно, русский, правда? Он от рождения таковой, его родители таковые, и потому он сам таковой. Видите, дорогие мои, мы грешники по рождению, по природе, а не по нашим поступкам. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Преступлением одного человека сделались многие грешными». Что это значит? А то, что весь род человеческий стал грешным непослушанием Адама. Своим согрешением он пал и за собою потянул весь род человеческий. Подобно тому, как я унаследовал, например, мою национальность от моих родителей, так я унаследовал греховную натуру от моего прародителя Адама. Следовательно, я грешник не потому, что я грешу, а потому, что я таковым родился. Например, есть те, которых мы называли бы приличными людьми. Они стоят на высшем моральном уровне, чем другие. Они с любезностью и снисхождением обращаются с другими людьми и живут мирно и спокойно, и никому вреда не делают. Таковых можно было бы посчитать праведниками. Ведь не назовешь их грешниками. Но это, дорогие мои, ложное заключение. Как бы человек по поступкам и по поведению своему не был бы порядочным, он все же по природе грешник. Он стал таковым по наследству, потому что родился с Адамовой натурой. Так что дело не решается моим поведением, но моим наследством. Иначе говоря, я не грешник, потому что грешу, но потому что я таковым родился, и потому я грешу. Чтобы понять действие Божие с нами, это очень важно иметь в виду. Как свойственно человеку думать, что в нем все же есть нечто доброе? Например, нам может показаться, что в чем-нибудь мы очень плохо поступили, но это было исключением. По существу мы не такие плохие. Но Слово Божие говорит, что мы именно по существу плохие, испорчены, что нет в нас добра. Слушайте, что говорит апостол Павел. «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». В конце этой же главы Павел взывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Тут следует отметить, что это говорит прощенный грешник, человек, который родился свыше и получил прощение грехов. Нельзя читать последнюю часть 7 главы послания к римлянам и не согласиться с тем, что в ней говорит прощенный грешник, чадо Божие. А то как бы он мог сказать, что желание добра есть в нем? Это желание Бог вложил в сердце каждого человека, принявшего его спасение. Но, увы, вскоре этот возрожденный человек, получив прощение грехов, тем не менее обнаруживает, что доброго, которого хочет, не делает, а злое, которого не хочет, делает. Как это понять? Давайте будем уже искренны. Кто из нас, я говорю нас, которые по благодати Божией, верой в Иисуса Христа, сделались причастниками Его естества, не переживали подобного? Желание есть. А чтобы делать добро, для этого нет силы. Неужели нет выхода из этого жалкого положения? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Что отвечает Библия на этот вопрос? Никак. И вот, возлюбленные, чтобы нам не оказаться пораженными нашей греховной натурой, чтобы нам не оставаться в грехе, нам необходимо знать определенные факты относительно нас самих и что сделал для нас Бог через Сына Своего Иисуса Христа. О всем этом говорит нам Слово Божие. Когда грешник приходит с покаянием к Богу, то первое, что ему необходимо, это прощение. Это Бог усмотрел в крови Сына Своего Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа не только очищает грешника от всякого греха, но устраняет вину его греха. Поэтому во Христе Иисусе, бывший некогда далеко, грешник стал близким кровью его. Да, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Благодарение Господу, что мы имеем такой чудный и свободный доступ к Богу через кровь Сына Его Иисуса Христа. О, мой дорогой друг, если ты еще не окунулся под этот чудный источник крови Иисуса Христа, сделай это сейчас, приди к Нему и скажи: «Господи, я согрешил против Тебя, прости меня и омой меня в крови Сына Твоего». И как скоро Ты так придешь, то найдешь прощение и мир с Богом. О, какой это чудный момент в жизни грешника, когда через пролитую кровь Иисуса он примиряется с Богом, его грехи прощаются, и виновный делается невиновным. Какая благодать, какая милость, дорогие друзья! Но, как мы уже сказали, вскоре этот прощенный грешник обнаруживает, что хотя грехи его прощены, он все же впадает в грех. Его духовная жизнь идет то вверх, то вниз. Когда он имеет победу над грехом, то начинает думать, что вот грешить уже не будет. Больше он не будет раздражаться. Но, увы, неожиданно для него вспыхнула его ветхая натура, и вновь он падает, и опять поражение. Не овладел собой. Нужно исправиться. Если только мог бы взять себя в руки, то был бы хорошим христианином. Попробуй еще. И вновь усиливается решение. Но недолго, и опять те же печальные результаты. И вот к нашему отчаянию мы обнаруживаем, что наша проблема лежит глубже, чем в исправлении нашего внешнего поведения. Мы желаем угождать Богу, жить чистой и святой жизнью, но что-то внутри нам мешает, не хочет покоряться Ему. Желая смиряться, мы находим, что в нас нет смирения. Стараясь любить, мы не находим в себе любви. И чем больше мы пытаемся себя исправить, тем более мы приходим к заключению, насколько неподатлив наш внутренний человек к добру. Возлюбленные, к этому именно сознанию Господь и хочет нас привести, что не только наши поступки плохи, но что наша натура вся испорчена. Если вода плохая, значит, источник таковой. Заменение насоса не исправит плохую воду. Проблема в источнике. И вот когда я прихожу к этому сознанию, то не только зло было то, что я сделал, но что я сам таков, что я полностью испорчен, что нет во мне добра, тогда, дорогие мои, я стою на рассвете избавления. Что говорит наш текст? «Ибо воля Божия есть освящение ваше. Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, благодарение Ему». Если Господь от нас требует святости, а мы сами ее произвести не можем, тогда, значит, Он должен ее дать. Но самое дивное, возлюбленные, то, что Он ее уже дал. Мы ее имеем, слушайте, от Бога и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Дорогие мои, точно так же, как Христос стал нашим оправданием, Он и есть наше освящение. Это основной факт, который мы должны знать. Мы терпим поражение в нашей духовной жизни из-за незнания этого коренного факта относительно нашего избавления. Бог нас не только избавил от вины греха, но и от его силы. Видите, возлюбленные, как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Иисуса Христа, сделаются праведными многие. В Адаме мы получили все плохое и пагубное. Во Христе мы получили все доброе и святое. Наша неудача в Адаме, а наша надежда в Иисусе Христе, благодарение Ему вовек. Поэтому Павел спрашивает, оставаться ли нам в грехе? Никак. Почему? Потому что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И вот тут Павел напоминает основную истину о нашем положении во Христе. Слушайте, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Но это не все. Дальше он говорит, «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ну, ты говоришь, я не знаю, как мне пребывать во Христе. О, мой друг, если ты чадо Его, то ты уже во Христе. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, говорит Слово Божие. Бог совершил для нас то, что мы сами не могли и не можем. Благодарение Ему. Поэтому дальше в 6 главе послания к римлянам Павел говорит: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Бог свое дело совершил. Нам не нужно вымаливать у Бога победу. Он ее уже совершил во Христе Иисусе. И если мы во Христе, то Его победа делается нашей победой. Нам теперь остается только славить и благодарить Его, что когда Христос умер, тогда и я умер. И когда Он воскрес, то и я с Ним воскрес. Это факт, который никто и ничто не может изменить. «Верь и начни славить Господа». В 105-м псалме сказано: «И поверили они словам Его и воспели хвалу Ему». А если ты еще не чадо Божие, знай, что Он готов простить тебя, когда услышит вопль твой, ответит, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Вечная слава и хвала возлюбившему и искупившему нас Иисусу Христу. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить, что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Амос. Еще раз возвращаясь к обозрению книги пророка Амоса, мы напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что в главах с 3 по 6 заключается 3 главных обращения пророка к народу, которые начинаются словами «Слушайте слово сие». Первое обращение является приговором Божьим за блуждание Израиля во грехах. Второе слово содержит в себе строгое обличение начальствующих и распутных женщин, занимаемых высокое положение в стране, плохо влиявших на начальников во дворце царя. 4 глава. Третье обращение начинается 5 главой. Передает печальную картину судов Божьих над Израилем. «Я подниму плач о вас», — говорит пророк. И далее. «Упала, не встанет более дева Израилева, повержена на землю». Какие сильные и печальные слова! Слово «дева» часто употребляется в Священном Писании в связи с народом израильским. Об этом говорит и пророк

Слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. 18 глава, 13 стих. Это выражение наводит на мысль, что в духовном отношении Бог считал Израиль своей зарученной девой. Но она нарушила верность и чистоту. Но когда это символическое обручение Израиль хранил достойно и верно, то Бог защищал его и избавлял от многих бед. Пророк Амос оплакивал положение своего народа и со всей скорбью возвещал о наступающих судах Божиих. Пророк Иезекииль также возвещал о судах, которые наступали, открывая чувства Божии. «И ты, Сын Человеческий, скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». 33 глава, 11 стих. «Для чего умирать вам, дом Израилев? Воистину, верные Господу пророки понимали сердце Бога и оплакивали судьбу народа, потому что суды справедливого Господа Бога наступали, святость Божия требовала их». Но пророков не радовало такое возвещение, порученное им Господом, они скорбели. Несомненно, и Бог не имел радости, совершая справедливый суд над народом своим. Мы слышим чудные слова пророка Амоса. «Ищите добра, а не зла, чтобы оставаться в живых, и тогда Господь Саваоф будет с вами, как вы говорите». 5 глава, 14 стих. В дальнейших стихах 5 главы мы видим два класса людей. Первый желает видеть день Господень. Но это лицемерные люди, имеющие только вид благочестия. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Ненавижу, отвергаю праздники ваши». 5 глава с 18 по 27 стих. Это божественное пророчество о судах над этими лицемерами. Эти слова напоминают нам о сильном обличении религиозных вождей Господом Иисусом Христом в Его дни на земле. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, потому что вы и сами не входите в Царство Небесное и других не пускаете». Матфея 23 глава, 13 стих. Лицемерие является мерзостью в очах Божиих. Когда оно практикуется в религиозной жизни, то неизбежно следует за этим суд Божий. Господь Иисус говорил таким людям, что они похожи на гробы окрашенные, но внутри полные костей мертвецов, лицемерие и нечестие. Пророк возвестил строго и даже резко об отношении Бога к лицемерному поклонению ему народа, сердце которого было далеко от него. Господь заключает свое предвозвещение так. «Зато я переселю вас за Дамаск, — говорит Господь, — Бог Саваоф, имя ему». 5 глава, 27 стих. Эти люди знакомы нам и в наши дни. Они соблюдают формальность религиозного поклонения, но в жизни непослушны Богу, Его святым повелением. Хотя Бог и медлит, но суды Его придут на эти народы. Вторая часть народа, который обличал и опровергал пророк, упомянута в 6 главе и начинается также словами: «Горе беспечные на Сионе». Каковы эти люди?
они могут быть названы безразличными, равнодушными,

0: к вере и поклонению Богу. Это были руководители, вожди, знатные люди в Израиле. Они имели изобилие в жизни, роскошествовали и были готовы для суда Господня. Зато ныне они пойдут в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. 6 глава, 7 стих. Этот приговор Божий передан графически, точными словами пророка, получившего от него откровение. История Израиля подтверждала эти слова со смертью Иеровоама II, в дни которого Амос пророчествовал, началось быстрое падение Израиля в изобилии и силе политической. Ассирийская империя делалась все сильнее и сильнее. Небольшой Израиль был легко побежден и стал ей подвластным. Пророк Амос предвозвестил об этом. «Вот я, — говорит Господь Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и буду теснить вас от входа в Ефмав до потоков пустыни». 6 глава, 14 стих. В дальнейшей части книги Амоса, главы 7 по 9 и 10 стих, заключается 7 видений о судах Божиих. 4 из них начинаются словами: «Такое видение открыл мне Господь Бог». 7 глава, 1 стих, 7 глава, 4 стих, 7 глава, 7 стих и 8 глава, 1 стих. 5 видение начинается словами: «Видел я Господа стоящим над жертвенником». 9 глава, 1 стих. Она также передана в ясной и замечательной форме. В двух первых случаях этих видений о саранче и огне, поразивших зелень и деревья, Амос ходатайствовал пред Богом, дабы он явил свою милость. Господь услышал его молитву и сожалевал о приближающемся суде и остановил наказание. Отрадно видеть в Священном Писании, что Всемогущий Бог внимает молитвам народа, когда он сокрушается духом и кается в грехах своих. Вспомните о Моисее, когда он стал в проломе с ходатайством о народе и остановил гнев Божий. Вы также помните об Аврааме, когда он искренне ходатайствовал о Содоме, имея в виду племянника своего Лота. Об этой замечательной просьбе читаем в книге «Бытие», 18 главе, с 22 по 23 стих. Однако, когда пророк Амос получил третье видение, 7 глава, 7 стих, об отвесе в руке Господней, об измерении духовном Израиля, и нашел много неправильностей в его действиях и поведении, много грехов и падений, то в этом случае Амос не умолял Бога пощадить народ. Суд был предречен, и отвратить его было нельзя. В этом случае священник-жрец в Вифиле, что значит «Дом Божий», послал сказать Амосу, чтобы он перестал пророчествовать, а также известил об этих словах Амоса, царя Израильского. Но верный пророк, истинный слуга Божий, остался верен Богу, отвергнув повеление ложного священника алтаря в Ефиле. Это хороший пример и для нас в наши дни. Отступление от Господа. Будем мы верны Господу до конца. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был Библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 27. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня». Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого. За стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лице к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Аввадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим. Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых — то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон — сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они упадают, умножаются праведники. Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников человек неправедный, и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Глава 30. Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу и Укалу. Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он — щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его, есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери, давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой, и говорит: я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставит домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Глава 31. Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой, что, сын чрева моего, что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душею, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужей для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур — одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.
1: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
2: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
3: Мы все еще находимся в первых стихах первой главы послания к Ефесянам. Сегодня мы более подробно остановимся на шестом стихе. Но для ясности мы прочнем стихи от 3 до 10, где написано следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Друзья радиослушатели, очень важные слова. Может быть, вам трудно понять все, что здесь говорится. Наберитесь терпения, и мы постепенно, помаленько, будем рассматривать все эти места. Мы уже провели несколько уроков, а теперь мы продолжим. В прочитанных нами стихах мы видим тесное переплетение земного с небесным. Мы видим Божью сторону, исходящую из вечности, и человеческую сторону, исходящую из времени, если так можно выразиться нашими словами, друзья. Их встреча происходит во Христе. И это не только встреча, но тесное слияние, переходящее в органическую связь, в рождение нового человека, имеющего вечное начало, исходящее от Бога. И вот апостол здесь раскрывает и показывает великую картину тайны рождения свыше. Это рождение обнимает собой всего нового человека, и в нем открывается вечность. Как для времени мы имеем последовательное чередование событий нашего духовного роста, так для вечности мы имеем полноту нового человека во Христе, его простирание в вечность до пределов полного совершенства. Слушатель, желание Бога, выраженное в словах апостола Павла, побуждает нас верой входить в богатство Божьих благословений, которыми Бог благословляет нас во Христе, и брать их, как наше вечное наследство, восхищая их в славу Бога Отца. В этом исполняются слова Господа Иисуса, давшего как бы повеление своим ученикам, говоря:

призваны последовать Христу, который не себя угождал, а Богу, как написано: «Злословия злословящих тебя пали на меня». Слушатель, он понес на себе злословия злословящих Бога. И к нам говорится, чтобы у нас были те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Мы призваны жить Духом Христа, соединиться с Ним движением одних с Ним чувств и одной воли. Господь избрал нас именно во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, как я уже говорил на эту тему в прошлой лекции. Другими словами говоря, чтобы мы жили Его любовью, отдавшей себя на смерть ради нашего искупления. Быть святым, друзья, это значит хранить Его любовь в чистоте и непорочности. Хранить нашу жизнь в чистоте, друзья. Для этого Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. Наша принадлежность Христу не временная, не случайная, но вечная. Она обширнее, чем этот мир. И вот теперь мы читаем далее стихи 5 и 6. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Друзья, предопределение Божье вечное, и оно сильно повести нас к усыновлению. И как раз в нашем усыновлении открывается добрая воля Бога. Вся доброта воли Божьей направлена к усыновлению нас. Слушатель дорогой, когда мы принимаем Божье избрание и отдаемся действию воли Божьей, чтобы Бог усыновил нас себе через Иисуса Христа, тогда на нас и в нас исполняется предвечная воля Бога. И тогда все небо, друзья, радуется потому, что рождается новый человек в мир, предназначенный Богом еще от вечности. Предопределение Божье непреложно. Оно исполняется на всех принимающих Христа. И это все Бог делает в похвалу славы благодати Своей. Благодать Божья облечена в ореол вечной славы. Когда мы приходим на призыв Христа и получаем усыновление, из наших сердец несется хвала Богу. И слава благодати Божьей восхваляется нами, и этой благодатью Бог принимает нас возлюбленным. Принятие нас Богом во Христе совершается действием благодати в нас, которое одевает нас в праведность Христову. И Бог принимает нас во Христе, как своего возлюбленного Сына. Любовь Христа и Его жертва, жертва искупления, покрыла перед Богом все наши недостатки, друзья-радиослушатели, скрыла наше несовершенство, и мы предстоим перед Отцом в образе Сына Его. Это, слушатели, это единственный путь, которым Святой Бог принимает нас. Друзья дорогие, Он принял нас в возлюбленном Иисусе Христе, и хвала Ему за это. Без Иисуса Христа, без Господа Спасителя мы ничто, мы никто, мы не сможем себя никогда вытянуть из болота греха, мы никогда себя сами не спасем. Мы видим, что Церковь есть тело Христово. Отец запланировал Церковь, Сын Божий заплатил за нее, а Дух Святой охраняет ее. Теперь разрешите возвратиться в прошлую, так сказать, вечность, когда Бог планировал Церковь. Он планировал ее один, без нашего участия. Нас не было там, чтобы помогать Ему нашими какими-то советами. Но теперь Бог предлагает нам принять участие в совершенном им деле и разделить с ним радость победы жизни над смертью. Он дает все, что нам нужно, и Он дает это как дар. Если мы принимаем Его, в нем открывается нам тайна, хранящаяся от веков и ныне открытая святым Его. В прошлый раз я остановился, друзья, на вопросе избрания.
что Бог избрал нас

0: во Христе Иисусе. И мы уяснили себе, что люди, погибшие не потому, что они не избраны Богом, а потому, что они грешники, и они хотят оставаться таковыми. Тем, что Бог произвел избрание наперед еще в вечности, Он не совершил насилия над человеческой волей. Погибшие люди уже избрали свою погибель. Избрание Божье – это дар, это подарок Божий, это дар благодати ко спасению. Всякий, принимающий Иисуса Христа, получает спасение и жизнь вечную. Друзья, если вы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, значит, вы были избраны от вечности. Избрание от вечности говорит о том, что Он уже давно вас полюбил. Вы имеете свободную волю. Вы изберите то, что верно, а не то, что вредно, временно. Блаженный Августин как-то писал, что если бы не было свободной воли принимать благодать Божью, как мог бы Бог спасти мир? И если бы не было свободной воли у человека, как этот мир мог бы быть судим Богом? Павел в послании к Римлянам в 9 главе говорит, что у Бога нет неправды, но что Бог властен во всем проявить свою суверенную волю. Бог спасает нас не потому, что мы что-то делаем для этого спасения, но потому, что Он милостив к нам. Бог говорит Моисею: кого помиловать – помилую, кого жалеть – пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога. От Бога, друзья, милующего. Мы читаем это в послании к Римлянам в 9 главе 15 стих. Друзья, мы всегда должны помнить, что Бог справедлив, но в спасении нас Он действует Своей благодатью. Апостол, касаясь этого вопроса, пишет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Видите, друзья, закон Божий, который является представителем Божьей справедливости, был ослаблен плотью и не имел положительного воздействия на нас. Наоборот, он производил в сердце человека гнев и порождал гордость. И эти два проявления закона являются действующей силой в жизни любого неспасенного человека. Греховная жизнь движется гневом и гордостью. Вы посмотрите в этот мир, друзья, какое распространение нашли гордость и гнев в жизни подзаконных людей. Вы видите это? Для освобождения человека от этого великого зла Бог послал Своего Единородного Сына в жертву за грех, и этой жертвой осудил грех во плоти. Из этой жертвы исходит спасающая благодать Божья, которой Бог облагодатствовал нас возлюбленным. Благодать, слушатели, слово «благодать» по-гречески «харизма» означает «дар», «подарок», незаслуженную проявленную милость, пощаду, помилование, амнистию. Это, слушатель, это та сила, которой Бог воздействует на нас и в нас, возрождая нас и производя в нас духовный рост. Благодать – это дар спасения, дар любви Божией погибшему человечеству. Христос отдал Себя в жертву искупления и тем самым сделался источником благодати Божьей. Благодать действует в возрожденных людях, производя тот же дух жертвенности, который действовал и в Иисусе Христе. Она порождает в нас чувства и мысли, подобные Христовым. Она возрождает в нас образ Христа, и она воссоздает его в нас, который просвечивается через нас после этого. Чудное действие, друзья, чудное действие благодати. Благодать перерождает грешного человека. Я бы сказал, что благодать – это творческая сила, делающая из нас новых людей. Условием же для действия благодати является вера. вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Бог совершает великую перемену в нас, не только в нашем духе и жизни, но даже в наших телах, делая наши тела способными предоставлять себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Когда я смотрю на те величайшие возможности, которые Бог предоставляет верующим людям, я не могу понять духовного бездействия многих и многих людей, которые называют себя христианами. Кто таков христианин? Христианин – это тот, кто носит Христа. Это тот, кто разрешил Христу жить и действовать в жизни своей, друзья-радиослушатели. Друзья-христиане, пользуйтесь духовными благословениями, которыми Бог благословил вас во Христе. И дайте место действию благодати Божьей в вашей жизни. Вы будете очень, очень благословлены, и вы понесете весть Божью всему миру, друзья. Разрешите действовать благодати Божьей в вашей жизни, слушатель.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Если вы слушали нашу прошлую передачу, то помните, что мы начали отвечать на письмо Насти из города Чебоксары и обещали продолжить это в следующей передаче. До начала лекции доктора МакГи у нас есть несколько минут, и поэтому давайте вновь вернемся к письму. Настя пишет, что ей 12 лет, и что она начала читать Библию, и задает нам серьезный вопрос. А почему в вашей передаче не упоминается, что Бог добр и никого не наказывает? Ох, как хочется нам, людям, избежать наказания. Даже если и поступки наши не очень хороши, совсем не хочется думать о последствиях. Что ж, в этом весь человек от начала сотворения. Ева не думала о наказании, она только хотела получить новые знания и ощущения. Но, тем не менее, не только она, но и согрешивший вместе с ней Адам были наказаны. Мы помним, что они были изгнаны из рая. В 6 главе книги «Бытие» говорится о другом суде Божьем, о потопе. Развращение людей достигло такой степени, что Дух Божий был у них в пренебрежении. И в результате спасен был только Ной со своим семейством. Мы также уже говорили о событиях в Содоме и Гоморре, о Вавилонской башне, да и о законе возмездия в жизни отдельных людей. «Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. Она не скрывает того, что Бог наказывает людей за их злые дела. Правда, не всегда это происходит сразу же. Один из авторов книги Псалмов, Асаф, говорит с горечью, что никак не мог понять, почему благоденствуют нечестивые, то есть злые люди. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, недоумевает он. Это записано в 72-м Псалме. Но на самом деле таких людей ждет ужасный конец, хотя им и кажется, что все у них благополучно. «Так, на скользких путях ты поставил их, и низвергаешь их в пропасти», продолжает Асаф и заканчивает свой псалом благодарением Богу. «А я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Наша юная слушательница Настя совершенно права, что Бог добр, но это не исключает и наказание за злые поступки, потому что Бог не только добр, но и справедлив. Ну а теперь давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь по-прежнему пойдет об Иосифе, одном из сыновей Иакова. Мы начинаем изучение 41 главы книги «Бытие». Как не похожа она на предыдущую, где мы оставили Иосифа в тюрьме, забытого, покинутого всеми в полном одиночестве. И тем не менее, все это происходило с ним для достижения цели, которую Бог начертал в его жизни. Этот эпизод из жизни Иосифа очень похож на историю Золушки. Я лично не знаю более захватывающей истории. И мы, конечно же, видим в этой главе руку Бога в жизни Иосифа. Даже в дни страшных бедствий Иосиф знал, что Бог его не забыл. Это как раз и привело к появлению у Иосифа добродетелей, которые были плодами Духа. Одна из таких добродетелей – терпение. Истина, высказанная в 3 стихе 5 главы послания к римлянам о том, что от скорби происходит терпение, полностью подтверждается всей жизнью Иосифа. Теперь я вам напомню, что в предыдущей главе книги «Бытие» мы прочитали, как виночерпий и хлебодар, слуги фараона, оказались в той же тюрьме, где был заключен Иосиф. Иосиф правильно истолковал их сны. Как он и предсказал, хлебодара повесили, а виночерпия вернули на прежнюю должность. Иосиф попросил виночерпия рассказать фараону о том, что с ним произошло. Но виночерпий этого не сделал. И вот по воле Бога фараону снится сон. Прочтем стих 1. «По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. Обратите внимание, прошло целых 2 года с момента событий, изложенных в конце предыдущей главы. Иосиф таким образом провел еще 2 года в тюрьме, ожидая, пока его выпустят. В стихах 2 и 3 мы читаем, какой сон снился фараону. «И вот вышли из реки 7 коров хороших видов и тучных плотью и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров худых видом и тощих плотью и стали подле тех коров на берегу реки». Итак, речь идет о коровах. Сначала фараон увидел 7 тучных и красивых коров. Затем он увидел 7 тощих коров. Прочтем далее стих 4. «И съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон». Проснувшись, фараон задумался, что означает этот сон. Но истолковать ему этот сон в тот день никто не смог. Читаем стихи с 5 по 8. «И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Созвали всех колдунов и мудрецов, чтобы они истолковали сон фараона. Фараон начал рассказывать им свой сон, был там и виночерпий. В конце концов, он по должности своей должен был находиться подле фараона и подавать ему все, чего бы тот ни пожелал. Когда оказалось, что никто из явившихся мудрецов сон истолковать не в силах, виночерпий заговорил. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: „Грехи мои вспоминаю я ныне“». Все в руках Божьих. Смысл страданий Иосифа невозможно было понять в то время, но Бог намеренно допускал их в жизни Иосифа. И вот главный виночерпий говорит фараону: «Я только что вспомнил, что обещал одному юноше, который сидит сейчас в темнице, что поговорю с тобой о нем. И, кстати, он умеет толковать сны». Далее виночерпий рассказывает фараону о том, что произошло с ним в тюрьме. Прочтем стихи с 10 по 13. «Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». Фараон же ответил: «Что же мы спросили всех, кто у нас есть? И поскольку этот юноша истолковал твой сон и сон хлебодара, то пусть приведут его, ибо мне кажется, что сны мои имеют очень большое значение». Теперь посмотрим, как Иосиф истолковывает сны фараона. Прочтем стих 14. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Иосифа выпускают из темницы. Он стрижется и переодевается в одежду, подобающую придворному. Перед ним открывается новая жизнь. Все это похоже на воскресение. Он восстает, и он идет к язычникам. Во всем происходящем мы видим поистине замечательное изображение Христа. Читаем далее стих 15. «Фараон сказал Иосифу: „Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны“». В ответ Иосиф тут же воздает славу Богу. Вот стих 16. «И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону“». Иосиф считает, что славу следует воздавать Богу, а не ему. Позвольте мне заметить еще раз. Дитя Божье должно за все свои достижения воздавать славу Богу. Если то, что мы делаем, благословенно, то только потому, что через нас действует Бог. Иосиф это знает, поэтому говорит: «Я не могу толковать сны, но Бог даст ответ во благо фараону». Фараон пересказывает свой сон Иосифу. Прочтем стих 25. «И сказал Иосиф фараону: „Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону“». Иосиф говорит, что фараону снилось не два сна, а один, ибо обе части говорят об одном и том же. И этим повторением одного и того же подчеркивается важность сна. А смысл сна в том, чтобы показать фараону, что Бог собирается сделать. И вот следует истолкование. Прочтем стихи с 26 по 31. «Семь коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет также, и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». Это, как видите, предсказание. Впереди 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода. Прочтем следующий, 32 стих. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Бог определил, что наступит голод, и хочет, чтобы фараон об этом знал. И вот Иосиф дает фараону совет. Читаем стихи с 33 по 37. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 1/5 с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Сие понравилось фараону и всем слугам его. Иосиф советует фараону собирать все излишки в течение 7 лет изобилия и держать их про запас на 7 лет голода. А в результате того, что Иосиф так истолковал сон, его ставят управляющим над всей землей египетской. Теперь стихи с 38 по 41. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот, я поставляю тебя над всею землею египетскою». Необходимо понять важность и значение происходящего. В начале главы юноша томился в темнице, покинутый и забытый всеми. И вот в самый подходящий, с психологической точки зрения, момент его освобождают, потому что никто, кроме него, не в состоянии истолковать сон фараона. Иосиф не только успешно истолковывает сон, но еще и предлагает решение. В этом его, конечно же, ведет Бог. Во всем мире должен начаться голод, такой страшный, что даже Египет пострадает. Поскольку земля в Египте хорошо орошается, ее плодородие не зависит от дождей. Верхний Нил, который берет начало в Центральной Африке, дает всю необходимую стране воду. А что касается дождей, то в Египте в хороший год выпадает всего 2-3 сантиметра осадков. Так что с этой точки зрения в Египте всегда голод. Но Нил разливается по земле каждый год, принося не только столь необходимую воду, но и речные отложения, ил, который служит прекрасным удобрением. Бог, однако, предупредил, что даже Египет ожидают 7 голодных лет. Слушая Иосифа, фараон понимает, что все, о чем говорит этот юноша, имеет смысл. Очень жаль, что в правительстве современных стран так мало людей, которые точно так же предвидят, что произойдет в будущем. Когда Гладстона, знаменитого политика Великобритании, спросили, в чем отличие великого государственного деятеля, он ответил, что такой человек знает, куда будет идти Бог в ближайшие 50 лет. А в книге «Бытие» фараону через Иосифа было сказано, что произойдет в течение ближайших 14 лет. Нам бы тоже очень пригодился такой человек, как Иосиф. И кто мог бы справиться с этой задачей лучше него? Фараон понимал, что Иосиф очень способный человек. Теперь вы видите, для чего Бог держал Иосифа в доме Потифара. Мы удивляемся, почему Бог вообще его туда привел. А теперь нам понятно, что Иосиф очень многому там научился, ведь он отвечал за все, что было в этом доме. И вот теперь он будет отвечать за всю землю египетскую. Какие огромные изменения происходят в жизни Иосифа! Из темницы он попадает прямо к трону фараона. Прочтем стих 42. «И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, и одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Кстати, перстень этот был с печатью, и на ней была подпись фараона. Фараон таким образом делает Иосифа своим доверенным лицом. Иосиф имеет право использовать царскую печать. Прочтем стихи 43 и 44. «Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред Ним «Преклоняйтесь», и поставил его над всею землею египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Из дальнейшего повествования мы узнаем, как Иосиф женится на Синефе. Прочтем стих 45. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Имя Иосиф нравится мне больше, чем Цафнав-Панеах, но именно такое имя дал фараон Иосифу. Это коптское имя, и значит оно «тот, кто знает тайны». Прочтем стих 46. «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Узнав возраст Иосифа, мы теперь можем сказать, что он пробыл в земле египетской уже 13 лет. Мы также знаем, что 2 года из них он провел в темнице после встречи с виночерпием и хлебодаром. И до этого он, наверное, провел там около года. Получается, что в доме Потифара он провел почти 10 лет. Вот на какие периоды можно разделить жизнь Иосифа в Египте. А после этих 13 лет Иосиф оказывается на посту, который можно сравнить, пожалуй, с должностью премьер-министра. В Египте он был первым после фараона. Интересно, почему фараон с такой готовностью принял его? Прежде всего, конечно, потому что с ним был Бог. Мы это видим все время. Рука Божия и провидение Божие ведут Иосифа. Иосиф сам признается, что братья желали ему зла, а Бог желал ему добра. Вполне возможно, что существует еще одна чисто житейская причина, по которой фараон так охотно возвысил Иосифа. Многие ученые утверждают, что фараон был из рода хиксских царей. Эти люди не были урожденными египтянами. Они были бедуинами из Аравийской пустыни, кочевниками, и в этот период истории они захватили египетский трон. Если это правда, а мне кажется, что так оно и есть, фараон был на самом деле ближе по крови к Иосифу, чем к египтянам, поэтому он ему и доверял. И, кстати, у хиксских царей среди египтян было очень мало по-настоящему преданных и верных людей. А Иосиф, несомненно, отличался своей преданностью. Иосиф был верен любому человеку, которому он служил, поскольку твердо знал, что Бог действует в его жизни. Иосиф был верен своему делу, потому что знал, что с ним Бог. Таким образом, эта близость к фараону по происхождению могла оказаться причиной, по которой фараон с такой готовностью принял Иосифа. Кстати, хиксских царей позже изгнали из Египта. И мне кажется, именно по этой причине в 8 стихе 1 главы книги «Исход» мы читаем: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Новый фараон, несомненно, никакого сочувствия к евреям не питал. Обратите внимание, фараон возложил цепь на шею Иосифа, что уравнивало приказы Иосифа с приказаниями фараона. Кроме того, фараон дал ему в жены дочь жреца Илиопольского. Ее имя Осинефа означает «преданная Нефе». А Нефа – это, по сути, египетская Минерва. Ясно, что Осинефа была язычницей. Данный эпизод в жизни Иосифа открывает новую аналогию его жизни с жизнью Господа Иисуса Христа. Невеста Иосифа была язычница. И Господь Иисус Христос сейчас берет себе невесту из языческого мира. Эта невеста называется Церковью. Здесь же содержится еще одна параллель. Иосиф предстал пред фараоном, когда ему было 30 лет. И Господь Иисус также начал свое служение, когда ему было 30 лет. Итак, в возрасте 30 лет Иосиф начинает работать в Египте. В течение 7 лет изобилия он собирает про запас все излишки, которые рождает земля. Прочтем стихи 47 и 48. «Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его». Обратите внимание, что Иосиф положил хлеб в городах. Он хотел, чтобы в голодные годы люди без труда могли воспользоваться уже сделанными запасами. Поэтому Иосиф занимается очень важным делом. Он собирает запасы хлеба в городах, где их легко будет позже раздавать нуждающимся. Прочтем стих 49. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета». Египет в то время был закромами всего мира, а при Иосифе запасы продовольствия в Египте удвоились, а может быть и утроились. Итак, дорогие друзья, в следующую нашу встречу мы узнаем, как старый Иаков во времена голода отправил в Египет своих сыновей и как Иосиф наконец-то встретился со своими братьями.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В эфире библейское вещание BBN. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком. И кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: В неустанном поиске жилья. Все мы знаем поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». Ее обычно произносят, уговаривая человека приложить больше стараний и усилий. Конечно, усердие – великая вещь, и все же Бог помогает не только тем, кто не плашает. Самые, пожалуй, трудолюбивые обитатели морских берегов – раки-отшельники. Раковина, которую они выбирают себе в качестве жилища, никогда не устраивает их до конца, и они постоянно подыскивают новые и новые варианты. Иногда рак-отшельник, примерив новую раковину, возвращается в прежнюю, затем снова забирается в новую и опять в старую, сравнивает, в какой ему удобнее. Дело, разумеется, вовсе не в том, что рак-отшельник нерешителен и суетлив. Бог наделил его способностью чувствовать кальций, из которого состоят раковины. Он чует даже растворенный кальций из глубоко зарытых раковин. Исследования показывают, что рак-отшельник выбирает себе не просто уютный домик. Он выбирает раковину с наибольшим количеством кальция. Если бы рак-отшельник не умел находить наиболее богатые кальцием, а значит особо прочные раковины, его жизнь постоянно подвергалась бы опасности. Бог наделил это животное особым даром, позволяющим ему защищать себя. Давайте же усвоим этот урок и постараемся использовать все таланты, данные нам Богом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2:17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8:17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от Него единого все зависит. Экклезиаста 12:13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек — это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36:31. Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью. Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.

и надейся на Господа». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: «Слово благодати» представляет проповедь «Воспитать поколение X». Проповедует пастор Алексей Коломинцев.
1: Я назвал сегодня свою проповедь «Воспитать поколение X. Сверхзадача 21 века». Почему так я назвал? Дело в том, что сегодня мы сталкиваемся с реальностью абсолютной неизвестности завтрашнего дня. Вы знаете, что проблема отцов и детей существовала всегда. То есть всегда поколения имели сложности в том, чтобы понимать друг друга. Но на сегодняшний день эта проблема очень быстро эскалируется, то есть она очень-очень сильно растет. Причина этого заключается в следующем. Дело в том, что скорость пополнения новой информации все время увеличивается. То есть, если мы возьмем 100 лет тому назад, 100 лет тому назад, в течение 10 лет человечество приобретало какое-то количество знания, то на сегодняшний день, за эти же 10 лет, человечество приобретает в 10 раз больше знания. То есть увеличивается скорость передачи информации, мы больше знаем. Когда вам было 5 лет, вы получали маленькую дозу информации сравнительно. Им сегодня 5 лет, их уже бомбардируют самые-самые разные факты, техника вот, и так далее. То есть разница между вами и вашими детьми или следующим поколением гораздо больше сегодня. В результате того, мы сталкиваемся с ситуацией, когда людям постарше очень сложно понимать вот этих маленьких людей. Нам сложно понимать их игры, в которые они играют. Нам сложно понимать их жаргон, которым они разговаривают. Нам сложно понимать их оценку того, что происходит вокруг. И для нас это уравнение со многими неизвестными. Это иксы и игреки. Уравнение со многими неизвестными. Но наша привилегия, братья и сестры, заключается в том, что мы, верующие люди, мы знаем правила решения таких уравнений. Мы знаем, как можно вычислить этот x. Мы знаем таблицу умножения, и кроме таблицы умножения мы знаем все-все-все правила вот библейской или жизненной математики, которые позволяют нам найти ответы. Позволяют в этом сложном мире, в мире, который закручен настолько, что мы сами иногда теряемся, где мы находимся в этих нескончаемых оборотах, в этом мире позволяет сохранять контроль. Я хотел бы вместе с вами сегодня открыть книгу Второзакония, один из самых важных текстов Библии, который играл огромную, чрезвычайно важную роль в жизни израильского народа, в формировании его как богобоязненной, божественной нации. И один из текстов, который, по сути дела, несет на своих плечах огромную долю вот этого груза понимания Бога вообще. То есть, если мы хотим понимать Бога, если мы хотим понимать жизнь, нам не обойтись без того, чтобы научиться понимать эти несколько текстов. Давайте прочитаем с первого стиха, 6 глава, с первого стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль,

0: Господь Бог ваш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это классический текст, который говорит о воспитании детей, но он говорит не только о воспитании, он говорит о гораздо-гораздо более важных вещах. Я хотел бы, чтобы каждый из нас обратил свое внимание на то, что Бог представляет Израилю новую жизнь. Он говорит о том, что вы вот-вот войдете в ту землю, которую я обещал отцам вашим уже много лет. И, наконец, это свершилось. То есть вот-вот должно свершиться. Так вот, для того, чтобы вы смогли прожить там, вам нужно кое-что знать. Они тоже стояли на грани неизвестности. Они как-то умели жить в Египте. Они каким-то образом научились жить в пустыне, когда они ходили от одного места в другое место, когда столб облачный, столб огненный вел их, когда Бог посылал им манну, когда Бог посылал им перепелов, когда Бог обеспечил их водой и так далее. Но теперь они должны были вступить в такую схему жизни, которая была абсолютно новой. Народы, которые населяли эти земли, они представляли собой какие-то, знаете, дикие языческие племена, которые поклонялись всевозможным идолам. У них были всевозможные зверские обряды, которые они совершали, самые нелепые традиции поклонения и почитания своих божеств и так далее. И когда народ израильский стоял перед тем, чтобы войти в эту землю, у них не мог не возникать вопрос, а что сделать, чтобы вот это поколение неизвестности, чтобы это поколение смогло быть счастливым. Вы знаете, когда мы говорим о воспитании детей, нужно иметь очень ясное понимание того, что в воспитание детей нужно вкладываться. Это очень существенный проект жизни. То есть это то, что требует концентрации, посвященности, это то, что потребует ваших денег, это то, что потребует вашего времени, это то, что потребует ваших сил и так далее. Сегодня, к сожалению, у людей не хватает приоритетности того, чтобы правильно понять или правильно увидеть воспитание детей. Большинство людей, с кем мне приходится говорить, они соглашаются с тем, что действительно детей нужно воспитывать. Но почти каждый говорит то, что звучит примерно так. Почти каждый человек говорит о том, что ну вот как их воспитывать? Здесь работа, после работы дома какие-то дела, после того, что дома какие-то есть еще взаимоотношения, которые нужно поддерживать, но не будешь же, не закроешься от мира, от всего остального. Нужно пойти где-то пообщаться с кем-то, с людьми. Здесь еще отдохнуть хочется, нужно поехать где-нибудь. И таким образом, когда все это посчитаешь, то на детей остается 47 секунд в день. Это в среднем, сколько родители уделяют время детям сегодня. Это статистика. 47 секунд в день. И, к сожалению, большинство верующих людей то же самое, они 100% за воспитание детей. Они очень хотят, даже они обычно покупают книжки по воспитанию детей. Хорошие книжки, иногда очень дорогие книжки покупают. Это примерно напоминает то, когда люди хотят выучить английский язык. Они еще вот систему там Илоны Давыдовой или систему там еще какие-то есть. Вот. Даже книжки под подушку ложат, думая, что может быть каким-то образом знание, которое там в книжке трансформируется в их сознание, и они научатся наконец говорить по-английски. Вот что-то подобное люди делают с воспитанием детей. Решение этого вопроса очень простое. Нам нужно понять, что в жизни должен быть баланс. В всем нам нужно понять, мне в том числе. Это одна из самых больших, самых существенных проблем, которые существуют сегодня. Представьте себе, если вы собрались строить дом. Допустим, вам банк дал на ваш дом 200 тысяч долларов. Я не знаю, здесь, наверное, это копейки. В таких местах, где мы живем, там 200 тысяч вполне хватает. Можно построить очень хороший дом за эти деньги. И вы решили 180 тысяч вложить в стены. Такие красивые сделать. Такие хорошие, мрамором обложить. Что любой человек будет проезжать и сразу скажет, вот это... Ну и потом с оставшихся 20 сделать крышу, сделать полы, сделать внутри там отделку, вот, там всякие разные инвентарь поставить и так далее. Вы знаете, скорее всего, вам не хватит денег, даже если вы будете кушать на столах, которые вы собьете сами из 2x4, вот, скорее всего, вам не хватит все равно этих денег для того, чтобы вы как-то более-менее маломальски могли существовать. Причина в том, что вы вложились не туда. Мы все научились балансу, когда мы получаем чек. И мы знаем, что если мы пойдем и сейчас на весь этот чек купим каких-то вещей, которых мы так долго мечтали, которые, ну вот так вот, ну платье такое, просто сейчас сейл такой, который, ну всего, 500 стоило раньше, вот сейчас гораздо дешевле, ну и так далее, то завтра вам кушать нечего будет. И мы все прекрасно понимаем, что да, получили деньги, нам нужно столько-то на дом, заплатить рент или заплатить моргидж, столько-то денег нам нужно на health insurance, на страховку медицинскую, столько-то денег нам нужно на продукты, столько-то денег нам нужно пожертвовать на дело Божье, столько-то денег нам нужно для того, чтобы бензин купить и так далее. То есть каждый из нас знает, что такое баланс, более-менее. Кто-то лучше, кто-то меньше, но тем не менее все каким-то образом этим пользуются. Точно такой же принцип существует по отношению к воспитанию детей. Если вы будете иметь самый хороший дом, самую хорошую работу, которая поглотит все ваше время, если вы сможете одеть своих детей в самые дорогие вещи, но если вы не воспитаете их характер, вы никогда не сможете быть счастливым человеком. Вы будете сидеть в этом дорогом доме, будете ездить на этих дорогих машинах по судам, где будут судить ваших детей. И вам абсолютно не нужны будут ни эти дома, ни эти машины, ни тот образ жизни, ни те воспоминания, которые у вас были о том, где, как и когда, и за сколько вы отдыхали. Потому что будут какие-то вещи, которые будут долбить ваше сознание, которые будут делать вашу жизнь несчастной. Для того, чтобы этого не произошло, мы можем посмотреть на эти прекрасные, очень конкретные указания здесь, в этой книге, которые помогут нам избежать вот тех возможных обстоятельств, о которых я только что сказал. Давайте откроем еще один текст книги Второзакония, это же книга Второзакония, 29 глава. Здесь речь идет о том, что нам нужно сделать, то есть какая цель в нашем воспитании детей. Между прочим, я встретил недавно несколько человек, которые придерживаются такой позиции. Они говорят, мы своим детям даем право выбора. Мы не настаиваем, чтобы они ходили в церковь. Они должны сами созреть, они должны сами вырасти, они должны сами каким-то образом стать верующими. И что ж мы будем их насильно заставлять к Богу идти? Конечно, это очень-очень жестокая ошибка. Я не знаю, откуда взяли люди это представление. Представьте себе, вы проходите мимо такого глубокого-глубокого обрыва. Идет ваш 5-летний сын, и вы говорите, пусть он сам выберет. Пусть он сам научится, куда и как ему ходить. Это жестоко, да? Почему? Потому что 5-летний сын не понимает, что там он будет лететь очень далеко, и что больше оттуда он не выберется. Вы это понимаете. Так вот, во Второзаконии, 29 глава, написано следующее, 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Вот это ошибка, в которую впадают очень и очень многие люди, которые на какой-то точке, они считают: «Я буду счастлив, несмотря на то, что я буду ходить по произволу моего сердца». Посмотрите дальше, что написано. «И пропадет таким образом сытый с голодным, и не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев на Господа, и ярость на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написано в книге сей, и изгладит Господь имя его из Поднебесной». То есть посмотрите, о чем идет речь. Задача, которая стоит перед родителями, заключается в том, чтобы вот этот человек маленький, который растет, был сохранен от гнева Божьего, который может упасть на него. Что нужно сделать, чтобы сохранить его от Божьего гнева? Здесь написано, чтобы он никогда в своей жизни не сказал: «Я буду счастлив, ходя по произволу сердца своего». В этом ключ. То есть здесь написано, те люди, которые так скажут, которые будут так жить, которые будут так говорить, эти люди попадают в ситуацию, когда Божий гнев на них падает. И поэтому, если вы любите ваших детей, сделайте, пожалуйста, все, что вы можете, для того, чтобы ваш ребенок не попал под огненный град. Чтобы ваш ребенок был сохранен от вот этого проклятия, которое ожидает каждого человека, который действует по произволу сердца своего. Итак, в 6 главе книги Второзакония сказано о Божьих методах. Знаете, сегодня самые разные, я уже упомянул, книги есть, кассеты, разные конференции проходят, где люди изучают методику воспитания. Христианская методика, причем разные разновидности христианской методики. То, что написано здесь говорит не столько о методике воспитания, здесь больше говорит о том, кем должен быть воспитатель. То есть Бог, обращаясь к воспитанию, к процессу воспитания, Он сначала, прежде всего, до того, как говорить, как воспитывать детей, до этого Он говорит сначала о том, кем вы должны быть. И для этого есть очень-очень важные причины. Давайте прочитаем еще раз с 4 стиха. 6 глава, Второзаконие, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, где дорогою, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Третий стих, который до этого буквально расположен. Он говорит о том, что делать для того, чтобы было хорошо, для того, чтобы вы размножились, для того, чтобы это хорошо было в детях, для того, чтобы это было действительно настоящее благословение. Посмотрите, речь идет о том, что процесс нашего воздействия на людей не столько зависит от того, каким образом происходит наше научение или наша попытка передать им информацию, сколько от того, кем являются те люди, которые передают эту информацию. Вы знаете, что когда Иисус Христос жил на земле, то Он использовал очень интересную методику воспитания церкви. Он не собрал людей и не стал им читать лекции. Да, он проповедовал много, он говорил много, очень много передавал информации. Тем не менее, его основой являлось то, что у него были тесные личные взаимоотношения с учениками, с 12 учениками. Дело в том, что воспитание детей – это ученичество в действии. Это самый-самый естественный метод, естественная ситуация, в которую Бог помещает. Бог помещает маленького человечка, которого Он создал, в среду, которая абсолютно оптимальной является для того, чтобы этот маленький человечек мог вырасти. К сожалению, большинство людей сегодня думают или считают, что воспитание детей – это задача школы, воскресной школы, церкви и так далее. Это абсолютно неправильное понимание. Почему? Потому что дети не рождаются в школе, или в воскресной школе, или в церкви. Дети рождаются в семье. Бог устроил таким образом, что семья – это та оптимальная среда, в которой этот маленький человечек может сформироваться. Вы знаете, что 80% всего того, что люди знают, они знают в результате того, что они скопировали у кого-то. Они так учат язык, вот так все учились говорить, каждый из вас. Каждый из вас так учился ходить, одевать свою рубашку, одевать или ездить на машине. То есть речь идет о том, что мы очень и очень много перенимаем у других в своей жизни.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

Притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Ты помнишь имя пророка Божьего, который был пророком после Илии? Правильно, Елисей. Елисей был очень добр к людям и помогал им как мог. Однажды к нему пришла убитая горем женщина. Ее сын умер. Ты, наверное, заметил, что санамитянка имела веру, что Бог через Елисея сможет исцелить или даже воскресить ее мальчика. Удивительно, как Елисей силой Бога оживил мальчика и подарил радость его маме. Военачальник Нейман. Библия, 4 книга Царств, глава 5. Сирийцы стали вновь нападать на Израиль. Они совершали стремительные набеги, захватывали все, что попадалось им на пути, а затем быстро уходили на свою территорию. Однажды они захватили в плен израильскую девочку и отдали ее своему военачальнику Нейману. Нейман был превосходным воином. Народ любил его, а сирийский царь оказывал ему особые милости. Под началом Неймана сирийские войска одерживали крупные победы над Израилем. Плененная израильская девочка казалась здоровой и крепкой, и Нейман с радостью взял ее, чтобы подарить жене. Девочка скоро привыкла к своему новому положению. Если она и тосковала по дому, то не показывала этого. Она знала, что ее участь завиднее участи многих других рабов. У нее была добрая госпожа, и она жила в богатом доме, где ее не обременяли тяжелой работой. Однажды госпожа заговорила с ней, и голос ее был очень печален. «Знаешь ли ты, что господин твой болен?» – спросила она девочку. «Он страдает от ужасной неизлечимой болезни – проказы». Девочка перенеслась мыслями к себе домой. Она вспомнила Елисея, пророка, который с Божьей помощью сотворил много удивительных дел. «Если бы мы были в Израиле, — воскликнула она, — мой господин мог бы пойти к пророку. Пророк исцелил бы его». Жена Неймана передала слова рабыни мужу, а тот рассказал о них сирийскому царю. «Я сделаю все, что в моей власти, чтобы помочь тебе», — сказал царь. «Я напишу письмо царю Израиля и пошлю тебя к нему с ценными подарками и залогом, чтобы ты мог заплатить за свое исцеление». Когда Нейман прибыл в Самарию, царь израильский, увидев его коней и его колесницы, пришел в ужас. Он прочел в письме, врученном ему Нейманом: «Я посылаю к тебе своего военачальника Неймана. Я хочу, чтобы ты исцелил его от проказы». «Разве я Бог, чтобы снимать с человека проказу?» — воскликнул царь израильский. «Я не могу вылечить Неймана. А если я откажусь, он объявит мне войну. Он ищет лишь предлог, чтобы начать воевать со мной». Елисею рассказали обо всем этом. Он немедленно отправил послание царю. «Пришли Неймана ко мне, пусть он узнает, что есть пророк Божий в Израиле». Что замечательного в этой истории про израильскую девочку? Во-первых, она была довольна тем, что имела, даже находясь в рабстве. Великое счастье – быть всегда довольным. Этому учит нас Слово Божье. Во-вторых, эта девочка имела хорошие отношения со своими хозяевами. А Бог учит нас быть покорными властям. Третье. Она попыталась даже помочь Нейману, рассказав его жене о пророке Божьем. Надеюсь, тебе интересно слушать библейские истории о самом главном в нашей жизни. До новых встреч, друг. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 57. Книга притчей, 15 глава, 24 стих. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Не каждого человека назовешь мудрым, но мудрого узнаешь и среди многих людей, а его мудрости скажет его жизнь. Все его дела праведны, он хранит себя от греха, не злословит языком, не делает другим того, чего не желает себе. Это и есть мудрость от Бога. Верующий человек живет свято, удаляясь от греха. Он стремится в небесное царство, туда, где царствует его Господь. Подъем и спуск. После долгого пути по горным каменистым тропкам решено было сделать привал. Мы разбили наш лагерь в долине между гор. Этот поход был прощальным для наших стариков. Так мы называли старших ребят в нашей туристической группе. В этом году они оканчивали школу, и стариками становились мы, семиклассники. 3 года они учили нас навыкам спортивного туризма, и прощальный поход был еще и экзаменом для нас. Мы этот экзамен сдали. Был вечер, костер, песни у костра, рассказы о походах и просто сказки. Легли спать уже за полночь, а проснулись под шум дождя, барабанящего по крышам палаток. К нашей гордости палатки мы поставили правильно, и вода не подтекала под них. Но дождь был недолгим, и хотя тучи и не собирались покидать небо, из них больше не пролилось на землю ни одной капли. Дежурные развели костер и приготовили завтрак. Поверьте, что нет ничего вкуснее каши, приготовленной на костре и пахнущей дымком. Наши палатки располагались недалеко от скалистой и очень крутой горы, и мне захотелось покорить эту невысокую, но труднодоступную гору. Я не засек времени, которое потратил, чтобы добраться до вершины горы. Восхождение было и на самом деле трудным. Я цеплялся за каменистые выступы, находил опору для ног, подтягивался вверх. Иногда мне помогали корни дикой арчи, крепко вцепившиеся в расселины между камнями. А каждый камень, за который я цеплялся руками или куда ставил ногу, я испытывал на прочность. Подниматься вверх было страшновато, особенно после того, как я посмотрел вниз, на наш лагерь. С высоты он показался мне очень далеким, а ребята внизу очень-очень маленькими. Я даже подумал, а может быть, хватит подниматься вверх? Лучше вернуться назад, пока еще не поздно. Но я очень быстро отказался от этой мысли. Как оказалось, спускаться вниз еще труднее, чем подниматься вверх. Все камни, уступы, расселенные между камней, крючковатые корни арчи, словно куда-то исчезли. Некуда было и ногу поставить. И я продолжал карабкаться вверх, скорее к вершине, где будет не так страшно и опасно. Эту вершину я покорил, но спускался по другой стороне горы, не такой крутой и опасной. И получил для себя урок. Нужно уметь не только подниматься вверх, но иметь и мужество спускаться вниз по опасной тропе. А этому надо учиться. Евангелие Марка, 9 глава. «И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Подъем на высокую гору для учеников Христа, наверное, не был легким. Но они шли вместе со своим учителем, которому доверяли и которого любили. Им было хорошо с ним на вершине горы. Они увидели своего Господа во славе. И даже не думали, что надо будет снова спускаться вниз, в долину, к остальным ученикам и к народу. А у людей, ожидавших их возвращения с горы, были горе, неприятности, житейские трудности, переживания. Апостолы только что видели своего Господа во славе небес, а теперь видят, что не все верят Ему и не все Его считают Господом. Пуститься с вершины горы, где все было так хорошо, в долину, где много слез и горя, для них было нелегко. Но они поднялись на гору вместе с Учителем, вместе с Ним и спустились в долину. и были там, куда шел он, их учитель и Господь. Путь жизни мудрого человека всегда направлен вверх, даже если он проходит долиной плача. Он мудрый потому, что верит Господу и спешит к вечному наследию в небесном царстве. В этом случае ему не грозит погибель, даже если он спускается с горы в долину тени смертной. 22 Псалом, 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: что-то мне грустно как-то. Да, тоскливо. А в чем причина? Не пойму сам. Хвостик закрутился. Ой, раскрутился. И обратно не закручивается. Повис, как шнурок. Вот беда-то какая. Видно, у меня это депрессия какая-то. Или как там ее? Депрессия? Да, да, точно, депрессия. Ой, и чем мне теперь помочь? О, а может скушать чего-нибудь вкусненького? А? Нет, не хочу. Ой, а может выпить чего-нибудь сладенького? Нет, и пить не хочу.
1: Привет, кабанчик.
0: Привет, белочка.
1: А чего тебе хочется? Ну, прости, услышала обрывки твоих рассуждений горестных.
0: Ой, белочка, у меня это депрессия какая-то. Или депрессия. А причины я не нахожу. Слушай, а может ты подскажешь, а?
1: Ой, кабанчик, ну и задачку ты мне задал. Откуда же мне знать, чего тебе хочется? Это ты должен сам как-то решить. Может, попробуешь представить? Так, пофантазировать. Как выглядит твое желание?
0: Пофантазировать? Ой, это хорошо! Вот чего мне хочется. Хочу, чтобы эта депрессия улетучилась. Ой, я хочу такое большое. Да-да, ну точно не маленькое. Вот, в такой яркой коробочке. Красный. Ой, с нарисованными такими веселыми кабанчиками. Да-да, о, что-то вырисовывается. О, и еще такое перевязанное красивой ленточкой. Ой, белочка, понятно?
1: Ну да, что-то вырисовывается. Тебе, кабанчик, подарок получить, что ли, хочется?
0: Подарок? Да, белочка, точно подарок. Очень хочется. Ой, что-то я даже повеселел немного. Белочка, а я уверен, вы меня с дядюшкой Лосем и Бобриком порадуете.
1: Хорошо, кабанчик, мы подумаем. Но давай пока твою хандру в сторонку отложим и пойдем на берег скалистого озера. Ведь ты же у нас режиссер.
0: Белочка, я совсем забыл. У нас же сегодня представление. Я же моим актерам задание дал, обо всем распорядился, а сам в эту депрессию с копытами угодил. Ой-ой-ой. А ведь спектакль-то наш так и называется «Подарок». По рассказу Алисы Кузнецовой. Ой, белочка, бежим на берег, лапками своими перебирай быстрее.

0: Как любила Ира дни рождения, веселые, шумные, с музыкой и играми. А бабушка Маши, как всегда, испечет вкусный пирог, который любят все.
1: Надо собираться.
0: Ира быстро встала. Дома никого не было. Мама ушла на работу. Старшая сестра была еще в школе.
1: Платье такое красивое и туфли новые.
0: Ира даже погладила свое платье рукой.
1: И когда эта мама все успела приготовить? Какая она у меня заботливая и замечательная.
0: Время бежало быстро. Через полчаса надо было выходить на улицу. И тут Ира вспомнила.
1: Ой, а мой подарок? А что же мне подарить Маше?
0: В кресле сидела красавица-кукла. Ира знала, что она так нравится Маше, но она быстро отвела взгляд от куклы.
1: Нет, куклу не подарю, она мне и самой нравится.
0: На столе лежал новый блокнот. Ира взяла его, раскрыла, но на первой страничке ее рукой уже было что-то написано.
1: Ничего, а я вырву эту страничку.
0: Ира уже собиралась это сделать, но вдруг остановилась и прочла написанное.
1: И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
0: Ира вспомнила, что эти слова из Библии учительница воскресной школы задала выучить наизусть к следующему уроку. Ира посмотрела на куклу, потом на блокнот. Будто ее кто-то спрашивал: «А ты какой подарок хотела бы получить? Куклу или блокнот?» Ира даже обиделась.
1: «Зачем мне блокнот? Конечно, куклу!»
0: Ира снова взглянула на куклу. И тут она заметила, что на кукле такое же белое платьице, белые ленточки и даже светлые башмачки, как на Ире. Словно та тоже собиралась на день рождения. Ира сказала кукле:
1: «А тебя никто не приглашал».
0: И вдруг ей показалось, что кукла ответила: «А меня и приглашать не надо, ведь я подарок». Ира взяла куклу в руки. В это время сестра вернулась из школы.
2: «Ой, Иришка, какая ты нарядная! Передай Машеньке и мои поздравления. Как она обрадуется этой кукле!»
1: «А я хотела подарить ей что-то другое».
2: «Но она, конечно, обрадуется этой кукле!»
0: На душе у Иры стало легко и радостно. Ведь сегодня она открыла для себя одну тайну. Когда приносишь радость другим, счастливее становишься сам.

0: Как думаете, друзья, хороший спектакль поставил сегодня наш кабанчик? Интересно, а вот вслед за своей героиней он-то сам выводы сделает?
1: Ну как, Белочка? Ай, отлично ж у меня вышло, да?
0: Спектакль мне понравился, кабанчик.
1: Ой, Белочка, а ты помнишь, да, помнишь, что ты мне подарить должна? Такое большое такое, в красной коробочке, с кабанчиками там, с веселыми. Главное, не забудь ленточкой все это перевязать.
0: Эх, кабанчик.
1: Ой, Белочка, смотри, дядюшка лось идет.
2: Привет, друзья. Посмотрел твой спектакль, кабанчик. Очень мне он понравился. Спасибо тебе за подарок.
1: Какой подарок? От меня?
2: Твой спектакль для зверюшек из нашего заповедника. Настоящий подарок.
1: А, ты про это. А я думала, тебе Белочка сообщила, чего я жду. Большое такое, с ленточкой. Ну, это от депрессии меня спасать.
0: Эх, кабанчик. Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург, абонентский ящик 39 194 214, Трансмировое радио.
0: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите «Радуга». Подарки! Ой, смотрите, смотрите! И мой хвостик опять закрутился от удовольствия.

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде». Так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен, и правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Клайв Льюис сказал: «Каждый соглашается, что прощение – прекрасная вещь, пока ему самому не приходится прощать. Что необходимо нам, чтобы простить обидчика? И на примере Давида мы посмотрим, как он оказывает милость своему обидчику и прощает его».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Сегодня мы продолжим историю прощения Давидом подлого Семея, который злословил и удручал Давида в момент предательства и уныния. Каким образом Давид отреагировал на это злословие, не дав волю своим чувствам? Он не позволил обиде укорениться в его сердце, чтобы она в конце концов не переросла в чувство озлобленности, а озлобленность, в свою очередь, в желание отомстить. Название сегодняшней беседы – «Быть достаточно сильным, чтобы простить».
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение Священного Писания и рассуждение над важной темой. Как прощать? Можно ли простить человека, который грешит против нас? Мы изучаем с вами жизнь Давида, мужа по сердцу Божьему. В жизни Давида наступил период, когда Давид бежал из города Иерусалима, босоногий, плачущий, с сотнями своих верных друзей, бежал, когда трон захватил его сын. За 4 прошедших года Авессалому, его родному сыну, удалось разработать и предпринять стратегию государственного переворота. Он завладел сердцами людей и настроил их против своего отца, царя Давида. И молодой человек, сын Давида, Авессалом, завладел троном и теперь направляется с сотнями своих приверженцев, чтобы убить своего отца. Страшная катастрофа, гражданская война, разделение между родными в одной семье. Сын восстает на отца. Это проблема. Можно возненавидеть, сражаться и убивать друг друга. Как поступает Давид? И вот одна из страниц его жизни говорит о следующем. Мы читаем из Второй книги Царств, 16 главу. Здесь сказано о том, что когда Давид бежал из Иерусалима, и он дошел до Бахурима, читаем в 5 стихе, то из этого города вышел человек из рода дома Саулова по имени Семей, и он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. И так говорил Семей, злословя его, то есть Давида: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Но проходит время, и народ возвращает Давида в царский дворец, в Иерусалим. И мы читаем в 19 главе 2 книги Царств, когда возвращался царь, и вот он переходил через Иордан, то поспешил этот же человек, его звали Семей, сын Геры, вениаминтянин, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И он пал перед лицом Давида, перед лицом царя. И вот что мы читаем в 19 главе, 18 стих. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце твоем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умершлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Аминь. Очень непросто простить человека, который нанес много ран. Но большинство из нас отдает предпочтение трем разным вариантам реакций вместо прощения. Я хочу напомнить об этом. Но первая распространенная реакция вместо полного прощения – это так называемое условное прощение. Когда мы говорим: «Я прощу тебя, если…» Или: «Я прощу тебя, когда…» «Я прощу тебя, как только…» И далее вы завершаете предложение: «Если ты вернешься и все исправишь, то я прощу тебя. Если ты выполнишь обещанное, то я прощу тебя». Это условное прощение. Это показывает, что такой человек ожидает, что вы все исправите. Это условное прощение. Второй подобный вид прощения – это частичное прощение. Когда мы говорим: «Я прощаю тебя, но…» И люди обычно говорят так: «Не ожидай, что я забуду». Или: «Я тебя прощаю, но только исчезни из моей жизни. Я больше не хочу тебя видеть». Или: «Либо я прощаю тебя, пока это не повторится». Это частичное прощение. И наиболее распространенный третий вид – это отложенное прощение. «Я прощу тебя, но дай мне немного времени. Отойди от меня сейчас. Когда-нибудь, как-нибудь я доведу до конца, и я прощу тебя». Дорогие друзья, дело прощения – сложное, непростое, важное дело. Но нам нужно помнить, что если мы не научимся прощать, и если не научимся быть подобными Господу Иисусу Христу, который принял нас и простил нас, грешников, страшных грешников, то мы не сможем жить духовной жизнью. Вот обычно, что говорят о тех людях, которые не научились прощать. Человек, не прощающий, постоянно скатывается вниз. Если мы не простим, то вначале появляется обида. Если нет прощения после обиды, то появляется раздражение. Если нет прощения после раздражения, то появляется ненависть. Ненависть ведет к озлобленности, и в конце концов озлобленность переходит в месть. Я просто жду подходящего момента, чтобы воздать ему по заслугам. К сожалению, это происходит даже в церкви, даже среди христиан. Люди помнят злословие, боль, переживания и не умеют прощать. Нам нужно учиться прощать у Господа Иисуса Христа, учиться на примере Давида. И в жизни мы можем найти истории тех людей, которые умели прощать. Я услышал одну историю. Историю про одного великого, богатого человека, Джона Рокфеллера, который основал империю американской нефтяной корпорации. И он требовал у своих руководителей высоких результатов работы. Однажды один из руководителей совершил ошибку стоимостью в 2 миллиона долларов. Это трудно себе представить. Новость о громадной ошибке вскоре облетела весь руководящий состав компании. И в течение всего этого дня люди были немногословны. Они даже боялись близко подходить к офису руководителя, боясь его реакции на совершенную ошибку. Но один смелый руководитель решил, что он не отменит встречу с Рокфеллером и увидеться с ним. Он затянул ремень, вошел в кабинет. Нефтяной магнат писал что-то на бумаге, поднял голову и внезапно сказал: «Похоже, что ты слышал об ошибке нашего друга стоимостью в 2 миллиона долларов». «Да», — ответил он, ожидая, что Рокфеллер будет в ярости. Затем он продолжил: Я составил список всех положительных качеств нашего друга на этом листе бумаги и обнаружил, что в прошлом он нам заработал намного больше, нежели сколько стоила сегодня одна его ошибка. Его хорошие качества перевешивают эту одну человеческую ошибку. И я считаю, что мы должны простить его. Вы согласны? Кому не хотелось бы иметь такого начальника? Не обязательно совершить ошибку стоимостью 2 миллиона долларов, достаточно острого комментария, и мы выведены из строя. Почему? Поскольку наше внимание настолько горизонтально. Кажется, Бог так далеко, где-то на небе, а мне больно здесь, на земле. И сказать: Господи, забери эту обиду. Даруй мне мир в сердце, научи меня прощать. Кому-то это необходимо сделать с родителями, другим необходимо попросить прощения у своих детей. Ваши дети будут иметь ошибки. И потом они все же придут и скажут: знаешь, у меня проблема. Я был плохим сыном. Я был неправ, когда поступил так и так. И вы можете немного помучить их. Вы можете поиграть в жестокую игру, когда они не будут знать, где вы стоите по отношению к ним. В то время как они были достаточно мужественны, чтобы сказать: я поступил неправильно. Поэтому самым милосердным и зрелым ответом будет, как сказал Давид: может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за сегодняшнее злословие. Поэтому помните об этом, потому что мы посмотрим на другую сторону этого дела. И мы читаем в 19 главе 2 книги Царств. Давид находится в другом положении. До этого он спасался бегством. Его искали, против него была двинута армия, чтобы его убить. Но начиная с 16 стиха, он узнает, что Авесалом был убит против воли отца Давида. Но Авесалом больше не занимает трон. Он больше не является опасностью. И теперь люди снова поворачиваются к Давиду. Они перевозят его домашние принадлежности, чтобы вернуть его на трон. Это день коронации. Это радостный день. Он поднялся со дна на самую высокую вершину гор. И это чудесное время ликования, когда Давид возвращается на царский трон. И среди всех приходит язвительный обидчик. Мы читаем в 19 главе 2 книги Царств, 16 стихе. «И поспешил Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: не поставь мне, господин мой, преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, в сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифа, чтобы выйти навстречу господину моему царю». Перед тем, как продолжить, я понимаю, что вы сгораете от нетерпения узнать, каким был ответ Давида. И хочется добавить, что вы можете быть на месте Семея. Мы представляем себе Семея как некую далекую от нашей действительности карикатуру, жившую в Ветхом Завете много лет назад. Но и сегодня есть такие же Семеи. И каждый из нас был на его месте. И вы знаете, что совершили нечто худое. Вы, возможно, сказали, либо сделали, либо что-то еще. Вы знаете, что обиженный прицепился к этому. И в результате вы не свободны. И он, и она не свободен. а мяч на вашей половине поля. Это ваша подача, ваша очередь сделать шаг. Сделайте же его. И для этого вы составляете список непрощенных. Но не фальшивый список. И не подумайте, что вы будете более духовными, если список будет длиннее. Нужно честно, в подлинной манере просто открыть свою жизнь. Посмотреть глазами Бога. Вспомнить людей, с кем вам необходимо примириться. Это тяжело, не так ли? Мне приходилось делать это с нашими детьми время от времени. И это тяжело. И поскольку это очень личное между нами, то я не хочу использовать в качестве примера. Но относительно недавно я примирился с одним из наших детей, и я смог провести время именно с ним. Мы хорошо поговорили. Я ясно дал понять, что я был почти на все 100% неправ, когда мой сын был прав. Потому что я заботился только о себе, о своей репутации, и не обращал внимания на своего сына. И вот наедине, в тишине, сквозь слезы, в течение часа мы все решили. Это замечательно, но это тяжело. И это храбрый поступок. Это совсем не похоже на то, как меня воспитывали. Меня воспитывали, как и вас. Тебе нельзя это делать. Почему? Потому что я так сказал. Что было самым глупым ответом из всех возможных. Потому что я так сказал. Но это не ответ. Это отговорка. Это бегство от действительности. И родители не просят прощения у детей. А где так написано? Вы покажите мне. И если ребенок обижен разгневанным или раздраженным отцом, он нуждается в прощении того, кем он был обижен. Неважно, сколько лет ребенку. Будь это 3-летний ребенок или 33-летний. Так выстраиваются мосты. Так восстанавливают семьи. И вы не поверите количеству служителей, которые не могут принять, что ребенок тоже человек. Итак, ответ Давида на раскаяние семьи. Тот кается, тот просит прощения. Давид мог бы повести себя с равнодушием. И это безопасный ответ. А это семей? Да веса не обращай на него внимания. Один писатель, Джордж Бернард Шоу, сказал следующие слова. Самый худший грех по отношению к своему собрату – это не ненависть, но безразличие к нему. В этом суть бесчеловечности. Давид мог бы проигнорировать семью, позволив ему быть умерщвленным. Это не прощение, это контролируемая ярость. Однако Давид поступает по-другому. Вот перед ним семья раскаивается и признается в содеянном ране злодеянии. Вот что мы читаем. И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: «Неужели семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И всегда будет подобный Авесе советник. Вот он снова пришел, Давид. «Покончим с ним. Он тебя побивал, когда тебе было ужасно. Воздай ему по заслугам». Но читаем дальше. 19 глава, 2 книги Царств, 22 стих. «И сказал Давид: что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семи: ты не умрешь. И поклялся ему царь. Причина, почему Давид так милосердно обошелся с ним, потому как это не была обида. Он смог его простить. Во-первых, поскольку Давид прежде всего искал близости с Господом, Давид доверил все Богу. Бог, ты знаешь глупости, которые он говорил в тот день. Но это не важно. Ты разберись с этой обидой. У тебя это хорошо получается. Во-вторых, Давид осознавал свою греховность, свои провалы. Знаете, кто лучше всего прощает? Те, кого простили. А знаете ли вы, как распознать большого гордеца? Ему тяжело прощать. Вспомните, когда вы нуждались в прощении. Просто вернитесь в то время, и какое чувство облегчения и необыкновенную радость вы испытали, когда тот человек сказал: ничего страшного. Разве не было ужасно, когда они так не утверждали, хотя он полностью осознавал свою несостоятельность? У такого рода людей трудности с терпением. Также они не могут быть хорошими лидерами. Хорошие руководители обладают огромным запасом терпения. У них много места для сострадания. Давид поклялся Симею, что он не умрет. Перейдем к нескольким советам, как научиться прощать, а не откладывать. Вы закончили составлять свой список тех людей, кому нужно простить? Итак, первое. Нужно культивировать толстокожесть. Ну, может, кто-то из вас может возмутиться. Вы учите нас, что делать, но не говорите, как это сделать. Это будет непросто. Я бы попросил Бога сделать это. Господи, даруй новый слой кожи, пожалуйста. Господи, даруй мне терпение. Помоги не быть такой тонкой натурой. Прежде всего взирать на Тебя. Ты даруй мир. Господи, убери эту глупую чувствительность моего разума, похожую на китайский фарфор, и даруй мне глубину. Сделай меня подобным Христу. Сделай это как можно скорее. У вас есть друг? Попросите друга помочь вам с этим. И пусть ваш друг, которого вы уважаете, научит вас быть подушкой, принимать все удары и не реагировать. Второе. Постарайтесь понять, откуда появился обидчик. Для этого нужно милосердие. Постарайтесь увидеть разбушевавшегося мальчика внутри того мужчины. Постарайтесь увидеть, откуда обида. Рассмотреть внутри женщины девочку, которая огрызается. Постарайтесь понять, почему они так поступили. Иногда, может быть, из-за того, что они пропитаны средствами массовой информации. Ну, позвольте объясню, что я имею в виду. Что-то дома случается, и ты не выражаешь свое недовольство, а просто копишь внутри. Но затем, спустя 3 дня, что-то происходит другое, вместо того, чтобы сказать: «Знаешь, мне стыдно». Вы просто складываете внутри еще одну боль, пока не наполнится ваша чаша. Если мы не попросим прощения. Иногда конфликт — это результат многих скопившихся мелочей, неразвязанных узлов. Но когда чаша наполняется, то кончается терпение, и человек не может контролировать свои эмоции, и тогда может произойти взрыв и даже разрыв отношений. Знаете, мы усложняем жизнь, хотя жизнь может быть проще. Необходимо просто иметь дело со всеми обстоятельствами честно по мере их возникновения. Когда возникает проблема, нам нужно помолиться и, если нужно, попросить прощения. Третье. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы нуждались в прощении. Что вы чувствовали? Времена в вашей жизни, когда вы остро ощущали нужду в прощении. Нам нужно занимать проактивную позицию и самим просить прощения. Помолиться с другим человеком, поговорить с ним, попить чаю. И Господь даст возможность продолжать жизнь, служение, труд вместе дальше. Четвертое. Скажите вслух, что вы прощаете. Или вы сами просите прощения. Скажите о прощении, а не думайте о нем. Выразите свое прощение, к примеру, такими словами: «Я прощаю тебя, давай двигаться дальше. Начнем сначала». Мы должны извлечь уроки, научиться любить друг друга. Нам нужно продолжать трудиться вместе. Автор одной книги приводит пример прощения. Вот что он пишет. «Несколько лет назад ко мне на занятия пришла модно одетая женщина, которая была сильно подавлена. Несколько днями ранее она обратилась к Богу, начала ходить в церковь, но также попросила встретиться со мной, поскольку что-то ее беспокоило. Она рассказала об ужасном романе, который был у нее с одним из друзей ее мужа, и затем она настаивала, что ее муж должен знать, и именно я должен ему рассказать о ее романе. Это был новый опыт для меня. И после некоторого обсуждения с этой женщиной я позвонил ее мужу. И когда он приехал ко мне, то я поведал ему историю об этом романе. Его ответ был нечто прекрасное и необыкновенное, что стоило видеть. И, повернувшись к заплаканной, испуганной жене, он сказал: «Я тебя люблю, я тебя прощаю, давай начнем сначала». Предстояло исправить много вещей, и много боли еще нужно было залечить. И благодаря пониманию Божьего прощения положило начало новой радости и новому браку. Об этом тяжело проповедовать, трудно говорить. Слышать об этом не легче. Составили ли мы свой список непрощенных? Кто нас обидел? Простите им. Мы так и молимся. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Нам важно выучить уроки. Прежде всего, искать мудрости у Господа. Простить или не простить, мы задаем вопрос. Если касается меня, то, конечно, меня простите, а вот с других возьмите по полной программе. Так мы часто думаем. Нам нужно помолиться, и пусть Господь даст мудрости, как правильно поступить. Нам нужно наставлять, учить, воспитывать себя и других в страхе Божьем. Нам нужно не только воспитывать, нужно любить. Я бы сказал, любовь и прощение – это одно и то же. Потому что наш дорогой Господь, Сын Божий, Мессия, Иисус пришел в этот мир оплеванный, непринятый. Его предали близкие, даже верные ученики. Они разбежались, как Давид сбежал от своего сына Авессалома. И рядом с Давидом остались только верные друзья. Христос на кресте Голгофы, Он говорит с разбойниками, страдает, молится, заботится о матери. И в молитве говорит такие слова: «Прости им, ибо не знают, что делают». Любовь – это жертва, уязвимость. «Прости им, ибо не знают, что делают». И хочу закончить словами апостола Павла в послании к Римлянам 12 главе. Он учит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Благослови вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы увидели, как Давид повел себя со своим обидчиком. В злоречии Семея Давид видел волю Божию, поэтому он не осуждал его. Также Давид не был обижен словами Семея, поскольку он отдал все Господу. Поэтому, когда Семей пришел просить прощения, то у Давида не было никакой озлобленности, не говоря уже о мести. Давид продолжал помнить о своем несовершенстве. Он осознавал свою греховность. Он понимал, что значит нуждаться в прощении, которого ты не заслуживаешь. Подобно тому, как его простил Господь, Давид простил Семея. И нам не стоит затаивать в себе обиду, но позволить Богу проявить свою благодать через прощение другого человека. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Песнь триумфа», «Когда даже благочестивые ведут себя глупо», «Конец эпохи». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Песнь триумфа» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 28 июля. Сегодняшнее место записано в книге пророка Наума, в 1 главе, в 3 стихе. Там есть такие слова: «В вихре и в буре шествие Господа». Вспоминаю, как однажды в юности мне пришлось сидеть на склоне горы и наблюдать за бурей, которая разыгралась в долине. Небо налилось свинцом, и земля содрогалась от раскатов грома. Казалось, что природа совершенно преобразилась и навсегда утратила свою чарующую красоту. Но вот буря закончилась и покинула долину. И если бы на следующий день я пришел на то же место и спросил о той ужасной буре с ее свинцовыми тучами, то трава могла бы ответить: частица этой бури скрыта во мне. И полевая маргаритка должна была бы сказать: частица этой бури скрыта во мне. Плоды, цветы и вообще все, что произрастает из земли, могли бы сказать: частица этой бури заключена во мне. Просил ли ты когда-нибудь о том, чтобы стать похожим на своего Господа? Желал ли ты страстно вкусить плоды Духа? Молил ли о благодати, милосердии, любви? Если так, то не страшись той ураганной бури, что бушует сейчас в твоей жизни. Она несет с собой благословение, и дивные плоды явятся впоследствии. Если душа истомится в страданиях и изнеможет мой дух, верю, что в жизненном море скитаний ты самый лучший мой друг. Если в болезни душа истомится, вспомни, ведь я муж скорбей. Без моей воли ничто не случится, о, не страшись, будь бодрей. Если друзья изменяют порою, ты говоришь: не грусти. Я лучший друг твой, я буду с тобою и сохраню на пути. Знаешь ты все, о мой дивный учитель, видишь невзгоды души, все мне ко благу, сказал мой Спаситель. Верю, послал это ты.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Однажды Господь даровал Николаю встречу с руководителями республики. Тогда еще не было президентства, а рулевым республики была коммунистическая партия во главе с первым ее секретарем Усубалиевым. К нему на прием пригласили руководителей четырех главных конфессий Кыргызстана – православного благочинного священника, старшего проповедника субботников, старшего мулу мусульман и старшего пресвитера баптистов. Таким образом, Николай тоже оказался в числе приглашенных. В кабинете первого секретаря присутствовали многие другие руководители республики. Встреча была организована с целью знакомства с руководителями основных религиозных конфессий Кыргызстана и их участия в республиканском журнале «Литературный Кыргызстан». Выступали все по порядку. Николай рассказал собравшимся о вероучении иоаннских христиан-баптистов и их деятельности, и всем присутствующим подарил по Новому Завету. Руководителям всех четырех конфессий предложили публиковать в журнале свои духовные статьи и проповеди. По словам главного редактора, от этого авторитет журнала вырастет и больше станет подписчиков, потому что в нем появится новая живая струя. Так длилось несколько лет. Это было большое свидетельство о Боге через светский журнал. Потом Николаю объяснили, что компартия как открыла христианам доступ к журналу, так и закрыла. Но дьявол поздно проснулся. Люди уже многое узнали о Боге, а также о различных религиозных направлениях в Киргизии и, в частности, во Фрунзе. Особую силу Божию и его всемогущество Николай испытал при изгнании бесов. За свою многолетнюю практику пресвитерства ему пришлось участвовать в таком служении только дважды. Первый раз родственники бесноватой пожелали, чтобы братья для изгнания бесов пришли к ним домой. Изъявили желание идти в эту семью семь братьев. Помятуя, что сей род изгоняется только постом и молитвою, братья провели день в посте и молитве и вечером пошли. После предварительной беседы с родственниками зашли в комнату к бесноватой. Обступив кровать, где лежала укрытая простыней больная, все семь братьев положили руки на ее тело и начали по очереди молиться. После молитв двух братьев начал молиться третий. Но после нескольких его слов все услышали громкий звук, похожий на хлопок, и молитва прервалась. Братья открыли глаза и увидели испуганного брата, сидящего в дальнем углу комнаты, и услышали неприятный скрипучий голос. «И ты, блудник, пришел меня изгонять! В тебе самом бесы!» На этом изгнание закончилось. Потом этот брат рассказывал, что его кто-то сильно ударил по щеке, он упал и по полу проехал до угла, где его и увидели братья. Да, огромную силу имеет сатана, но Христос намного сильнее его. Он победил все силы ада и одержал победу над сатаной, отобрав у него ключи от ада и смерти. Такую же силу Господь дал и своим последователям. Читайте Евангелие от Марка, 16 глава. Только этим последователям нужно иметь крепкую веру и чистое сердце. И однажды Бог найдет пути и средства открыть перед всеми, кто есть кто. Странствующий философ Григорий Сковорода сказал: «Руки, которые должны очищать других, должны быть сами чисты». Другой муж Божий утверждает: «Для Бога нужен хоть слабый, но духовно живой и преданный ему человек. Живой же мертвец не пригоден ни для какого Божьего дела. В другой раз Николай принимал участие в молитве над бесноватым молодым человеком. Желающих нашлось только 5 человек. После откровенной беседы друг с другом и исповеданием перед всеми, братья провели 2 дня в посте и молитве. На 3-й день братья были у бесноватого. Последний перед приходом братьев объявил своим домашним, что к нему идут братья, но они ничего не смогут сделать. И действительно, бесы долго не хотели уходить. Братья по очереди совершали молитвы, но бесы не уходили. Молодого человека подбрасывало так высоко и с такой силой, что его не могли удержать 5 мужчин. 30 минут шла борьба. Наконец, бросив его на пол, бесы вышли через окно, которое с шумом вылетело на улицу. Молодой человек лежал бледный и обессиленный. Его подняли с полу, положили на кровать, и он тотчас же заснул. Проспав 2 с небольшим часа, он проснулся и заговорил ровным, спокойным голосом, а затем попросил есть. Больше бесы его не беспокоили. Он вел тихую христианскую жизнь и даже стал петь в хоре и проповедовать. Слава Богу, что и сегодня Господь силен давать пленным освобождение и отпускать измученных на свободу. Луки 4:18. Слава Тебе, Господи! Слава за освобождение и свободу всем желающим и идущим к Нему! Хочется сказать служителям Церкви Христовой, посмотрите, сколько сегодня вокруг вас несчастных, которых пленил сатана. Прислушайтесь к стонам этих пленников, помогите им освободиться от сетей дьявола, пользуясь силою Господа нашего Иисуса Христа. Не говорите, что вы не имеете силы. Для этого не сила нужна, а вера и христианская жизнь с исполнением воли Господней. Ибо так написано: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. «Не ваша сила пусть будет видна, а сила Божия, и с этой силой вы все возможете. Если вы думаете о себе, что вы немощны, тогда эти слова как раз для вас. Дерзайте, братья». В связи с этим вспоминается одна интересная встреча. Однажды в четверг, когда у Николая был приемный день, в его канцелярию при молитвенном доме пришел один человек и попросился на прием. Через несколько минут Николай увидел у раскрытой двери человека, который вежливо поздоровался и сказал, что он хотел бы лично видеть человека, назвав имя и фамилию Николая. «Хорошо», – отвечал Николай, – «проходите и садитесь». Тот прошел, сел и молчал. «Что же вы молчите? Говорите, по какому вопросу вы пришли?» Мужчина удивленно посмотрел и снова повторил, что он хочет лично видеть Николая и поинтересовался, когда он сможет его увидеть. Николай с удивлением и каким-то непонятным беспокойством посмотрел на посетителя, определяя, не больной ли перед ним. Но одежда посетителя, его манеры и поведение в целом говорила обратное. «Я вас слушаю. Я тот человек, которого вы ищете», – сказал Николай и, встав из-за стола, подошел к нему. «Что вы хотели от меня?» Тот с удивлением посмотрел, затем зачем-то встал тоже и принялся осматривать Николая с головы до пят. Помолчав, он произнес: «Нет, вы не похожи на него. Я представлял вас другим. Когда я стал читать ваши духовные статьи в журнале «Литературный Кыргызстан», Когда слушал о вас отзывы знакомых, я нарисовал для себя ваш образ, и вы в моем воображении были совсем другой. А вы даже и ростом не выделяетесь. Долго говорили они в тот день, расстались с хорошими знакомыми и потом не раз еще встречались. На прощание посетитель, оказавшийся писателем, сказал: «Вы имеете широкую известность, о вас много говорят. Не вскружило ли все это вам голову?» И добавил: «Я лично заболел этой болезнью». Николай ответил, что он считает себя маленьким человеком, какой он и есть на самом деле. А маленького человека посади хоть на самую высокую гору, он останется маленьким. А если что-то и сделано, то это не он, а Господь, его сила и его всемогущество. Ему и принадлежит вся слава. Оба улыбнулись и дружелюбно распрощались. После ухода посетителя Николай подумал: если бы не наши человеческие немощи, кто бы признал, что секрет успеха служителя в силе Божией и только в ней? Но когда ты скажешь: это не я, а Бог Всемогущий сделал, это самый убедительный аргумент, что с нами, немощными, всесильный Бог. И не мы, а Бог совершает чудеса. И люди, видя совершенное, соглашаются с этим. Как жаль, что некоторых служителей Божиих одолела сатанинская гордость, и они все успехи в служении приписывают себе. Дьявол поймал их в эту крепкую сеть. Такие гордецы сами на себя навлекают Божий суд, ибо Бог гордым противится. Более того, они идут прямой дорогой в ад, где приготовлено место первому гордецу, дьяволу и его слугам. На могиле мужа Божьего и евангелиста Григория Сковороды по его просьбе написано: «Мир ловил меня, но не поймал». Помните это, дорогие братья, мир ловит нас, расставляет сети, охотится за нами, готов поглотить нас, как рыкающий лев, но мы должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Особым благословением Николай до сих пор считает свою поездку на святую землю в Израиль. Это знаменательное путешествие берет свое начало, как и все великое, с малого. На отчетное республиканское совещание в 1990 году приехали братья из ФСБ во главе с председателем Союза братом Василием Ефимовичем Логвиненко. В субботу вечером после совещания братья, собравшись в доме Николая, беседовали на разные темы. Николай спросил: «Почему так получается? Русская православная церковь ежегодно посылает своих представителей на святую землю, а от нашего союза баптистов еще никто и ни разу не посетил как паломник ту землю, где воплотился, жил, ходил, проповедовал и умер наш Спаситель Христос. Это несправедливо». И тут же сделал предложение: «Вот вы, Василий Ефимович, собираетесь уходить со служения председателя Союза. Так сделайте перед своим уходом что-нибудь особо памятное для нашего братства. Добейтесь разрешения для нашей братской делегации посетить Израиль. Это мечта моей жизни», – закончил Николай. «Да, это так. Как только Николай познал Христа как своего Спасителя, он полюбил Библию, и у него загорелось желание побывать на этой земле, по которой ходил Христос. Это желание еще более возросло, когда он прочел книгу доктора Фрея «Земля, где жил Иисус Христос». Мечтал и верил, что однажды так и будет, и его ноги ступят на эту землю. Братья уехали, но просьбу эту не забыли. Они возбудили ходатайство, и благодаря зарубежной миссии, взявшей на себя всю организацию и расходы, эта поездка состоялась. Осенью 1991 года делегация ВСЕХБ в количестве 14 человек с самолетом вылетела на остров Кипр, а оттуда паромом по Средиземному морю прибыла в Израиль. Как только сошли на берег, Николай снял обувь, преклонил колени и поцеловал землю со словами: «Слава Богу, я, наконец, на святой земле». «Земля-то святая, Коля», – проговорил Иван Семенович Гнеда, руководитель делегации, – «но люди здесь не святые». 8 полных дней. С раннего утра и до позднего вечера братья путешествовали по Израилю. Они побывали во всех известных иванских городах, связанных с жизнью Иисуса Христа. Все посмотрели, все зафиксировали в блокнотах, на фотографиях и видеокассетах, и счастливые возвратились домой прямым рейсом Тель-Авив-Москва. После возвращения из Израиля почти во всех общинах Киргизии были сделаны сообщения о поездке на Святую Землю. Вместе с Николаем все дети Божии радовались, благодарили Господа и молились об Израиле. Об этом путешествии у Николая до сих пор сохранились светлые воспоминания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBM. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить – это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться с сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать – это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собою худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое апостолом Павлом. Оно началось примерно в 51 году новой эры из Антиохии Сирийской. Продвигаясь через Малую Азию в сопровождении Силы и позднее Тимофея и Луки, четверо прибыли в Европу. Были сделаны короткие посещения в следующие места – Филиппы, Фессалонику, Берию, Афины, и в каждом месте образовались общины верующих. Покинув Афины, Павел направился в Коринф, где его встретили Сила и Тимофей. Лука остался в Филиппах. Коринф. Город Коринф часто упоминается в Новом Завете по той причине, что апостол Павел там работал, а также написал два послания общине верующих, которое было там основано. Этот греческий город находился у узкого перешейка между Пелопоннесом и материком, стал широко известен как аналог истории. В 146 году до Рождества Христова, в связи с восстанием против Рима, римский консул Мумунин сжег город до пепла. Юлий Цезарь восстановил город в 44 году до Рождества Христова, и Коринф стал столицей римской провинции Ахаии, которой правил проконсул. Действительно, это был большой переход для апостола Павла – оставить греческий город Афины и прибыть в римскую колонию Коринф. Хорошо сказано: его путешествие привело его от тихого провинциального городка в столицу и из уединенного старинного университета в центр правительства и торговли. Было время, когда Афины во всех отношениях превосходили Коринф, но в связи с изменением и ясно растущей силой Римской империи Афинам осталось только воспоминание о былой славе и превосходстве. С другой стороны, Коринф во время апостола Павла стал шумным торговым городом с прочной экономикой и с космополитическим населением. И как некто сказал, большое число греков и евреев постепенно соединилось с войсками колонистов, которые были посланы Юлием Цезарем из Италии и держались в повиновении под властью римского проконсула. При чтении 18 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что в Коринфе была синагога. Вероятно, там Сила и Тимофей встретились с Павлом, который был в Афинах один. Сила и Тимофей остались в Вирии. Это мы узнаем из утверждений в 5 стихе 18 главы Деяний святых апостолов. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Из предыдущего стиха мы узнаем, что Павел убеждал иудеев и еленов в синагоге каждую субботу. Почему Павел уехал из Афин в Коринф? Несомненно, что он просил Силу и Тимофея встретить его в Коринфе. Он составил себе нечто вроде плана для своего маршрута. Павел знал, что Коринф является важным городом, торговым центром. Отец Павла занимался торговлей в Тарсе, поэтому он, несомненно, сознавал, что Коринф – важный торговый центр. Павел думал, что при таком большом количестве евреев в городе он будет иметь возможность провозгласить им благую весть о Божьей милости во Христе Иисусе. Павел также знал о подписанном указе в Риме, что всем евреям надо было покинуть город, и что по этой причине многие поедут в Коринф. Об этом историческом факте свидетельствует 2 стих 18 главы. Павел нашел некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Также во многих статьях светских писателей того времени упоминается презрение и пренебрежение, с которым относились к евреям. Наряду с тем, что некоторые проявляли терпимость к присутствию евреев, люди, с которыми они жили, относились к ним плохо. Интересно заметить в связи с Акилой и Прескиллой, о которых упоминается в 18 главе, что когда несколько лет спустя Павел написал послание к римлянам, он упоминает об этих людях, которые жили в Риме или же его окрестности. Из 3 стиха 16 главы к римлянам мы узнаем: «Приветствуйте Прескиллу и Акилу,

служении апостола Павла. Этим же самым ремеслом занимались Акила и Прескила. Они приняли апостола в свой дом, и таким образом началась дружба, которая длилась многие годы. Интересно заметить, каким образом Бог соединяет жизни своих служителей и совместно употребляет их для своей вечной славы. Это было так на протяжении столетий, и сегодня мы видим то же самое. Это было очень выгодным ремеслом во время Христа и Павла. Палатки пользовались большим спросом. Павел присоединился к ним потому, что тоже знал ремесло, которым они занимались. Нельзя ли поэтому предположить, что по причине сложившихся условий свидетельство Павла привело к обращению, а позднее к их верному и преданному служению и сотрудничеству? Как хорошо сказано, те, которые посетили Акилу в Коринфе во время рабочих часов, вероятно, застали бы Павла, который молча занимался работой, как и его сотрудники. Несмотря на то, что он знал, что Евангелие является вопросом жизни или смерти для души, он всецело был занят простой работой, как будто бы он не имел другого занятия. Как много мужчин и женщин приняли Христа по причине повседневного свидетельства, работая с ними вместе. Верные сотрудники имеют возможность показать в своем тщательном исполнении работы, которой они заняты, что Христос является их Господом. Поэтому следует заметить, что апостол Павел сделал такое утверждение в послании к Ефесской церкви. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, простоте сердца вашего, как Христу». И еще апостол добавил, «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Похоже на то, что Павел установил контакт с Акилой и Прескилой до того, как Сила и Тимофей прибыли из Берии. Установив контакт с Акилой и Прескилой, Павел в субботние дни посещал синагогу и, получив возможность говорить, открывал им Ветхозаветное Писание, утверждая на их основании законность распятого Господа Иисуса Христа, как их Мессии. И как фарисей в прошлом, Павел энергично подтверждал истину о воскресении. Большое внимание обращалось к тому, о чем говорил Павел. С прибытием Силы и Тимофея духовное напряжение умственной деятельности апостола возросло. Заметьте слова в Деянии святых апостолов, 18 главе, 5 стихе. «И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Павел чувствовал свой долг проповедования Евангелия, несмотря ни какие столкновения с оппозицией. Павел понимал, что евреи, даже когда усилили свое сопротивление истине, которую он проповедовал, Павел понимал, что пришло время осуществить принятое решение отдать большую часть времени проповедованию среди язычников, несмотря на то, что он любил евреев и желал их спасения. Было принято решение: отныне иду к язычникам. Трудно было принять такое решение, несмотря на то, что он уже раньше получил повеление на служение среди язычников. Бог различными способами приготовил Павла на служение, которое он совершал в последующие годы. Несмотря на то, что он пошел к язычникам, он никогда не утерял своего горячего желания спасать евреев
где бы они

0: и жили. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати, сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мое желание прочесть одно довольно известное место из Священного Писания. Мы будем читать из Деяний апостолов 2 главы, начало Дня Пятидесятницы. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И дальше 2 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося ветра, сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Я, друзья, не хотел бы сегодня говорить о каких-нибудь спорных темах, о догматических темах, связанных с Днем Пятидесятницы. И уж тем более сегодня не тот праздник, которому мы читали бы это место. Мое желание, однако, обратить наше внимание на определение, которое характеризует состояние внутреннее, душевное состояние учеников в этот самый день. Оно записано здесь в первом стихе. Здесь сказано, что все они были не просто вместе, они были единодушно вместе. Все они были единодушно вместе, и именно в ответ на это Господь их благословил. Каждого из нас есть желание иметь духовный успех. Мы хотим преуспевать духовно, мы хотим иметь христианскую победоносную жизнь, хотим, чтобы Господь использовал нас в наших семьях, в наших церквах. Мы хотим иметь близкое общение с Господом, и для нас пример Первой Церкви значит очень много. Я думаю, что не однажды мы задумывались о том, вот была бы возможность оказаться в то самое время. Может быть, тогда, когда учил Иисус Христос, нам бы оказаться в части Его аудитории и самим испытать вот эти самые чудеса. Вот хотя бы то, о котором сегодня сестра рассказывала стихотворение. Или же, оказавшись в числе первых учеников, последователей Иисуса Христа, там, в рядах Первой Церкви, воочию убедиться в силе Господней, когда и место сотрясалось после молитвы, и были явные ответы на нее. И поэтому мы желаем достичь вот этого состояния, иметь эти благословения. И вокруг нас предлагаются самые различные ответы, а как это можно иметь сегодня? Каким образом сегодня в нынешних условиях мы можем иметь духовный успех? Кто-то говорит, мы нечто утратили из опыта Первой Церкви, и нам нужно вернуться назад. И то, что нам нужно, это уничижение собственной плоти, может быть, это аскетизм, может быть, это упование на духовные упражнения. Есть сегодня те, которые учат, что ключ к духовному успеху – это не что иное, как христианская медитация, которая только по названию христианская, но корнями уходит в восточную философию. Кто-то говорит, нам нужно нечто необычное, экстраординарное, новое. Давайте сделаем, ну, например, ночные бдения. Вот мы этого не делали, давайте будем собираться, и некоторые церкви это проводят. Другие говорят, нам нужно то, что захватило бы нас полностью, и прежде всего наши чувства. Пусть это будет массовое явление, пусть это будет какая-нибудь массовая молитва при свечах. Например, да? И, в общем-то, нет здесь ничего плохого, греховного самого по себе. Но сказать, что это и есть тот рычаг, который привносит духовность в современную церковь, уж никак нельзя. Другие говорят, аскетизм – это неправильный ответ. Нужны массовые мероприятия, нужны различные клубы по интересам, нужно множество программ, нужны концерты, выступления, взаимное посещение, нужны шумные, многолюдные события. И вновь-таки в этом тоже есть место свое в христианстве. Этому тоже есть свое место, но тем не менее все это не может компенсировать духовный вакуум, который есть в душе человека. Третьи утверждают, что здесь духовности не найти, нужно искать общение с особо духовными и одаренными людьми, а так как мы уже знаем друг друга довольно неплохо, у нас есть тенденция полагать, что духовность существует где-то там далеко, что где-то там, за тысячи километров от нас, есть некие духовные братья. Вот если бы их пригласить, вот если бы они пришли, наставили нас, вот это была бы действительно опора нашей духовности. Причем, чем дальше это расстояние, обычно такое мышление, тем обычно духовность этих братьев вот возводится все больше и больше. Чем дальше, тем духовнее. Дорогие друзья, все это неверные пути к духовности. Все это пути к духовному успеху, которые исключают наше собственное участие, которые говорят об изменении внешней обстановки, но никак не об изменении нашего сердца. Все это говорит лишь о том, чтобы форма поменялась, но никак не суть, которая должна прежде всего меняться для достижения правильной цели. Внутреннее состояние должно измениться. Мне вспоминаются чудесные слова первого псалма, где, как вы помните, контрастируется праведный и нечестивый человек. Говорится о том, что праведный, в отличие от нечестивого, и дальше все строится на этих трех знаменитых глаголах, не ходит, не стоит, не сидит, он имеет чудесное обетование. Там написано: «И все, что бы он ни делал, во всем он успеет». Это обетование, которое звучит там, и это обетование также является нашим сегодняшним достоянием. Говорится там вовсе не о времени. Некоторые полагают, что вот тот, кто праведник, он должен все успеть. То есть, сколько бы событий не было записано в его личном календаре, если ты праведник, на все события у тебя обязательно должно найтись время. Конечно же, это не так. Там говорится прежде всего о духовном успехе. Он во всем будет иметь духовный успех. Мы, наоборот, замечаем, что те люди, кто уже трудится, на них нагружается все больше и больше духовных обязанностей, и поэтому они-то как раз и не успевают в этом значении слова. И вот о праведнике сказано, что он является таковым, потому что его жизнь зависит от этих двух основных векторов. Прежде всего, он удаляется от зла. Он не ходит, не сидит, не стоит, он удаляется от зла. И самое основное – у него не только вот это вот движение от зла, но также движение к Господу, ко Христу. Он прилепляется к добру и углубляется в Слово Божье. Но, второй стих говорит, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Ну что ж, скажем мы, это уже пройденный урок для большинства из нас. Мы знаем, как достичь духовных благословений. Мы знаем, каким образом нам иметь вот эту полноту духовного успеха. Но это что касается каждого из нас индивидуально. А если взять группу людей? Если поговорить о всей церкви? Если сказать, как вот этот успех сделать, чтобы стал достоянием всей общины верующих? Какой бы большой она ни казалась бы. Друзья, в мире действуют различные законы. Например, есть закон большинства. Как большинство решит, так и будет. Может быть, у нас есть тоже такое ощущение. Вот если бы между нами нашлась 2/3 людей или 3/4 людей, это уж наше дело, как мы определяем это большинство, то все остальные как будто бы автоматически должны были бы последовать за ними. Но это мирские законы. В том-то и дело, что Господь далеко не всегда, и в том числе и в этом случае, поддерживает эти законы и утверждает их. И вот тогда, когда говорится об общей духовности, когда говорится об общем духовном успехе, который разделяется на всю группу, Божьи стандарты отличаются от стандартов мирских. Всегда, когда об этом Писание говорит, оно подчеркивает, что Господь хочет, чтобы ни один из членов не остался в стороне, но чтобы каждый в равной доле, в равной степени или настолько, насколько может, участвовал в этом духовном успехе. Я думаю, что наиболее ярким примером этого является грех Ахана. Напомню, что тогда, когда израильский народ, казалось бы, весь в большинстве своем, а то и на все 99%, то есть в подавляющем большинстве, был уверен в духовном успехе, был, можно сказать, заряжен вот этой вот духовной атмосферой победы, того, что Господь идет вместе с ними. У них были правильные понятия. Их вряд ли можно было, я имею в виду большинство, в чем-то упрекнуть. Вы помните, что их постигает неудача при попытке овладеть городом Гай. Что происходит дальше? Конечно же, грешник был найден, но это был, казалось бы, всего лишь один человек. И именно из-за него, того, кто укрыл вот это вот заклятое, из-за Ахана, происходит поражение во всем народе. И поэтому мы приходим к выводу, что для достижения духовного успеха мало воли большинства, мало даже воли руководства, необходима воля, которая бы распространялась на всех. Вот эту волю Библия называет единодушием или же единомыслием. Это как раз то, о чем мы только что с вами прочитали во второй главе Деяний святых апостолов. Вы знаете, часто мы говорим, что это в Ветхом Завете было вот это коллективное мышление. Это в Ветхом Завете Бог как-то вот общался со всей группой людей, с большим и огромным израильским народом. Там было коллективное вот благословение, и поэтому была коллективная ответственность, и на этом, мол, и основан тот пример, который я привел с грехом Ахана. А в Новом Завете совсем другая обстановка, мол, потому что в Новом Завете каждый лично, персонально, индивидуально принимает Иисуса Христа в свое сердце, и поэтому как будто вот этой коллективной общности уже и не существует. И хотя то, что я сказал перед этим, в общем-то верно, в Новом Завете действительно каждый ответственен за свое личное решение, тем не менее, наоборот, в Новом Завете коллектив, церковь имеет огромнейшее значение. Более того, единодушие, единогласие является одним из основных благословений, которое Господь как раз заготовил для верующих Нового Завета, который является одним из признаков, который является одним из пророческих признаков уверовавших по Новому Завету. Чтобы в этом убедиться, я предлагаю открыть книгу пророка Иеремии. Мы прочтем из 32 главы 38 стих. Книга пророка Иеремии 32-38. Здесь пророческим образом Господь описывает нас с вами. Он говорит о верующих Нового Завета. Каким образом Он будет в них влагать свои истины? Они, говорит Он, 32, 38 и 39 я прочту, они будут моим народом, и я буду им Богом. И дальше. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них». Поэтому наше единство не является какой-то химерной, эфемерной вот концепцией, таким далеким и отвлеченным понятием. Оно заложено было самим Творцом еще тогда, когда Он планировал события Нового Завета. Но в особенности, мне кажется, тот отрывок, на который нужно было бы обратить внимание, это довольно продолжительная молитва Иисуса Христа. Очень содержательная его молитва. Это его заступническая молитва, или, как мы ее еще называем, первосвященническая молитва, которую мы находим в 17 главе Евангелия от Иоанна. И там, конечно же, он тоже молит о единстве. Всякий раз, когда мы думаем о единстве, мы думаем об организационном единстве. Мы вместе, мы имеем общение, мы сходимся еще с другими верующими, и вот оно вроде бы единство. Это видимое единство, но это то, что есть на поверхности. С единством, как с айсбергом, на поверхности видно небольшую часть. Но то, что есть внизу, является огромнейшим по сравнению с тем, что видно на поверхности. Так и здесь. Видимое временно, но духовное, невидимое вечно, и оно является настоящей и истинной реальностью. И вот тогда, когда Христос молил Отца, и Он молился с Ним и говорил Ему: «Господи, да будут они, ученики Мои, едино, как и Мы с Тобой едино». Ведь у них не было на тот момент видимого единства. Христос-то находился еще здесь, на земле, а Отец Небесный, Его не было видно плотскими очами никому на тот момент. Лишь несколько раз Его громогласный голос появлялся за время земного служения Иисуса Христа. Но всякий мог убедиться, тогда, когда он общался со Христом и следил за Его служением, что Он, Христос, Сын Божий, имеет теснейшее общение, настоящее духовное единство со Своим Отцом. А значит, это единство намного больше. И вот этого единства Он как раз нам и пожелал. Он говорит: такое единство, которое существует в Троице Святой, да будет оно благословением друг друга. И вы знаете, вот изучая вот эту тему о единомыслии, а единство приходит именно отсюда, от единых мыслей, от единого мировоззрения, которое господствует в наших сердцах, мы приходим к тому выводу, что единомыслие само по себе достигается с большим трудом. Филиппийцам, 2 глава, 2 стих, апостол Павел говорит следующие слова. Ну, я прочту с 1 стиха. Апостол Павел, послание филиппийцам, 2 глава, начиная с начала. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Некоторые утверждают, что каждое из этих понятий можно было бы разложить на свои составляющие, и они были бы различными. То есть единомысленные – это не то, что единодушны. Имейте одни мысли – это вообще третье отличное понятие. Я в этом не уверен. Я думаю, что Павел здесь употребляет синонимы специально для того, чтобы подчеркнуть, что вот эти благословения приходят тогда, когда приходит христианская зрелость. То есть тогда, когда мы пройдем вот этот тернистый духовный путь, о котором описывается здесь в первом стихе, когда мы пройдем эту лестницу духовного опыта и благословений, смотрите, они не приходят за один день или в одночасье. Их нет еще у только что примирившегося с Богом, покаявшегося человека. Утешение во Христе. Да, он уже знает Христа, но, возможно, этого утешения на практике он еще не испытал. Он еще не прошел через те трудности и испытания. Отрада любви – то же самое, общение духа, милосердие и сострадательность. И тогда, Павел говорит, вот когда все это пройдет, вот там, на вершине этой горы, в самом верху, как путеводная звезда, как раз и светит вот это единомыслие. На основании этого отрывка можно заключить, что единомыслие, ну, не валится на нас вот с неба в одночасье. Оно является тем, что нужно выстрадать, оно не приходит само собой. Некто сказал, что легко достигнутое согласие даже доверия не заслуживает. И вот вначале мы должны пройти этот путь. Мы должны быть едины в истине, мы должны выстрадать его собственными усилиями при сотрудничестве с Господом. И вот тогда оно придет. Вспомните учеников Иисуса Христа, не сразу пришло это единомыслие, которое мы прочли во второй главе Деяний апостолов. Был трудный и довольно длинный, и я бы сказал, очень тернистый духовный путь. Духовная школа, лучший библейский колледж, у ног лучшего учителя учились они на протяжении почти 3 лет, и то не сразу, а только после вот этих очень глубоких и коренных духовных переживаний, а именно его смерти, его взятия, ареста, смерти, воскресения и, наконец, вознесения, только после всего этого они приходят вот к этому выводу, вот к этому пониманию, у них вырабатывается четкое единое мировоззрение. И поэтому, друзья, единство со Христом и единство во Христе, получается, что это разные понятия. Мы единство со Христом приобретаем тогда, когда мы уже уверовали, мы уже едины с Ним. Но вот единство во Христе, оно включает всех нас. Мы повязаны этой одной невидимой цепочкой, невидимыми узами, и оно не приходит само собой, оно является плодом кропотливого духовного труда. Ну, так же, как, например, два разных понятия – это мир с Богом и мир Божий. Мы знаем, что мир Божий – это превыше всякого ума. Как пишет тот же апостол Павел, он вселяется в наши сердца, как некое особое духовное благословение. Не сразу, а только тогда, когда мы действительно живем жизнью Божьей и пытаемся жить так, чтобы Христос изображался в нас. Дальше, вот размышляя об этом единомыслии, я нахожу в Слове Божьем, что оно побуждает людей делать экстраординарные, необычные поступки. Вот именно само это единомыслие. В первой церкви было именно так. Я уже сказал, что многие из нас смотрят на первую церковь как на некий неподражаемый, но такой вожделенный пример христианской жизни. Вот как было в первой церкви. Деяния 4 глава, 32 стих. Деяния 4, 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Посмотрите, точка с запятой, на этом не останавливается. И вот к чему это их побудило на практике. Дальше написано: «И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Оказывается, они подняли руку свою на самое главное святое завоевание западной цивилизации. То есть то, к чему мы настолько привязались сегодня, а именно к частной собственности. И не в том плане, что они разворовывали собственность друг друга, а в том плане, что они перестали считать свое своим. Они стали делиться, причем делать это охотно, не с принуждения. Друзья, единомыслие повергает людей в едином порыве делать общее дело. Я думаю, что вы согласитесь, что на страницах Писания не раз мы встречаемся с этим понятием в отношении сил тьмы. То есть силы тьмы удивительным образом находят между собой единомыслие и общий язык. Вспомните, как была вот эта вот толпа, которая стояла и несколько часов кричала «Велика Артемида Эфесская!» прославляя фактически идола. Что тогда обуревало эту толпу? Это было не просто коллективное сознание, это было не просто сиюминутный импульс, это было незаурядное единомыслие, можно сказать. Каким образом неоднократно в других городах люди восставали против Павла, против Евангелия вообще на всем протяжении истории церкви? Каким образом, например, когда мы читаем вот в Деяниях в 7 главе, тогда, когда не дослушали проповедь Стефана, и все вдруг в одном порыве, те, которые пришли для того, чтобы осудить его, они не только взяли в руки камни, но... Они заткнули уши свои, они заскрежетали зубами. То есть это было то явление, которое постигло всех их в одночасье. И нам иногда кажется, вот когда мы читаем такие примеры, а почему сегодня нет такого единства среди христиан, как среди этих сил тьмы? Да, дорогие друзья, потому что вновь-таки христианское единство, оно происходит от Христа, который очень тихо, осторожно стучится в наше сердце и напоминает о себе. Он никогда не насилует нас, он никогда не заставит нас прийти к этому единству. Да, он молится об этом, да, в этом его воля и желание сердца его, но тем не менее он никогда не навяжет себя нам, он... Нам никогда без нашего желания не навяжет ни себя, ни одно из своих благословений. Так вот, единомыслие – это далеко не массовое сознание в нашем христианском понимании. Это не сознание толпы, потому что толпа, по сути дела, даже и мыслить-то не способна. Сегодня у нее одно направление мысли, завтра другое. Вспомните тех людей, которые, ну скажем, встречали Иисуса Христа, входящим в Иерусалим. Сегодня кричат «Осанна», пройдет через несколько дней, стоит их настроить определенным образом, и уже совсем другие у них слова и мысли. Они на того, кого они считали своим царем, кого они готовы были короновать и принять в правление, и склониться перед ним в поклонении, они готовы теперь... распять его. Они говорят, что он достоин распятия. Каким образом израильский народ еще в ветхозаветные времена, Моисей отлучился на несколько дней, и лишь всего лишь некоторое время назад все дружно, казалось бы, единомысленно кричали «Аминь» на каждое из постановлений Господних, а теперь приходят к Аарону и говорят: «Где этот человек, который вот здесь нам... эти постановления рассказывал и устанавливал, мы не знаем, поэтому ты предприми вот что, мы хотим иметь видимого Бога, которому мы поклонялись». Поэтому, дорогие друзья, единство, которое Христос хочет иметь с нами и между нами, оно имеет совсем другую природу. Им невозможно вот так вот манипулировать сегодня в одну сторону, а завтра в другую. Оно либо есть, либо его нет. Оно происходит из глубины наших сердец и прямо имеет связь со Христом. Вы знаете, сегодня многие группы людей имеют незаурядное единство. Мы смотрим на эти группы и думаем, каким образом у них это получается. Но все дело в том, что есть самые разные основы, самый разный грунт для этого единства. У одних это политические амбиции, у других экономические какие-то вопросы, у третьих может быть религиозные, но так или иначе это единство временное, оно все равно растает, как снег, очень быстро, под солнцем, и это единство не приводит к настоящему единству Духа. То есть, при первом же изменении обстоятельств оно меняется. Я помню, в книге «Архипелаг ГУЛАГ» у Александра Солженицына, который скончался не так давно, описано несколько случаев побега из лагерей, из вот этой вот системы лагерей. Там описывается, что вот люди, которые бегут оттуда, знают, что в особенности из тех лагерей, которые находятся далеко за полярным кругом, очень трудно выбраться одному. Поэтому необходимо бежать вдвоем или втроем. Но при этом каждый из них понимает, что как только они перейдут в более теплую зону, например, в тайгу, им вдвоем, ну, в общем-то, не то чтобы не выжить, но легче их будет заметить. Поэтому необходимо принять меры для того, чтобы одного из них просто не стало. И тогда вопрос возникает в том, что ты мне нужен вот до этой точки, вот до этого момента, а после этого весь вопрос в том, кто первым занесет нож, кто первым будет это, кто первым успеет убить фактически, либо я тебя, либо ты меня. Это единство чисто вот на таких меркантильных амбициях, которые являются сиюминутными. Очень часто людей против чего-то легко объединить. Вот есть какой-нибудь вопрос, против которого люди объединяются. Вся нация вдруг объединяется против другой, потому что представляет эту другую нацию своим врагом. Вспомним такое единение нации, несмотря на весь упадок предвоенный, несмотря на репрессии, но то, что было в Советском Союзе. Вся нация вдруг объединяется против общего врага во время или перед Второй мировой войной. Что происходит недавно в бразильском одном городке? Я слышал довольно интересную историю. Этот городок был небольшим, но в нем господствовали банды. И эти банды, они раздирали этот город. Там были постоянные ножи, пистолеты, слышались выстрелы. И вдруг в местной газете появляется сообщение, что одна жена фермера, которая жила в пригороде этого небольшого города, она упала на своей плантации, и ее ужалила какая-то гусеница. И из-за этого укуса гусеницы она прожила всего лишь 2 дня, и после этого боль распространилась по всему телу, она стала парализованной до того момента, пока она, наконец, не умерла, и медики ничего не смогли сделать. Весь город пришел в ужас, потому что раньше все видели эту гусеницу, но никто не думал, что она обладает такими способностями ядовитыми поражать человека насмерть. И один врач решил объяснить людям, как быть вот ввиду этой опасности, каким образом себя вести. Удивительно, что тот город, который раньше был разъединен, вдруг все как один собрались на городском стадионе. Врач этот думал, что соберется, ну, от силы где-нибудь какая 1000 человек, и приготовил для них наглядное пособие. Но собрался почти сам весь город, 10 000 человек, и те люди, которые раньше точили против друг друга интриги, которые раньше готовы были воевать друг против друга, эти противоборствующие банды встретились вместе, и они объединились против этой опасности. Их объединил страх перед небольшим, казалось бы, насекомым, после того события, которое повергло всех их в смятение. Очень часто бывает так же и у нас. Наше единомыслие возникает потому, что Господь производит некую встряску или допускает некие испытания, которые постигают часть или весь народ Божий. Весь вопрос в том, что каким образом мы достигаем этого единомыслия. Нужно ли нам действительно ждать этой встряски, ждать этих испытаний, или уже сегодня мы можем воспользоваться тем, что Господь имеет для нас. Но для этого нужно быть открытыми. Открытыми к действию Его Духа. Нужно быть открытыми к обличению. Нужно быть смиренными и стремиться к еще большей степени смирения. Помните, как Павел и Петр, о чем описывается во 2 главе книги послания к Галатам. Павел говорит: «Я не имел проблемы в том, чтобы обличить Петра, несмотря на его высокий апостольский статус. Да, это был Кифа, но я видел, каким образом он лицемерно поступает». Казалось бы, с первого взгляда это нарушение этого единства. Ты сам апостол и выступаешь, и тем более открыто там написано, против другого апостола. Но Павел-то знал, что в действительности он сохраняет это истинное единомыслие. Интересно, что всякий раз, когда единомыслие представляется в виде заповеди «будьте единомысленны», вот в Священном Писании, оно всегда связывается со смирением. Например, в 12 главе послания к римлянам, там тоже в 16 стихе нас апостол Павел призывает к единомыслию. Но там же тоже написано: «Не мечтайте о себе», то есть спуститесь на землю. В вас, говорит тот же апостол в послании к Филиппийцам, должны быть те же чувствования, то есть то же мировоззрение, те же мысли, те же взгляды, те же понимания, что и во Христе Иисусе. И дальше говорится о том, как Он смирил Себя Самого. И вот это и есть настоящая основа для единства. Иногда мы думаем, единство – это заставит всех мыслить одинаково. Единомыслие – это значит, чтобы все мыслили точно так же. И, конечно же, в дискуссиях это часто не получается. Насильно тоже мил не будешь и не навяжешь свою точку зрения. И получается просто расписаться в своей беспомощности. Мол, единство, единомыслие достичь невозможно. Но христианское смирение является той важной основой, которую мы подчас забываем. Когда мы, несмотря на то, что все-таки единство понимания мы не достигаем, в особенности тогда, когда мы люди разного опыта, разного культурного понимания, разного воспитания и, самое главное, разного уровня христианского роста, разного христианского возраста. Вот тогда именно смирение является важной основой нашего единства. Дорогие друзья, нужно быть готовыми и нам вот к этим изменениям. Нужно открыться перед Господом для того, чтобы Он производил нашу работу в нас. Я помню, вот при чтении книги «Деяния апостолов» в самом начале предстает вот эта картина, первая проповедь апостола Петра, и он проповедует, и весь народ единодушно слушает его, и всех постигает одна и та же мысль. Написано, все умилились сердцем, били себя в грудь и спрашивали, как же так? Ну, я здесь перефразирую, конечно. Спрашивали себя, спрашивали апостола Петра, что же мы сделали, как мы могли допустить такое, чтобы мы сами убили нашего собственного Мессию. Что же нам теперь делать? Как нам теперь поступать, чтобы спастись? Позже, когда апостолы проповедовали, тот же самый благовестник Филипп, например, вот проповедует он в 8 главе, и мы читаем о нем в 6 стихе, народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. И вот я теперь переношу это на нас и хотел бы спросить, а как мы сегодня относимся к тому, когда читается, проповедуется, возвещается Слово Божье? Есть ли у нас вот этот единый порыв? Да, мы будем это делать, это Слово от Господа, и мы готовы его воспринимать. Я вспоминаю своих учителей из библейского института, один из них был миссионером в далекой Папуа-Новой Гвинее. Там множество языков и племен, которые раздроблены, языков не похожих друг на друга. Поэтому вначале нужно изучить язык этого племени, даже если оно состоит из нескольких сотен человек. И вот тогда есть возможность как-то им преподать Евангелие. И вот рассказывает он, что приехали они в одно из этих племен, изучили его язык, несколько лет потратили на создание алфавита, и затем стали преподавать им, ну не столько Евангелие, им нужно было преподать вообще все то, что предшествует Евангелию, начиная от сотворения мира, начиная от того, что они просто разложили карту перед ними и показали, где именно они находятся на этой карте, потому что для них все это было чуждо и непонятно, они считали себя центром вселенной и почти не единственным народом, который в ней находится. И вот только после того, как все эти этапы были пройдены, они увидели, что глаза этих туземцев загорелись, и те стали воспринимать Слово Божье. Причем, что интересно, стали его воспринимать не просто один за другим, а стали воспринимать массово. И сразу же, воспринимая его, заявляли о том, что да, это верно. На их языке, на языке того племени это звучало как «итао». Было интересно смотреть, что на каждую почти реплику проповедника они довольно сознательно и громогласно отвечают, как будто бы хором, и при этом не было дирижера, они не делали это под какую-то указку, они говорили «Итао, да, это верно, как будто бы аминь по-нашему, то есть мы готовы это исполнять». И вот, дорогие друзья, когда я думаю об этом порыве, когда я думаю о том, что нам необходимо вырабатывать в себе вот эту чуткость к Слову Божьему. Единодушие – это не падающее с неба благословение. Здесь я повторюсь и вернусь еще раз вот к этому отрывку, с которого мы начали. Вторая глава «Деяния апостолов». Да, Господь планировал День Пятидесятницы. Да, конечно же, Он хотел, это было в Его замысле, чтобы послать Духа Святого. Но я убежден, что если бы сами ученики не пришли именно к этому дню, к вот этому незаурядному единомыслию, то вряд ли бы они получили такое вот благословение. Таким образом, нам необходимо вот бороться за подобное единомыслие. Нам нужно стремиться к нему. Нам нужно хотеть его и желать всей душой. И тогда, когда наша домашняя работа будет исполнена, тогда мы можем иметь успех не только в личной духовной жизни, но и как община, но и как церковь, но и как группа верующих, которая жаждет также получить благословение от Господа. Там, это было ответом. Там, в день Пятидесятницы, благословение небесное было ответом на то единомыслие, которое уже существовало. Они были единодушно вместе, первый стих и второй стих. И вот тогда Господь их благословил. Тогда Он ниспослал им Духа Своего Святого. На тот момент это было благословение для них. Что Господь готовит для нас? Может быть, когда мы будем на небесах, мы вдруг увидим все те благословения, которые были заготовлены для нас, но из-за того, что мы были ленивы, из-за того, что мы не желали проявлять достаточного смирения, не желали дальше идти по этой духовной лестнице, не желали быть духовными альпинистами, потому что это сложно, это опасно, и мы не достигли этой вершины, вершины зрелости во Христе и вершины единомыслия и единства в Господе. Да не будет так! Мои дорогие, сегодня обратимся в молитве, чтобы Господь в нас помог взрастить эти внутренние качества христианского характера, которые привели бы нас к вершине, чтобы мы достигли этого единства веры.
0: Вы прослушали программу библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 4 главе 1 послания Фессалоникийцам в 3 стихе сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И в 7 стихе той же главы написано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вот невольно возникает вопрос: как может человек быть святым? Возможно ли вообще такая святая жизнь? Или это дано только некоторым избранным? Но если это только для избранных, то почему Библия говорит: «Без святости никто не увидит Господа»? Да, безусловно, требование – это сверх нашей способности. Но, читая Слово Божие, вы заметите, что Бог от человека именно требует быть тем, кем человек сам не в состоянии быть, и делать то, что сверх его сил. Странно, правда? Но так оно есть, и Бог не делает никаких исключений. Возьмите, например, Нагорную проповедь. Послушайте, что в ней говорит Спаситель. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Или в той же Нагорной проповеди Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Скажите, кто способен к сему? Может ли кто-нибудь достичь такого совершенства? Дорогие мои, все мы должны признаться, что это невозможно. Если мы рассчитываем на свои силы и свою способность, то гарантирована полная неудача. Итак, мы сопоставлены с требованиями Божьими с одной стороны и нашей неспособностью их исполнять с другой. Как разрешить этот вопрос? Нет ли ему ответа? Да, дорогие мои, есть. Мы его найдем в Библии. И вот, чтобы разрешить этот вопрос, мы должны начать с самого начала. Что из себя представляет человек? Какова его подлинная натура? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам нужно прочитать только первых пару страниц Библии. И читайте дальше, и до последней страницы, и вся Библия говорит одно, что все мы без исключения грешники. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добра. Нет ни одного. Таким графическим языком Библия описывает человека. Но если я грешник, то почему я таковой? Потому ли, что грешу? Обыкновенно, когда задаешь этот вопрос, то в ответ нам говорят: мы грешники, потому что мы грешим. Но правильный ли этот ответ? Потому ли мы грешники, что мы грешим? Читайте внимательно Слово Божие, в частности, послание к римлянам, где апостол Павел тщательно разбирает этот вопрос, и вы обнаружите, что Слово Божие так не учит. Мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. А вы спросите, какая тут разница? А разница большая и основная. Проиллюстрируем ее так. Возьмите какого-нибудь русского человека, рожденного в Соединенных Штатах Америки, но который по-русски не говорит. Разве он не русский? Как вы думаете, его родители и прародители русские, а ему суждено было родиться в Америке, попадает целиком в американское общество и ни слова не говорит по-русски. Что вы скажете, разве он не русский? Конечно, русский, правда? Он от рождения таковой, его родители таковые, и потому он сам таковой. Видите, дорогие мои, мы грешники по рождению, по природе, а не по нашим поступкам. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Преступлением одного человека сделались многие грешными». Что это значит? А то, что весь род человеческий стал грешным непослушанием Адама. Своим согрешением он пал и за собою потянул весь род человеческий. Подобно тому, как я унаследовал, например, мою национальность от моих родителей, так я унаследовал греховную натуру от моего прародителя Адама. Следовательно, я грешник не потому, что я грешу, а потому, что я таковым родился. Например, есть те, которых мы называли бы приличными людьми. Они стоят на высшем моральном уровне, чем другие. Они с любезностью и снисхождением обращаются с другими людьми и живут мирно и спокойно, и никому вреда не делают. Таковых можно было бы посчитать праведниками. Ведь не назовешь их грешниками. Но это, дорогие мои, ложное заключение. Как бы человек по поступкам и по поведению своему не был бы порядочным, он все же по природе грешник. Он стал таковым по наследству, потому что родился с Адамовой натурой. Так что дело не решается моим поведением, но моим наследством. Иначе говоря, я не грешник, потому что грешу, но потому что я таковым родился, и потому я грешу. Чтобы понять действие Божие с нами, это очень важно иметь в виду. Как свойственно человеку думать, что в нем все же есть нечто доброе? Например, нам может показаться, что в чем-нибудь мы очень плохо поступили, но это было исключением. По существу мы не такие плохие. Но Слово Божие говорит, что мы именно по существу плохие, испорчены, что нет в нас добра. Слушайте, что говорит апостол Павел. «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». В конце этой же главы Павел взывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Тут следует отметить, что это говорит прощенный грешник, человек, который родился свыше и получил прощение грехов. Нельзя читать последнюю часть 7 главы послания к римлянам и не согласиться с тем, что в ней говорит прощенный грешник, чадо Божие. А то как бы он мог сказать, что желание добра есть в нем? Это желание Бог вложил в сердце каждого человека, принявшего его спасение. Но, увы, вскоре этот возрожденный человек, получив прощение грехов, тем не менее обнаруживает, что доброго, которого хочет, не делает, а злое, которого не хочет, делает. Как это понять? Давайте будем уже искренны. Кто из нас, я говорю нас, которые по благодати Божией, верой в Иисуса Христа, сделались причастниками Его естества, не переживали подобного? Желание есть. А чтобы делать добро, для этого нет силы. Неужели нет выхода из этого жалкого положения? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Что отвечает Библия на этот вопрос? Никак. И вот, возлюбленные, чтобы нам не оказаться пораженными нашей греховной натурой, чтобы нам не оставаться в грехе, нам необходимо знать определенные факты относительно нас самих и что сделал для нас Бог через Сына Своего Иисуса Христа. О всем этом говорит нам Слово Божие. Когда грешник приходит с покаянием к Богу, то первое, что ему необходимо, это прощение. Это Бог усмотрел в крови Сына Своего Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа не только очищает грешника от всякого греха, но устраняет вину его греха. Поэтому во Христе Иисусе, бывший некогда далеко, грешник стал близким кровью его. Да, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Благодарение Господу, что мы имеем такой чудный и свободный доступ к Богу через кровь Сына Его Иисуса Христа. О, мой дорогой друг, если ты еще не окунулся под этот чудный источник крови Иисуса Христа, сделай это сейчас, приди к Нему и скажи: «Господи, я согрешил против Тебя, прости меня и омой меня в крови Сына Твоего». И как скоро Ты так придешь, то найдешь прощение и мир с Богом. О, какой это чудный момент в жизни грешника, когда через пролитую кровь Иисуса он примиряется с Богом, его грехи прощаются, и виновный делается невиновным. Какая благодать, какая милость, дорогие друзья! Но, как мы уже сказали, вскоре этот прощенный грешник обнаруживает, что хотя грехи его прощены, он все же впадает в грех. Его духовная жизнь идет то вверх, то вниз. Когда он имеет победу над грехом, то начинает думать, что вот грешить уже не будет. Больше он не будет раздражаться. Но, увы, неожиданно для него вспыхнула его ветхая натура, и вновь он падает, и опять поражение. Не овладел собой. Нужно исправиться. Если только мог бы взять себя в руки, то был бы хорошим христианином. Попробуй еще. И вновь усиливается решение. Но недолго, и опять те же печальные результаты. И вот к нашему отчаянию мы обнаруживаем, что наша проблема лежит глубже, чем в исправлении нашего внешнего поведения. Мы желаем угождать Богу, жить чистой и святой жизнью, но что-то внутри нам мешает, не хочет покоряться Ему. Желая смиряться, мы находим, что в нас нет смирения. Стараясь любить, мы не находим в себе любви. И чем больше мы пытаемся себя исправить, тем более мы приходим к заключению, насколько неподатлив наш внутренний человек к добру. Возлюбленные, к этому именно сознанию Господь и хочет нас привести, что не только наши поступки плохи, но что наша натура вся испорчена. Если вода плохая, значит, источник таковой. Заменение насоса не исправит плохую воду. Проблема в источнике. И вот когда я прихожу к этому сознанию, то не только зло было то, что я сделал, но что я сам таков, что я полностью испорчен, что нет во мне добра, тогда, дорогие мои, я стою на рассвете избавления. Что говорит наш текст? «Ибо воля Божия есть освящение ваше. Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, благодарение Ему». Если Господь от нас требует святости, а мы сами ее произвести не можем, тогда, значит, Он должен ее дать. Но самое дивное, возлюбленные, то, что Он ее уже дал. Мы ее имеем, слушайте, от Бога и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Дорогие мои, точно так же, как Христос стал нашим оправданием, Он и есть наше освящение. Это основной факт, который мы должны знать. Мы терпим поражение в нашей духовной жизни из-за незнания этого коренного факта относительно нашего избавления. Бог нас не только избавил от вины греха, но и от его силы. Видите, возлюбленные, как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Иисуса Христа, сделаются праведными многие. В Адаме мы получили все плохое и пагубное. Во Христе мы получили все доброе и святое. Наша неудача в Адаме, а наша надежда в Иисусе Христе, благодарение Ему вовек. Поэтому Павел спрашивает, оставаться ли нам в грехе? Никак. Почему? Потому что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И вот тут Павел напоминает основную истину о нашем положении во Христе. Слушайте, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Но это не все. Дальше он говорит, «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ну, ты говоришь, я не знаю, как мне пребывать во Христе. О, мой друг, если ты чадо Его, то ты уже во Христе. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, говорит Слово Божие. Бог совершил для нас то, что мы сами не могли и не можем. Благодарение Ему. Поэтому дальше в 6 главе послания к римлянам Павел говорит: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Бог свое дело совершил. Нам не нужно вымаливать у Бога победу. Он ее уже совершил во Христе Иисусе. И если мы во Христе, то Его победа делается нашей победой. Нам теперь остается только славить и благодарить Его, что когда Христос умер, тогда и я умер. И когда Он воскрес, то и я с Ним воскрес. Это факт, который никто и ничто не может изменить. «Верь и начни славить Господа». В 105-м псалме сказано: «И поверили они словам Его и воспели хвалу Ему». А если ты еще не чадо Божие, знай, что Он готов простить тебя, когда услышит вопль твой, ответит, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Вечная слава и хвала возлюбившему и искупившему нас Иисусу Христу. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить, что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Амос. Еще раз возвращаясь к обозрению книги пророка Амоса, мы напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что в главах с 3 по 6 заключается 3 главных обращения пророка к народу, которые начинаются словами «Слушайте слово сие». Первое обращение является приговором Божьим за блуждание Израиля во грехах. Второе слово содержит в себе строгое обличение начальствующих и распутных женщин, занимаемых высокое положение в стране, плохо влиявших на начальников во дворце царя. 4 глава. Третье обращение начинается 5 главой. Передает печальную картину судов Божьих над Израилем. «Я подниму плач о вас», — говорит пророк. И далее. «Упала, не встанет более дева Израилева, повержена на землю». Какие сильные и печальные слова! Слово «дева» часто употребляется в Священном Писании в связи с народом израильским. Об этом говорит и пророк Исаия в 33 главе 22 стихе. «Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона». Так Господь действовал, когда Израиль был послушен Ему. Он поборал врагов Его. Но когда народ Завета отступал от Бога, то пророческий голос был иного характера, полный удивления и скорби. Слушайте слова Иеремии. «Посему так, — говорит Господь, — спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила дева Израилева». 18 глава, 13 стих. Это выражение наводит на мысль, что в духовном отношении Бог считал Израиль своей зарученной девой. Но она нарушила верность и чистоту. Но когда это символическое обручение Израиль хранил достойно и верно, то Бог защищал его и избавлял от многих бед. Пророк Амос оплакивал положение своего народа и со всей скорбью возвещал о наступающих судах Божьих. Пророк Иезекииль также возвещал о судах, которые наступали, открывая чувства Божьи. «И ты, Сын Человеческий, скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». 33 глава, 11 стих. «Для чего умирать вам, дом Израилев? Воистину, верные Господу пророки понимали сердце Бога и оплакивали судьбу народа, потому что суды справедливого Господа Бога наступали, святость Божия требовала их». Но пророков не радовало такое возвещение, порученное им Господом. Они скорбели. Несомненно, и Бог не имел радости, совершая справедливый суд над народом своим. Мы слышим чудные слова пророка Амоса. «Ищите добра, а не зла, чтобы оставаться в живых. И тогда Господь Саваоф будет с вами, как вы говорите». 5 глава, 14 стих. В дальнейших стихах 5 главы мы видим два класса людей. Первый желает видеть день Господень. Но это лицемерные люди, имеющие только вид благочестия. «Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Ненавижу, отвергаю праздники ваши. 5 глава с 18 по 27 стих. Это божественное пророчество о судах над этими лицемерами. Эти слова напоминают нам о сильном обличении религиозных вождей Господом Иисусом Христом в Его дни на земле. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, потому что вы и сами не входите в Царство Небесное и других не пускаете. Матфея 23 глава 13 стих. Лицемерие является мерзостью в очах Божиих. Когда оно практикуется в религиозной жизни, то неизбежно следует за этим суд Божий. Господь Иисус говорил таким людям, что они похожи на гробы окрашенные, но внутри полные костей мертвецов, лицемерие и нечестие. Пророк возвестил строго и даже резко об отношении Бога к лицемерному поклонению ему народа, сердце которого было далеко от него. Господь заключает свое предвозвещение так. «Зато я переселю вас за Дамаск, — говорит Господь, — Бог Саваоф, имя Ему». 5 глава, 27 стих. Эти люди знакомы нам и в наши дни. Они соблюдают формальность религиозного поклонения, но в жизни непослушны Богу, Его святым повелениям. Хотя Бог и медлит, но суды Его придут на эти народы. Вторая часть народа, который обличал и опровергал пророк, упомянута в 6 главе и начинается также словами. «Горе беспечные на Сионе». Каковы эти люди? Они могут быть названы безразличными, равнодушными к вере и поклонению Богу. Это были руководители, вожди, знатные люди в Израиле. Они имели изобилие в жизни, роскошествовали и были готовы для суда Господня. Зато ныне они пойдут в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. 6 глава, 7 стих. Этот приговор Божий передан графически, точными словами пророка, получившего от него откровение. История Израиля подтверждала эти слова со смертью Иеровоама II, в дни которого Амос пророчествовал, началось быстрое падение Израиля в изобилии и силе политической. Ассирийская империя делалась все сильнее и сильнее. Небольшой Израиль

0: 7 видений о судах Божьих. 4 из них начинаются словами: «Такое видение открыл мне Господь Бог». 7 глава, 1 стих, 7 глава, 4 стих, 7 глава, 7 стих и 8 глава, 1 стих. 5 видение начинается словами: «Видел я Господа стоящим над жертвенником». 9 глава, 1 стих. Она также передана в ясной и замечательной форме. В двух первых случаях этих видений, о саранче и огне, поразивших зелень и деревья, Амос ходатайствовал пред Богом, дабы он явил свою милость. Господь услышал его молитву и сожалевал о приближающемся суде и остановил наказание. Отрадно видеть в Священном Писании, что всемогущий Бог внимает молитвам народа, когда он сокрушается духом и кается в грехах своих. Вспомните о Моисее, когда он стал в проломе с ходатайством о народе и остановил гнев Божий. Вы также помните об Аврааме, когда он искренне ходатайствовал о Содоме, имея в виду племянника своего Лота. Об этой замечательной просьбе читаем в книге «Бытие», 18 главе, с 22 по 23 стих. Однако, когда пророк Амос получил третье видение, 7 глава, 7 стих, об отвесе в руке Господней, об измерении духовном Израиля, и нашел много неправильностей в его действиях и поведении, много грехов и падений, то в этом случае Амос не умолял Бога пощадить народ. Суд был предречен, и отвратить его было нельзя. В этом случае священник-жрец в Вифиле, что значит «Дом Божий», послал сказать Амосу, чтобы он перестал пророчествовать, а также известил об этих словах Амоса, царя Израильского. Но верный пророк, истинный слуга Божий, остался верен Богу, отвергнув повеление ложного священника алтаря в Вифиле. Это хороший пример и для нас в наши дни. Отступление от Господа. Будем мы верны Господу до конца. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы начинаем чтение книги Экклезиаста.
0: Глава первая. Слова Экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета сует», — сказал Экклезиаст. «Суета сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется в памяти у тех, которые будут после. Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все — суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Глава вторая. Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости доколе увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Тоже крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все — суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицем Его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это суета и томление духа. Глава 3. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время сберегать, и время бросать. Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, или дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы все еще находимся в первых стихах первой главы послания к Ефесянам. Сегодня мы более подробно остановимся на 6 стихе, но для ясности мы прочнем стихи от 3 до 10, где написано следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Друзья радиослушатели, очень важные слова. Может быть, вам трудно понять все, что здесь говорится. Наберитесь терпения, и мы постепенно, помаленько, будем рассматривать все эти места. Мы уже провели несколько уроков, а теперь мы продолжим. В прочитанных нами стихах мы видим тесное переплетение земного с небесным. Мы видим Божью сторону, исходящую из вечности, и человеческую сторону, исходящую из времени, если так можно выразиться нашими словами, друзья. Их встреча происходит во Христе. И это не только встреча, но тесное слияние, переходящее в органическую связь в рождение нового человека, имеющего вечное начало, исходящее от Бога. И вот апостол здесь раскрывает и показывает великую картину тайны рождения свыше. Это рождение обнимает собой всего нового человека, и в нем открывается вечность. Как для времени мы имеем последовательное чередование событий нашего духовного роста, так для вечности мы имеем полноту нового человека во Христе, его простирание в вечность до пределов полного совершенства. Слушатель, желание Бога, выраженное в словах апостола Павла, побуждает нас верой входить в богатство Божьих благословений, которыми Бог благословляет нас во Христе, и брать их, как наше вечное наследство, восхищая их в славу Бога Отца. В этом исполняются слова Господа Иисуса, давшего как бы повеление Своим ученикам, говоря: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Евангелие Матфея, 11 глава, 12 стих. Друзья, мы призваны проявлять не наши телесные усилия, которые в деле духовного возрастания мало полезны, но проявлять усилия нового человека, родившегося в нас. Соединить себя в одно целое с Ним, жить им и действовать исполнением высшей божественной воли, открывшейся в нас. Мы призваны последовать Христу, который не себя угождал, а Богу, как написано злословия злословящих тебя пали на меня». Слушатель, он понес на себе злословия злословящих Бога. И к нам говорится, чтобы у нас были те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Мы призваны жить Духом Христа, соединиться с Ним движением одних с Ним чувств и одной воли. Господь избрал нас именно во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, как я уже говорил на эту тему в прошлой лекции. Другими словами говоря, чтобы мы жили Его любовью, отдавшей себя на смерть ради нашего искупления. Быть святым, друзья, это значит хранить Его любовь в чистоте и непорочности. Хранить нашу жизнь в чистоте, друзья. Для этого Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. Наша принадлежность Христу не временная, не случайная, но вечная. Она обширнее, чем этот мир. И вот теперь мы читаем далее стихи 5 и 6. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Друзья, предопределение Божье вечное, и оно сильно повести нас к усыновлению. И как раз в нашем усыновлении открывается добрая воля Бога. Вся доброта воли Божьей направлена к усыновлению нас. Слушатель дорогой, когда мы принимаем Божье избрание и отдаемся действию воли Божьей, чтобы Бог усыновил нас себе через Иисуса Христа, тогда на нас и в нас исполняется предвечная воля Бога. И тогда все небо, друзья, радуется потому, что рождается новый человек в мир, предназначенный Богом еще от вечности. Предопределение Божье непреложно. Оно исполняется на всех принимающих Христа. И это все Бог делает в похвалу славы благодати Своей. Благодать Божья облечена в ореол вечной славы. Когда мы приходим на призыв Христа и получаем усыновление, из наших сердец несется хвала Богу. И слава благодати Божьей восхваляется нами, и этой благодатью Бог принимает нас возлюбленным. Принятие нас Богом во Христе совершается действием благодати в нас, которая одевает нас в праведность Христову. И Бог принимает нас во Христе, как своего возлюбленного Сына. Любовь Христа и Его жертва, жертва искупления, покрыла перед Богом все наши недостатки, друзья-радиослушатели, скрыла наше несовершенство, и мы предстоим перед Отцом в образе Сына Его. Это, слушатели, это единственный путь, которым Святой Бог принимает нас. Друзья дорогие, Он принял нас в возлюбленном Иисусе Христе, и хвала Ему за это. Без Иисуса Христа, без Господа Спасителя мы ничто, мы никто, мы не сможем себя никогда вытянуть из болота греха, мы никогда себя сами не спасем. Мы видим, что Церковь есть тело Христово. Отец запланировал Церковь, Сын Божий заплатил за нее, а Дух Святой охраняет ее. Теперь разрешите возвратиться в прошлую, так сказать, вечность.

прошлый раз я остановился, друзья, на вопросе избрания, что Бог избрал нас во Христе Иисусе. И мы уяснили себе, что люди, погибшие не потому, что они не избраны Богом, а потому, что они грешники, и они хотят оставаться таковыми. Тем, что Бог произвел избрание наперед, еще в вечности, Он не совершил насилия над человеческой волей. Погибшие люди уже избрали свою погибель. Избрание Божье – это дар, это подарок Божий, это дар благодати ко спасению. Всякий, принимающий Иисуса Христа, получает спасение и жизнь вечную. Друзья, если вы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, значит, вы были избраны от вечности. Избрание от вечности говорит о том, что Он уже давно вас полюбил. Вы имеете свободную волю. Вы изберите то, что верно, а не то, что вредно, временно. Блаженный Августин как-то писал, что если бы не было свободной воли принимать благодать Божью, как мог бы Бог спасти мир? И если бы не было свободной воли у человека, как этот мир мог бы быть судим Богом? Павел в послании к Римлянам в 9 главе говорит, что у Бога нет неправды, но что Бог властен во всем проявить свою суверенную волю. Бог спасает нас не потому, что мы что-то делаем для этого спасения, но потому, что Он милостив к нам. Бог говорит Моисею: кого помиловать – помилую, кого жалеть – пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога. От Бога, друзья, милующего. Мы читаем это в послании к Римлянам в 9 главе, 15 стих. Друзья, мы всегда должны помнить, что Бог справедлив, но в спасении нас Он действует своей благодатью. Апостол, касаясь этого вопроса, пишет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Видите, друзья, закон Божий, который является представителем Божьей справедливости, был ослаблен плотью и не имел положительного воздействия на нас. Наоборот, он производил в сердце человека гнев и порождал гордость. И эти два проявления закона являются действующей силой в жизни любого неспасенного человека. Греховная жизнь движется гневом и гордостью. Вы посмотрите в этот мир, друзья, какое распространение нашли гордость и гнев в жизни подзаконных людей. Вы видите это? Для освобождения человека от этого великого зла Бог послал своего единородного Сына в жертву за грех, и этой жертвой осудил грех во плоти. Из этой жертвы исходит спасающая благодать Божья, которой Бог облагодатствовал нас возлюбленным. Благодать, слушатели, слово «благодать» по-гречески «харизма» означает «дар», «подарок», незаслуженную проявленную милость, пощаду, помилование, амнистию. Это, слушатель, это та сила, которой Бог воздействует на нас и в нас, возрождая нас и производя в нас духовный рост. Благодать – это дар спасения, дар любви Божией погибшему человечеству. Христос отдал Себя в жертву искупления и тем самым сделался источником благодати Божьей. Благодать действует в возрожденных людях, производя тот же дух жертвенности, который действовал и в Иисусе Христе. Она порождает в нас чувства и мысли, подобные Христовым. Она возрождает в нас образ Христа, и она воссоздает его в нас, который просвечивается через нас после этого. Чудное действие, друзья, чудное действие благодати. Благодать перерождает грешного человека. Я бы сказал, что благодать – это творческая сила, делающая из нас новых людей. Условием же для действия.

0: Действие благодати является вера. Вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Бог совершает великую перемену в нас, не только в нашем духе и жизни, но даже в наших телах, делая наши тела способными предоставлять себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Когда я смотрю на те величайшие возможности, которые Бог предоставляет верующим людям, я не могу понять духовного бездействия многих и многих людей, которые называют себя христианами. Кто таков христианин? Христианин – это тот, кто носит Христа. Это тот, кто разрешил Христу жить и действовать в жизни своей, друзья-радиослушатели. Друзья-христиане, пользуйтесь духовными благословениями, которыми Бог благословил вас во Христе. И дайте место действию благодати Божьей в вашей жизни. Вы будете очень благословлены, и вы понесете весть Божью всему миру, друзья. Разрешите действовать благодати Божьей в вашей жизни, слушатель.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Если вы слушали нашу прошлую передачу, то помните, что мы начали отвечать на письмо Насти из города Чебоксары и обещали продолжить это в следующей передаче. До начала лекции доктора МакГи у нас есть несколько минут, и поэтому давайте вновь вернемся к письму. Настя пишет, что ей 12 лет, и что она начала читать Библию, и задает нам серьезный вопрос. «А почему в вашей передаче не упоминается, что Бог добр и никого не наказывает? Ох, как хочется нам, людям, избежать наказания! Даже если и поступки наши не очень хороши, совсем не хочется думать о последствиях. Что ж, в этом весь человек от начала сотворения». Ева не думала о наказании, она только хотела получить новые знания и ощущения. Но, тем не менее, не только она, но и согрешивший вместе с ней Адам были наказаны. Мы помним, что они были изгнаны из рая. В 6 главе книги «Бытие» говорится о другом суде Божьем, о потопе. Развращение людей достигло такой степени, что Дух Божий был у них в пренебрежении. И в результате спасен был только Ной со своим семейством. Мы также уже говорили о событиях в Содоме и Гоморре, о Вавилонской башне, да и о законе возмездия в жизни отдельных людей. «Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. Она не скрывает того, что Бог наказывает людей за их злые дела. Правда, не всегда это происходит сразу же. Один из авторов книги Псалмов, Асаф, говорит с горечью, что никак не мог понять, почему благоденствуют нечестивые, то есть злые люди. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, недоумевает он. Это записано в 72-м псалме. Но на самом деле таких людей ждет ужасный конец, хотя им и кажется, что все у них благополучно. «Так, на скользких путях ты поставил их, и низвергаешь их в пропасти», продолжает Асаф и заканчивает свой псалом благодарением Богу. «А я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Наша юная слушательница Настя совершенно права, что Бог добр, но это не исключает и наказание за злые поступки, потому что Бог не только добр, но и справедлив. Ну а теперь давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь по-прежнему пойдет об Иосифе, одном из сыновей Иакова. Мы начинаем изучение 41 главы книги «Бытие». Как не похожа она на предыдущую, где мы оставили Иосифа в тюрьме, забытого, покинутого всеми в полном одиночестве. И тем не менее, все это происходило с ним для достижения цели, которую Бог начертал в его жизни. Этот эпизод из жизни Иосифа очень похож на историю Золушки. Я лично не знаю более захватывающей истории. И мы, конечно же, видим в этой главе руку Бога в жизни Иосифа. Даже в дни страшных бедствий Иосиф знал, что Бог его не забыл. Это как раз и привело к появлению у Иосифа добродетелей, которые были плодами Духа. Одна из таких добродетелей – терпение. Истина, высказанная в 3 стихе 5 главы послания к римлянам о том, что от скорби происходит терпение, полностью подтверждается всей жизнью Иосифа. Теперь я вам напомню, что в предыдущей главе книги «Бытие» мы прочитали, как виночерпи и хлебодар, слуги фараона, оказались в той же тюрьме, где был заключен Иосиф. Иосиф правильно истолковал их сны. Как он и предсказал, хлебодара повесили, а виночерпия вернули на прежнюю должность. Иосиф попросил виночерпия рассказать фараону о том, что с ним произошло, но виночерпий этого не сделал. И вот по воле Бога фараону снится сон. Прочтем стих 1. «По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. Обратите внимание, прошло целых 2 года с момента событий, изложенных в конце предыдущей главы. Иосиф таким образом провел еще 2 года в тюрьме, ожидая, пока его выпустят. В стихах 2 и 3 мы читаем, какой сон снился фараону. «И вот вышли из реки 7 коров хороших видов и тучных плотью и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров худых видом и тощих плотью и стали подле тех коров на берегу реки». Итак, речь идет о коровах. Сначала фараон увидел 7 тучных и красивых коров. Затем он увидел 7 тощих коров. Прочтем далее стих 4. «И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон». Проснувшись, фараон задумался, что означает этот сон. Но истолковать ему этот сон в тот день никто не смог. Читаем стихи с 5 по 8. «И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Созвали всех колдунов и мудрецов, чтобы они истолковали сон фараона. Фараон начал рассказывать им свой сон, был там и виночерпий. В конце концов, он по должности своей должен был находиться подле фараона и подавать ему все, чего бы тот ни пожелал. Когда оказалось, что никто из явившихся мудрецов сон истолковать не в силах, виночерпий заговорил. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: „Грехи мои вспоминаю я ныне“». Все в руках Божьих. Смысл страданий Иосифа невозможно было понять в то время, но Бог намеренно допускал их в жизни Иосифа. И вот главный виночерпий говорит фараону: «Я только что вспомнил, что обещал одному юноше, который сидит сейчас в темнице, что поговорю с тобой о нем. И, кстати, он умеет толковать сны». Далее виночерпий рассказывает фараону о том, что произошло с ним в тюрьме. Прочтем стихи с 10 по 13. «Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». Фараон же ответил: «Что же мы спросили всех, кто у нас есть? И поскольку этот юноша истолковал твой сон и сон хлебодара, то пусть приведут его, ибо мне кажется, что сны мои имеют очень большое значение». Теперь посмотрим, как Иосиф истолковывает сны фараона. Прочтем стих 14. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Иосифа выпускают из темницы. Он стрижется и переодевается в одежду, подобающую придворному. Перед ним открывается новая жизнь. Все это похоже на воскресение. Он восстает, и он идет к язычникам. Во всем происходящем мы видим поистине замечательное изображение Христа. Читаем далее стих 15. «Фараон сказал Иосифу: „Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны“». В ответ Иосиф тут же воздает славу Богу. Вот стих 16. «И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону“». Иосиф считает, что славу следует воздавать Богу, а не ему. Позвольте мне заметить еще раз. Дитя Божье должно за все свои достижения воздавать славу Богу. Если то, что мы делаем, благословенно, то только потому, что через нас действует Бог. Иосиф это знает, поэтому говорит: «Я не могу толковать сны, но Бог даст ответ во благо фараону». Фараон пересказывает свой сон Иосифу. Прочтем стих 25. «И сказал Иосиф фараону: „Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону“». Иосиф говорит, что фараону снилось не два сна, а один, ибо обе части говорят об одном и том же. И этим повторением одного и того же подчеркивается важность сна. А смысл сна в том, чтобы показать фараону, что Бог собирается сделать. И вот следует истолкование. Прочтем стихи с 26 по 31. «Семь коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет также, и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону: что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». Это, как видите, предсказание. Впереди 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода. Прочтем следующий, 32 стих. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Бог определил, что наступит голод, и хочет, чтобы фараон об этом знал. И вот Иосиф дает фараону совет. Читаем стихи с 33 по 37. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 1/5 с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Сие понравилось фараону и всем слугам его. Иосиф советует фараону собирать все излишки в течение 7 лет изобилия и держать их про запас на 7 лет голода. А в результате того, что Иосиф так истолковал сон, его ставят управляющим над всей землей египетской. Теперь стихи с 38 по 41. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот, я поставляю тебя над всею землею египетскую». Необходимо понять важность и значение происходящего. В начале главы юноша томился в темнице, покинутый и забытый всеми. И вот в самый подходящий с психологической точки зрения момент его освобождают, потому что никто, кроме него, не в состоянии истолковать сон фараона. Иосиф не только успешно истолковывает сон, но еще и предлагает решение. В этом его, конечно же, ведет Бог. Во всем мире должен начаться голод, такой страшный, что даже Египет пострадает. Поскольку земля в Египте хорошо орошается, ее плодородие не зависит от дождей. Верхний Нил, который берет начало в Центральной Африке, дает всю необходимую стране воду. А что касается дождей, то в Египте в хороший год выпадает всего 2-3 сантиметра осадков. Так что с этой точки зрения в Египте всегда голод. Но Нил разливается по земле каждый год, принося не только столь необходимую воду, но и речные отложения, ил, который служит прекрасным удобрением. Бог, однако, предупредил, что даже Египет ожидают 7 голодных лет. Слушая Иосифа, фараон понимает, что все, о чем говорит этот юноша, имеет смысл. Очень жаль, что в правительстве современных стран так мало людей, которые точно так же предвидят, что произойдет в будущем. Когда Гладстона, знаменитого политика Великобритании, спросили, в чем отличие великого государственного деятеля, он ответил, что такой человек знает, куда будет идти Бог в ближайшие 50 лет. А в книге «Бытие» фараону через Иосифа было сказано, что произойдет в течение ближайших 14 лет. Нам бы тоже очень пригодился такой человек, как Иосиф. И кто мог бы справиться с этой задачей лучше него? Фараон понимал, что Иосиф очень способный человек. Теперь вы видите, для чего Бог держал Иосифа в доме Потифара. Мы удивляемся, почему Бог вообще его туда привел. А теперь нам понятно, что Иосиф очень многому там научился, ведь он отвечал за все, что было в этом доме. И вот теперь он будет отвечать за всю землю египетскую. Какие огромные изменения происходят в жизни Иосифа! Из темницы он попадает прямо к трону фараона. Прочтем стих 42. «И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, и одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Кстати, перстень этот был с печатью, и на ней была подпись фараона. Фараон таким образом делает Иосифа своим доверенным лицом. Иосиф имеет право использовать царскую печать. Прочтем стихи 43 и 44. «Велел вести его на второй из своих колесниц, и провозглашать пред Ним «преклоняйтесь», и поставил его над всею землею египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Из дальнейшего повествования мы узнаем, как Иосиф женится на Синефе. Прочтем стих 45. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Имя Иосиф нравится мне больше, чем Цафнав-Панеах, но именно такое имя дал фараон Иосифу. Это коптское имя, и значит оно «тот, кто знает тайны». Прочтем стих 46. «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Узнав возраст Иосифа, мы теперь можем сказать, что он пробыл в земле египетской уже 13 лет. Мы также знаем, что 2 года из них он провел в темнице после встречи с виночерпием и хлебодаром. И до этого он, наверное, провел там около года. Получается, что в доме Потифара он провел почти 10 лет. Вот на какие периоды можно разделить жизнь Иосифа в Египте. А после этих 13 лет Иосиф оказывается на посту, который можно сравнить, пожалуй, с должностью премьер-министра. В Египте он был первым после фараона. Интересно, почему фараон с такой готовностью принял его? Прежде всего, конечно, потому что с ним был Бог. Мы это видим все время. Рука Божия и провидение Божие ведут Иосифа. Иосиф сам признается, что братья желали ему зла, а Бог желал ему добра. Вполне возможно, что существует еще одна чисто житейская причина, по которой фараон так охотно возвысил Иосифа. Многие ученые утверждают, что фараон был из рода хиксских царей. Эти люди не были урожденными египтянами. Они были бедуинами из Аравийской пустыни, кочевниками, и в этот период истории они захватили египетский трон. Если это правда, а мне кажется, что так оно и есть, фараон был на самом деле ближе по крови к Иосифу, чем к египтянам, поэтому он ему и доверял. И, кстати, у хиксских царей среди египтян было очень мало по-настоящему преданных и верных людей. А Иосиф, несомненно, отличался своей преданностью. Иосиф был верен любому человеку, которому он служил, поскольку твердо знал, что Бог действует в его жизни. Иосиф был верен своему делу, потому что знал, что с ним Бог. Таким образом, эта близость к фараону по происхождению могла оказаться причиной, по которой фараон с такой готовностью принял Иосифа. Кстати, хиксских царей позже изгнали из Египта. И мне кажется, именно по этой причине в 8 стихе 1 главы книги «Исход» мы читаем: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Новый фараон, несомненно, никакого сочувствия к евреям не питал. Обратите внимание, фараон возложил цепь на шею Иосифа, что уравнивало приказы Иосифа с приказаниями фараона. Кроме того, фараон дал ему в жены дочь жреца Илиопольского. Ее имя Осинефа означает «преданная Нефе». А Нефа – это, по сути, египетская Минерва. Ясно, что Осинефа была язычницей. Данный эпизод в жизни Иосифа открывает новую аналогию его жизни с жизнью Господа Иисуса Христа. Невеста Иосифа была язычница. И Господь Иисус Христос сейчас берет себе невесту из языческого мира. Эта невеста называется Церковью. Здесь же содержится еще одна параллель. Иосиф предстал пред фараоном, когда ему было 30 лет. И Господь Иисус также начал свое служение, когда ему было 30 лет. Итак, в возрасте 30 лет Иосиф начинает работать в Египте. В течение 7 лет изобилия он собирает про запас все излишки, которые рождает земля. Прочтем стихи 47 и 48. «Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его». Обратите внимание, что Иосиф положил хлеб в городах. Он хотел, чтобы в голодные годы люди без труда могли воспользоваться уже сделанными запасами. Поэтому Иосиф занимается очень важным делом. Он собирает запасы хлеба в городах, где их легко будет позже раздавать нуждающимся. Прочтем стих 49. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета». Египет в то время был закромами всего мира, а при Иосифе запасы продовольствия в Египте удвоились, а может быть и утроились. Итак, дорогие друзья, в следующую нашу встречу мы узнаем, как старый Иаков во времена голода отправил в Египет своих сыновей и как Иосиф наконец-то встретился со своими братьями.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: В неустанном поиске жилья. Все мы знаем поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». Ее обычно произносят, уговаривая человека приложить больше стараний и усилий. Конечно, усердие – великая вещь, и все же Бог помогает не только тем, кто не плашает. Самые, пожалуй, трудолюбивые обитатели морских берегов – раки-отшельники. Раковина, которую они выбирают себе в качестве жилища, никогда не устраивает их до конца, и они постоянно подыскивают новые и новые варианты. Иногда рак-отшельник, примерив новую раковину, возвращается в прежнюю, затем снова забирается в новую и опять в старую, сравнивает, в какой ему удобнее. Дело, разумеется, вовсе не в том, что рак-отшельник нерешителен и суетлив. Бог наделил его способностью чувствовать кальций, из которого состоят раковины. Он чует даже растворенный кальций из глубоко зарытых раковин. Исследования показывают, что рак-отшельник выбирает себе не просто уютный домик. Он выбирает раковину с наибольшим количеством кальция. Если бы рак-отшельник не умел находить наиболее богатые кальцием, а значит особо прочные раковины, его жизнь постоянно подвергалась бы опасности. Бог наделил это животное особым даром, позволяющим ему защищать себя. Давайте же усвоим этот урок и постараемся использовать все таланты, данные нам Богом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих благой вести на эту неделю записан в книге Псалтирь, Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Воспитать поколение X». Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
1: Я назвал сегодня свою проповедь «Воспитать поколение X. Сверхзадача 21 века». Почему так я назвал? Дело в том, что сегодня мы сталкиваемся с реальностью абсолютной неизвестности завтрашнего дня. Вы знаете, что проблема отцов и детей существовала всегда. То есть всегда поколения имели сложности в том, чтобы понимать друг друга. Но на сегодняшний день эта проблема очень быстро эскалируется, то есть она очень-очень сильно растет. Причина этого заключается в следующем. Дело в том, что скорость пополнения новой информации все время увеличивается. То есть, если мы возьмем 100 лет тому назад, 100 лет тому назад, в течение 10 лет человечество приобретало какое-то количество знания, то на сегодняшний день, за эти же 10 лет, человечество приобретает в 10 раз больше знания. То есть увеличивается скорость передачи информации, мы больше знаем. Когда вам было 5 лет, вы получали маленькую дозу информации сравнительно. Им сегодня 5 лет, их уже бомбардируют самые-самые разные факты, техника вот, и так далее. То есть разница между вами и вашими детьми или следующим поколением гораздо больше сегодня. В результате того, мы сталкиваемся с ситуацией, когда людям постарше очень сложно понимать вот этих маленьких людей. Нам сложно понимать их игры, в которые они играют. Нам сложно понимать их жаргон, которым они разговаривают. Нам сложно понимать их оценку того, что происходит вокруг. И для нас это уравнение со многими неизвестными. Это иксы и игреки, уравнение со многими неизвестными. Но наша привилегия, братья и сестры, заключается в том, что мы, верующие люди, мы знаем правила решения таких уравнений. Мы знаем, как можно вычислить этот x. Мы знаем таблицу умножения, и кроме таблицы умножения мы знаем все правила вот библейской или жизненной математики, которые позволяют нам найти ответы. Позволяют в этом сложном мире, в мире, который закручен настолько, что мы сами иногда теряемся, где мы находимся в этих нескончаемых оборотах, в этом мире позволяет сохранять контроль. Я хотел бы вместе с вами сегодня открыть книгу Второзакония, один из самых важных текстов Библии, который играл огромную, чрезвычайно важную роль в жизни израильского народа, в формировании его как богобоязненной, божественной нации. И один из текстов, который, по сути дела, несет на своих плечах огромную долю вот этого груза понимания Бога вообще. То есть, если мы хотим понимать Бога, если мы хотим понимать жизнь, нам не обойтись без того, чтобы научиться понимать эти несколько текстов. Давайте прочитаем с первого стиха, 6 глава, с первого стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это классический текст, который говорит о воспитании детей, но он говорит не только о воспитании, он говорит о гораздо-гораздо более важных вещах. Я хотел бы, чтобы каждый из нас обратил свое внимание на то, что Бог представляет Израилю новую жизнь. Он говорит о том, что вы вот-вот войдете в ту землю, которую я обещал отцам вашим уже много лет. И, наконец, это свершилось. То есть вот-вот должно свершиться. Так вот, для того, чтобы вы смогли прожить там, вам нужно кое-что знать. Они тоже стояли на грани неизвестности. Они как-то умели жить в Египте. Они каким-то образом научились жить в пустыне, когда они ходили от одного места в другое место, когда столб облачный, столб огненный вел их, когда Бог посылал им манну, когда Бог посылал им перепелов, когда Бог обеспечил их водой и так далее. Но теперь они должны были вступить в такую схему жизни, которая была абсолютно новой. Народы, которые населяли эти земли, они представляли собой какие-то, знаете, дикие языческие племена, которые поклонялись всевозможным идолам. У них были всевозможные зверские обряды, которые они совершали, самые нелепые традиции поклонения и почитания своих божеств и так далее. И когда народ израильский стоял перед тем, чтобы войти в эту землю, у них не мог не возникать вопрос, а что сделать, чтобы вот это поколение неизвестности, чтобы это поколение смогло быть счастливым. Вы знаете, когда мы говорим о воспитании детей, нужно иметь очень ясное понимание того, что в воспитание детей нужно вкладываться. Это очень существенный проект жизни. То есть это то, что требует концентрации, посвященности, это то, что потребует ваших денег, это то, что потребует вашего времени, это то, что потребует ваших сил и так далее. Сегодня, к сожалению, у людей не хватает приоритетности того, чтобы правильно понять или правильно увидеть воспитание детей. Большинство людей, с кем мне приходится говорить, они соглашаются с тем, что действительно детей нужно воспитывать. Но почти каждый говорит то, что звучит примерно так. Почти каждый человек говорит о том, что ну вот как их воспитывать? Здесь работа. После работы дома какие-то дела, после того, что дома какие-то есть еще взаимоотношения, которые нужно поддерживать. Но не будешь же, не закроешься от мира, от всего остального. Нужно пойти где-то пообщаться с кем-то, с людьми. Здесь еще отдохнуть хочется, нужно поехать где-нибудь. И таким образом, когда все это посчитаешь, то на детей остается 47 секунд в день. Это в среднем, сколько родители уделяют время детям сегодня. Это статистика. 47 секунд в день. И, к сожалению, большинство верующих людей, то же самое, они 100% за воспитание детей. Они очень хотят, даже они обычно покупают книжки по воспитанию детей. Хорошие книжки, иногда очень дорогие книжки покупают. Это примерно напоминает то, когда люди хотят выучить английский язык. Они еще вот систему там Илоны Давыдовой или систему там еще какие-то есть. Вот. Даже книжки под подушку ложат, думают, что может быть каким-то образом знание, которое там в книжке трансформируется в их сознание, и они научатся наконец говорить по-английски. Вот что-то подобное люди делают с воспитанием детей. Решение этого вопроса очень простое. Нам нужно понять, что в жизни должен быть баланс. Всем нам нужно понять, мне в том числе. Это одна из самых больших, самых существенных проблем, которые существуют сегодня. Представьте себе, если вы собрались строить дом. Допустим, вам банк дал на ваш дом 200 тысяч долларов. Я не знаю, здесь, наверное, это копейки. В таких местах, где мы живем, там 200 тысяч вполне хватает. Можно построить очень хороший дом за эти деньги. И вы решили 180 тысяч вложить в стены. такие красивые сделать, такие хорошие, мрамором обложить, что любой человек будет проезжать и сразу скажет, вот это. Ну и потом с оставшихся 20 сделать крышу, сделать полы, сделать внутри там отделку, вот, там всякий разный инвентарь поставить и так далее. Вы знаете, скорее всего, вам не хватит денег, даже если вы будете кушать на столах, которые вы собьете сами из 2x4, вот, скорее всего, вам не хватит все равно этих денег для того, чтобы вы как-то более-менее маломальски могли существовать. Причина в том, что вы вложились не туда. Мы все научились балансу, когда мы получаем чек. И мы знаем, что если мы пойдем и сейчас на весь этот чек купим каких-то вещей, которых мы так долго мечтали, которые, ну вот так вот, ну платье такое, просто сейчас сейл такой, который, ну все, он 500 стоило раньше, вот сейчас гораздо дешевле, ну и так далее, то завтра вам кушать нечего будет. И мы все прекрасно понимаем, что да, получили деньги, нам нужно столько-то на дом, заплатить рент или заплатить моргидж, столько-то денег нам нужно на health insurance, на страховку медицинскую, столько-то денег нам нужно на продукты, столько-то денег нам нужно пожертвовать на дело Божье, столько-то денег нам нужно для того, чтобы бензин купить и так далее. То есть каждый из нас знает, что такое баланс, более-менее. Кто-то лучше, кто-то меньше, но тем не менее все каким-то образом этим пользуются. Точно такой же принцип существует по отношению к воспитанию детей. Если вы будете иметь самый хороший дом, самую хорошую работу, которая поглотит все ваше время, если вы сможете одеть своих детей в самые дорогие вещи, но если вы не воспитаете их характер, вы никогда не сможете быть счастливым человеком. Вы будете сидеть в этом дорогом доме, будете ездить на этих дорогих машинах по судам, где будут судить ваших детей. И вам абсолютно не нужны будут ни эти дома, ни эти машины, ни тот образ жизни, ни те воспоминания, которые у вас были о том, где, как и когда, и за сколько вы отдыхали. Потому что будут какие-то вещи, которые будут долбить ваше сознание, которые будут делать вашу жизнь несчастной. Для того, чтобы этого не произошло, мы можем посмотреть на эти прекрасные, очень конкретные указания здесь, в этой книге, которые помогут нам избежать вот тех возможных обстоятельств, о которых я только что сказал. Давайте откроем еще один текст книги Второзакония, это же книга Второзакония, 29 глава. Здесь речь идет о том, что нам нужно сделать, то есть какая цель в нашем воспитании детей. Между прочим, я встретил недавно несколько человек, которые придерживаются такой позиции. Они говорят, мы своим детям даем право выбора. Мы не настаиваем, чтобы они ходили в церковь. Они должны сами созреть, они должны сами вырасти, они должны сами каким-то образом стать верующими. И что ж мы будем их насильно заставлять к Богу идти? Конечно, это очень-очень жестокая ошибка. Я не знаю, откуда взяли люди это представление. Представьте себе, вы проходите мимо такого глубокого-глубокого обрыва. Идет ваш 5-летний сын, и вы говорите, пусть он сам выберет. Пусть он сам научится, куда и как ему ходить. Это жестоко, да? Почему? Потому что 5-летний сын не понимает, что там он будет лететь очень далеко, и что больше оттуда он не выберется. Вы это понимаете. Так вот, во Второзаконии, 29 глава, написано следующее, 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Вот это ошибка, в которую впадают очень и очень многие люди, которые на какой-то точке, они считают, я буду счастлив, несмотря на то, что я буду ходить по произволу моего сердца. Посмотрите дальше, что написано. «И пропадет таким образом сытый с голодным». И не простит Господь такому, но тот час возгорится гнев на Господа, ярость на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написано в книге сей, и изгладит Господь имя его из Поднебесной. То есть посмотрите, о чем идет речь. Задача, которая стоит перед родителями, заключается в том, чтобы вот этот человек маленький, который растет, был сохранен от гнева Божьего, который может упасть на него. Что нужно сделать, чтобы сохранить его от Божьего гнева? Здесь написано, чтобы он никогда в своей жизни не сказал: «Я буду счастлив, ходя по произволу сердца своего». В этом ключ. То есть здесь написано, те люди, которые так скажут, которые будут так жить, которые будут так говорить, эти люди попадают в ситуацию, когда Божий гнев на них падает. И поэтому, если вы любите ваших детей, сделайте, пожалуйста, все, что вы можете, для того, чтобы ваш ребенок не попал под огненный град. Чтобы ваш ребенок был сохранен от вот этого проклятия, которое ожидает каждого человека, который действует по произволу сердца своего. Итак, в 6 главе книги Второзакония сказано о Божьих методах. Знаете, сегодня самые разные, я уже упомянул, книги есть, кассеты, разные конференции проходят, где люди изучают методику воспитания. Христианская методика, причем разные разновидности христианской методики. То, что написано здесь говорит не столько о методике воспитания, здесь больше говорит о том, кем должен быть воспитатель. То есть Бог, обращаясь к воспитанию, к процессу воспитания, Он сначала, прежде всего, до того, как говорить, как воспитывать детей, до этого Он говорит сначала о том, кем вы должны быть. И для этого есть очень-очень важные причины. Давайте прочитаем еще раз с 4 стиха. 6 глава, 2 Закония, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. Навяжи их знак на руку твою, да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Третий стих, который до этого буквально расположен. Он говорит о том, что делать для того, чтобы было хорошо, для того, чтобы вы размножились, для того, чтобы это хорошо было в детях, для того, чтобы это было действительно настоящее благословение. Посмотрите, речь идет о том, что процесс нашего воздействия на людей не столько зависит от того, каким образом происходит наше научение или наша попытка передать им информацию, сколько от того, кем являются те люди, которые передают эту информацию. Вы знаете, что когда Иисус Христос жил на земле, то Он использовал очень интересную методику воспитания церкви. Он не собрал людей и не стал им читать лекции. Да, он проповедовал много, он говорил много, очень много передавал информации. Тем не менее, его основой являлось то, что у него были тесные личные взаимоотношения с учениками, с 12 учениками. Дело в том, что воспитание детей – это ученичество в действии. Это самый-самый естественный метод, естественная ситуация, в которую Бог помещает. Бог помещает маленького человечка, которого Он создал, в среду, которая абсолютно оптимально является для того, чтобы этот маленький человечек мог вырасти. К сожалению, большинство людей сегодня думают или считают, что воспитание детей – это задача школы, воскресной школы, церкви и так далее. Это абсолютно неправильное понимание. Почему? Потому что дети не рождаются в школе или в воскресной школе или в церкви. Дети рождаются в семье. Бог устроил таким образом, что семья – это та оптимальная среда, в которой этот маленький человечек может сформироваться. Вы знаете, что 80% всего того, что люди знают, они знают в результате того, что они скопировали у кого-то. Они так учат язык, вот так все учились говорить, каждый из вас. Каждый из вас так учился ходить, одевать свою рубашку, одевать или ездить на машине. То есть речь идет о том, что мы очень и очень много перенимаем у других в своей жизни.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Ты помнишь имя пророка Божьего, который был пророком после Илии? Правильно, Елисей. Елисей был очень добр к людям и помогал им как мог. Однажды к нему пришла убитая горем женщина. Ее сын умер. Ты, наверное, заметил, что санамитянка имела веру, что Бог через Елисея сможет исцелить или даже воскресить ее мальчика. Удивительно, как Елисей силой Бога оживил мальчика и подарил радость его маме. Военачальник Нейман. Библия, 4 книга Царств, глава 5. Сирийцы стали вновь нападать на Израиль. Они совершали стремительные набеги, захватывали все, что попадалось им на пути, а затем быстро уходили на свою территорию. Однажды они захватили в плен израильскую девочку и отдали ее своему военачальнику Нейману. Нейман был превосходным воином. Народ любил его, а сирийский царь оказывал ему особые милости. Под началом Неймана сирийские войска одерживали крупные победы над Израилем. Плененная израильская девочка казалась здоровой и крепкой, и Нейман с радостью взял ее, чтобы подарить жене. Девочка скоро привыкла к своему новому положению. Если она и тосковала по дому, то не показывала этого. Она знала, что ее участь завиднее участи многих других рабов. У нее была добрая госпожа, и она жила в богатом доме, где ее не обременяли тяжелой работой. Однажды госпожа заговорила с ней, и голос ее был очень печален. «Знаешь ли ты, что господин твой болен?» – спросила она девочку. «Он страдает от ужасной неизлечимой болезни – проказы». Девочка перенеслась мыслями к себе домой. Она вспомнила Елисея, пророка, который с Божьей помощью сотворил много удивительных дел. «Если бы мы были в Израиле, – воскликнула она, – мой господин мог бы пойти к пророку. Пророк исцелил бы его». Жена Неймана передала слова рабыни мужу, а тот рассказал о них сирийскому царю. «Я сделаю все, что в моей власти, чтобы помочь тебе», — сказал царь. «Я напишу письмо царю Израиля и пошлю тебя к нему с ценными подарками и залогом, чтобы ты мог заплатить за свое исцеление». Когда Нейман прибыл в Самарию, царь израильский, увидев его коней и его колесницы, пришел в ужас. Он прочел в письме, врученном ему Нейманом: «Я посылаю к тебе своего военачальника Неймана. Я хочу, чтобы ты исцелил его от проказы». «Разве я Бог, чтобы снимать с человека проказу?» — воскликнул царь израильский. «Я не могу вылечить Неймана. А если я откажусь, он объявит мне войну. Он ищет лишь предлог, чтобы начать воевать со мной». Елисею рассказали обо всем этом. Он немедленно отправил послание царю. «Пришли Неймана ко мне, пусть он узнает, что есть пророк Божий в Израиле». Что замечательного в этой истории про израильскую девочку? Во-первых, она была довольна тем, что имела, даже находясь в рабстве. Великое счастье — быть всегда довольным. Этому учит нас Слово Божие. Во-вторых, эта девочка имела хорошие отношения со своими хозяевами. А Бог учит нас быть покорными властям. Третье. Она попыталась даже помочь Нейману, рассказав его жене о пророке Божьем. Надеюсь, тебе интересно слушать библейские истории о самом главном в нашей жизни. До новых встреч, друг. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 57. Книга притчей, 15 глава, 24 стих. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Не каждого человека назовешь мудрым, но мудрого узнаешь и среди многих людей, а его мудрости скажет его жизнь. Все его дела праведны, он хранит себя от греха, не злословит языком, не делает другим того, чего не желает себе. Это и есть мудрость от Бога. Верующий человек живет свято, удаляясь от греха. Он стремится в небесное царство. Туда, где царствует его Господь. Подъем и спуск. После долгого пути по горным каменистым тропкам решено было сделать привал. Мы разбили наш лагерь в долине между гор. Этот поход был прощальным для наших стариков. Так мы называли старших ребят в нашей туристической группе. В этом году они оканчивали школу, и стариками становились мы, семиклассники. 3 года они учили нас навыкам спортивного туризма, и прощальный поход был еще и экзаменом для нас. Мы этот экзамен сдали. Был вечер, костер, песни у костра, рассказы о походах и просто сказки. Легли спать уже за полночь, а проснулись под шум дождя, барабанящего по крышам палаток. К нашей гордости палатки мы поставили правильно, и вода не подтекала под них. Но дождь был недолгим, и хотя тучи и не собирались покидать небо, из них больше не пролилось на землю ни одной капли. Дежурные развели костер и приготовили завтрак. Поверьте, что нет ничего вкуснее каши, приготовленной на костре и пахнущей дымком. Наши палатки располагались недалеко от скалистой и очень крутой горы, и мне захотелось покорить эту невысокую, но труднодоступную гору. Я не засек времени, которое потратил, чтобы добраться до вершины горы. Восхождение было и на самом деле трудным. Я цеплялся за каменистые выступы, находил опору для ног, подтягивался вверх. Иногда мне помогали корни дикой арчи, крепко вцепившиеся в расселины между камнями. А каждый камень, за который я цеплялся руками или куда ставил ногу, я испытывал на прочность. Подниматься вверх было страшновато. Особенно после того, как я посмотрел вниз, на наш лагерь. С высоты он показался мне очень далеким, а ребята внизу очень-очень маленькими. Я даже подумал, а может быть, хватит подниматься вверх? Лучше вернуться назад, пока еще не поздно. Но я очень быстро отказался от этой мысли. Как оказалось, спускаться вниз еще труднее, чем подниматься вверх. Все камни, уступы, расселены между камней, крючковатые корни арчи, словно куда-то исчезли. Некуда было и ногу поставить. И я продолжал карабкаться вверх, скорее к вершине, где будет не так страшно и опасно. Эту вершину я покорил, но спускался по другой стороне горы, не такой крутой и опасной, и получил для себя урок. Нужно уметь не только подниматься вверх, но иметь и мужество спускаться вниз по опасной тропе. А этому надо учиться. Евангелие Марка, 9 глава. «И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Подъем на высокую гору для учеников Христа, наверное, не был легким. Но они шли вместе со своим учителем, которому доверяли и которого любили. Им было хорошо с ним на вершине горы. Они увидели своего Господа во славе. И даже не думали, что надо будет снова спускаться вниз, в долину, к остальным ученикам и к народу. А у людей, ожидавших их возвращения с горы, были горе, неприятности, житейские трудности, переживания. Апостолы только что видели своего Господа во славе небес, а теперь видят, что не все верят Ему и не все Его считают Господом. Пуститься с вершины горы, где все было так хорошо, в долину, где много слез и горя, для них было нелегко. Но они поднялись на гору вместе с Учителем, вместе с Ним и спустились в долину. и были там, куда шел он, их учитель и Господь. Путь жизни мудрого человека всегда направлен вверх, даже если он проходит долиной плача. Он мудрый потому, что верит Господу и спешит к вечному наследию в небесном царстве. В этом случае ему не грозит погибель, даже если он спускается с горы в долину тени смертной. 22 Псалом, 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: что-то мне грустно как-то. Да, тоскливо. А в чем причина? Не пойму сам. Хвостик закрутился. Ой, раскрутился. И обратно не закручивается. Повис, как шнурок. Вот беда-то какая. Видно, у меня это депрессия какая-то. Или как там ее? Депрессия? Да, точно, депрессия. Ой, и чем мне теперь помочь? О, а может скушать чего-нибудь вкусненького? А? Нет, не хочу. Ой, а может выпить чего-нибудь сладенького? Нет, и пить не хочу.
1: Привет, кабанчик.
0: Привет, Белочка.
1: А чего тебе хочется? Ну, прости, услышала обрывки твоих рассуждений горестных.
0: Ой, Белочка, у меня это депрессия какая-то. Или депрессия. А причины я не нахожу. Слушай, а может, ты подскажешь, а?
1: Ой, кабанчик, ну и задачку ты мне задал. Откуда же мне знать, чего тебе хочется? Это ты должен сам как-то решить. Может, попробуешь представить? Так, пофантазировать. Как выглядит твое желание?
0: Пофантазировать? Ой, это хорошо! Вот чего мне хочется. Хочу, чтобы эта депрессия улетучилась. Ой, я хочу такое большое. Да, ну точно не маленькое. Вот, в такой яркой коробочке. Красный. Ой, с нарисованными такими веселыми кабанчиками. Да. О, что-то вырисовывается. О, и еще такое перевязанное красивой ленточкой. Ой, Белочка, понятно?
1: Ну да, что-то вырисовывается. Тебе, кабанчик, подарок получить, что ли, хочется?
0: Подарок? Да, Белочка, точно подарок. Очень хочется. Ой, что-то я даже повеселел немного. Белочка, а я уверен, вы меня с дядюшкой Лосем и Бобриком порадуете.
1: Хорошо, кабанчик, мы подумаем. Но давай пока твою хандру в сторонку отложим и пойдем на берег скалистого озера. Ведь ты же у нас режиссер.
0: Белочка, я совсем забыл. У нас же сегодня представление. Я же моим актерам задание дал, обо всем распорядился, а сам в эту депрессию с копытами угодил. Ой. А ведь спектакль-то наш так и называется «Подарок» по рассказу Алисы Кузнецовой. Ой, Белочка, бежим на берег, лапками своими перебирай быстрее.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Сегодня вас ждет радиоспектакль в театре «Кабанчика». Давайте послушаем.
2: Ира проснулась, открыла глаза и увидела на стуле свое нарядное платье и новые красивые ленточки. Она вспомнила, что сегодня идет на день рождения к своей подруге Машеньке. Как любила Ира дни рождения, веселые, шумные, с музыкой и играми. А бабушка Маши, как всегда, испечет вкусный пирог, который любят все.
0: Надо собираться.
2: Ира быстро встала. Дома никого не было. Мама ушла на работу. Старшая сестра была еще в школе.
0: Платье такое красивое и туфли новые.
2: Ира даже погладила свое платье рукой.
0: И когда эта мама все успела приготовить? Какая она у меня заботливая и замечательная.
2: Время бежало быстро. Через полчаса надо было выходить на улицу. И тут Ира вспомнила.
0: Ой, а мой подарок? А что же мне подарить Маше?
2: В кресле сидела красавица-кукла. Ира знала, что она так нравится Маше, но она быстро отвела взгляд от куклы.
0: «Нет, куклу не подарю, она мне и самой нравится».
2: На столе лежал новый блокнот. Ира взяла его, раскрыла, но на первой страничке ее рукой уже было что-то написано.
1: «Ничего, а я вырву эту страничку».
2: Ира уже собиралась это сделать, но вдруг остановилась и прочла написанное.
0: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
2: Ира вспомнила, что эти слова из Библии учительница воскресной школы задала выучить наизусть к следующему уроку. Ира посмотрела на куклу, потом на блокнот, будто ее кто-то спрашивал: «А ты какой подарок хотела бы получить, куклу или блокнот?» Ира даже обиделась.
0: «Зачем мне блокнот? Конечно, куклу!»
2: Ира снова взглянула на куклу. И тут она заметила, что на кукле такое же белое платьице, белые ленточки и даже светлые башмачки, как на Ире. Словно та тоже собиралась на день рождения. Ира сказала кукле:
1: «А тебя никто не приглашал».
2: И вдруг ей показалось, что кукла ответила: «А меня и приглашать не надо, ведь я подарок». Ира взяла куклу в руки. В это время сестра вернулась из школы.
1: «Ой, Иришка, какая ты нарядная! Передай Машеньке и мои поздравления. Как она обрадуется этой кукле!»
0: «А я хотела подарить ей что-то другое».
1: «Но она, конечно, обрадуется этой кукле!»
2: На душе у Иры стало легко и радостно. Ведь сегодня она открыла для себя одну тайну. Когда приносишь радость другим, счастливее становишься сам. –

0: Ой, Белочка, смотри, дядюшка лось идет.
1: Привет, друзья. Посмотрел твой спектакль, кабанчик. Очень мне он понравился. Спасибо тебе за подарок.
0: Какой подарок? От меня?
1: Твой спектакль для зверюшек из нашего заповедника – настоящий подарок.
0: А, ты про это. А я думала, тебе Белочка сообщила, чего я жду. Большое такое, с ленточкой. Ну, это от депрессии меня спасать.
2: Эх, кабанчик. Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург, абонентский ящик 39-194-214, Трансмировое радио.
2: До свидания, ребята.
0: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите «Радуга». Подарки! Ой, смотрите, смотрите! И мой хвостик опять закрутился от удовольствия.

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде». Так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен. И правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге Псалтирь, Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: Клайв Льюис сказал: «Каждый соглашается, что прощение – прекрасная вещь, пока ему самому не приходится прощать. Что необходимо нам, чтобы простить обидчика? И на примере Давида мы посмотрим, как он оказывает милость своему обидчику и прощает его».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Сегодня мы продолжим историю прощения Давидом подлого Симея, который злословил и удручал Давида в момент предательства и уныния. Каким образом Давид отреагировал на это злословие, не дав волю своим чувствам? Он не позволил обиде укорениться в его сердце, чтобы она в конце концов не переросла в чувство озлобленности, а озлобленность, в свою очередь, в желание отомстить. Название сегодняшней беседы – «Быть достаточно сильным, чтобы простить».
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение Священного Писания и рассуждение над важной темой. Как прощать? Можно ли простить человека, который грешит против нас? Мы изучаем с вами жизнь Давида, мужа по сердцу Божьему. В жизни Давида наступил период, когда Давид бежал из города Иерусалима, босоногий, плачущий, с сотнями своих верных друзей, бежал, когда трон захватил его сын. За 4 прошедших года Авессалому, его родному сыну, удалось разработать и предпринять стратегию государственного переворота. Он завладел сердцами людей и настроил их против своего отца, царя Давида. И молодой человек, сын Давида, Авессалом, завладел троном и теперь направляется с сотнями своих приверженцев, чтобы убить своего отца. Страшная катастрофа, гражданская война, разделение между родными в одной семье. Сын восстает на отца. Это проблема. Можно возненавидеть, сражаться и убивать друг друга. Как поступает Давид? И вот одна из страниц его жизни говорит о следующем. Мы читаем из Второй книги Царств, 16 главу. Здесь сказано о том, что когда Давид бежал из Иерусалима, и он дошел до Бахурима, почитаем в 5 стихе, то из этого города вышел человек из рода дома Саулова по имени Симей, и он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. И так говорил Симей, злословя его, то есть Давида: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Но проходит время, и народ возвращает Давида в царский дворец, в Иерусалим. И мы читаем в 19 главе Второй книги Царств, когда возвращался царь, и вот он переходил через Иордан, то поспешил этот же человек, его звали Симей, сын Геры, вениаминтянин, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И он пал перед лицом Давида, перед лицом царя. И вот что мы читаем в 19 главе, 18 стих. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце твоем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Аминь. Очень непросто простить человека, который нанес много ран. Но большинство из нас отдает предпочтение трем разным вариантам реакций вместо прощения. Я хочу напомнить об этом. Но первая распространенная реакция вместо полного прощения – это так называемое условное прощение. Когда мы говорим: «Я прощу тебя, если…» Или: «Я прощу тебя, когда…» «Я прощу тебя, как только…» И далее вы завершаете предложение: «Если ты вернешься и все исправишь, то я прощу тебя. Если ты выполнишь обещанное, то я прощу тебя». Это условное прощение. Это показывает, что такой человек ожидает, что вы все исправите. Это условное прощение. Второй подобный вид прощения – это частичное прощение. Когда мы говорим: «Я прощаю тебя, но…» И люди обычно говорят так: «Не ожидай, что я забуду». Или: «Я тебя прощаю, но только исчезни из моей жизни. Я больше не хочу тебя видеть». Или: «Либо я прощаю тебя, пока это не повторится». Это частичное прощение. И наиболее распространенный третий вид – это отложенное прощение. «Я прощу тебя, но дай мне немного времени. Отойди от меня сейчас. Когда-нибудь, как-нибудь я доведу до конца, и я прощу тебя». Дорогие друзья, дело прощения сложное, непростое, важное дело. Но нам нужно помнить, что если мы не научимся прощать, и если не научимся быть подобными Господу Иисусу Христу, который принял нас и простил нас, грешников, страшных грешников, то мы не сможем жить духовной жизнью. Вот обычно, что говорят о тех людях, которые не научились прощать. Человек, не прощающий, постоянно скатывается вниз. Если мы не простим, то вначале появляется обида. Если нет прощения после обиды, то появляется раздражение. Если нет прощения после раздражения, то появляется ненависть. Ненависть ведет к озлобленности. И в конце концов озлобленность переходит в месть. Я просто жду подходящего момента, чтобы воздать ему по заслугам. К сожалению, это происходит даже в церкви, даже среди христиан. Люди помнят злословие, боль, переживания и не умеют прощать. Нам нужно учиться прощать у Господа Иисуса Христа, учиться на примере Давида. И в жизни мы можем найти истории тех людей, которые умели прощать. Я услышал одну историю. Историю про одного великого, богатого человека, Джона Рокфеллера, который основал империю американской нефтяной корпорации. И он требовал у своих руководителей высоких результатов работы. Однажды один из руководителей совершил ошибку стоимостью в 2 миллиона долларов. Это трудно себе представить. Новость о громадной ошибке вскоре облетела весь руководящий состав компании. И в течение всего этого дня люди были немногословны. Они даже боялись близко подходить к офису руководителя, боясь его реакции на совершенную ошибку. Но один смелый руководитель решил, что он не отменит встречу с Рокфеллером и увидится с ним. Он затянул ремень, вошел в кабинет. Нефтяной магнат писал что-то на бумаге, поднял голову и внезапно сказал: «Похоже, что ты слышал об ошибке нашего друга стоимостью в 2 миллиона долларов». «Да», — ответил он, ожидая, что Рокфеллер будет в ярости. Затем он продолжил: Я составил список всех положительных качеств нашего друга на этом листе бумаги и обнаружил, что в прошлом он нам заработал намного больше, нежели сколько стоила сегодня одна его ошибка. Его хорошие качества перевешивают эту одну человеческую ошибку. И я считаю, что мы должны простить его. Вы согласны? Кому не хотелось бы иметь такого начальника? Не обязательно совершить ошибку стоимостью в 2 миллиона долларов. Достаточно острого комментария, и мы выведены из строя. Почему? Поскольку наше внимание настолько горизонтально. Кажется, Бог так далеко, где-то на небе. А мне больно здесь, на земле. И сказать: Господи, забери эту обиду. Даруй мне мир в сердце, научи меня прощать. Кому-то это необходимо сделать с родителями. Другим необходимо попросить прощения у своих детей. Ваши дети будут иметь ошибки. И потом они все же придут и скажут: знаешь, у меня проблема. Я был плохим сыном. Я был неправ, когда поступил так и так. И вы можете немного помучить их. Вы можете поиграть в жестокую игру, когда они не будут знать, где вы стоите по отношению к ним. В то время как они были достаточно мужественны, чтобы сказать: я поступил неправильно. Поэтому самым милосердным и зрелым ответом будет, как сказал Давид: может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за сегодняшнее злословие. Поэтому помните об этом, потому что мы посмотрим на другую сторону этого дела. И мы читаем в 19 главе 2 книги Царств. Давид находится в другом положении. До этого он спасался бегством. Его искали, против него была двинута армия, чтобы его убить. Но начиная с 16 стиха, он узнает, что Авесалом был убит против воли отца Давида. Но Авесалом больше не занимает трон. Он больше не является опасностью. И теперь люди снова поворачиваются к Давиду. Они перевозят его домашние принадлежности, чтобы вернуть его на трон. Это день коронации. Это радостный день. Он поднялся со дна на самую высокую вершину гор. И это чудесное время ликования, когда Давид возвращается на царский трон. И среди всех приходит язвительный обидчик. Мы читаем в 19 главе 2 книги Царств, в 16 стихе. «И поспешил Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: не поставь мне, господин мой, преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, в сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифа, чтобы выйти навстречу господину моему царю». Перед тем, как продолжить, я понимаю, что вы сгораете от нетерпения узнать, каким был ответ Давида. И хочется добавить, что вы можете быть на месте Семея. Мы представляем себе Семея как некую далекую от нашей действительности карикатуру, жившую в Ветхом Завете много лет назад. Но и сегодня есть такие же Семеи. И каждый из нас был на его месте. И вы знаете, что совершили нечто худое. Вы, возможно, сказали, либо сделали, либо что-то еще. Вы знаете, что обиженный прицепился к этому. И в результате вы не свободны. И он, и она не свободен. а мяч на вашей половине поля. Это ваша подача, ваша очередь сделать шаг. Сделайте же его. И для этого вы составляете список непрощенных. Но не фальшивый список. И не подумайте, что вы будете более духовными, если список будет длиннее. Нужно честно, в подлинной манере просто открыть свою жизнь. Посмотреть глазами Бога. Вспомнить людей, с кем вам необходимо примириться. Это тяжело, не так ли? Мне приходилось делать это с нашими детьми время от времени. И это тяжело. И поскольку это очень личное между нами, то я не хочу использовать в качестве примера. Но относительно недавно я примирился с одним из наших детей, и я смог провести время именно с ним. Мы хорошо поговорили. Я ясно дал понять, что я был почти на все 100% неправ, когда мой сын был прав. Потому что я заботился только о себе, о своей репутации, и не обращал внимания на своего сына. И вот наедине, в тишине, сквозь слезы, в течение часа мы все решили. Это замечательно, но это тяжело. И это храбрый поступок. Это совсем не похоже на то, как меня воспитывали. Меня воспитывали, как и вас. Тебе нельзя это делать. Почему? Потому что я так сказал. Что было самым глупым ответом из всех возможных. Потому что я так сказал. Но это не ответ. Это отговорка. Это бегство от действительности. И родители не просят прощения у детей. А где так написано? Вы покажите мне. И если ребенок обижен разгневанным или раздраженным отцом, он нуждается в прощении того, кем он был обижен. Неважно, сколько лет ребенку. Будь это 3-летний ребенок или 33-летний. Так выстраиваются мосты. Так восстанавливают семьи. И вы не поверите количеству служителей, которые не могут принять, что ребенок тоже человек. Итак, ответ Давида на раскаяние семьи. Тот кается, тот просит прощения. Давид мог бы повести себя с равнодушием. И это безопасный ответ. А это семей? Да веса не обращай на него внимания. Один писатель, Джордж Бернард Шоу, сказал следующие слова. Самый худший грех по отношению к своему собрату – это не ненависть, но безразличие к нему. В этом суть бесчеловечности. Давид мог бы проигнорировать семью, позволив ему быть умерщвленным. Это не прощение, это контролируемая ярость. Однако Давид поступает по-другому. Вот перед ним семей раскаивается и признается в содеянном ране злодеянии. Вот что мы читаем. «И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал, «Неужели семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И всегда будет подобный Авесе советник. Вот он снова пришел, Давид. «Покончим с ним. Он тебя побивал, когда тебе было ужасно. Воздай ему по заслугам». Но читаем дальше. 19 глава, 2 книги Царств, 22 стих. «И сказал Давид, что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем? И сказал царь семьи, ты не умрешь. И поклялся ему царь». Причина, почему Давид так милосердно обошелся с ним, потому как это не была обида. Он смог его простить. Во-первых, поскольку Давид прежде всего искал близости с Господом, Давид доверил все Богу. Бог, ты знаешь глупости, которые он говорил в тот день. Но это не важно. Ты разберись с этой обидой. У тебя это хорошо получается. Во-вторых, Давид осознавал свою греховность, свои провалы. Знаете, кто лучше всего прощает? Те, кого простили. А знаете ли вы, как распознать большого гордеца? Ему тяжело прощать. Вспомните, когда вы нуждались в прощении. Просто вернитесь в то время, и какое чувство облегчения и необыкновенную радость вы испытали, когда тот человек сказал, ничего страшного. Разве не было ужасно, когда они так не утверждали, хотя он полностью осознавал свою несостоятельность? У такого рода людей трудности с терпением. Также они не могут быть хорошими лидерами. Хорошие руководители обладают огромным запасом терпения. У них много места для сострадания. Давид поклялся Симею, что он не умрет. Перейдем к нескольким советам, как научиться прощать, а не откладывать. Вы закончили составлять свой список тех людей, кому нужно простить? Итак, первое. Нужно культивировать толстокожесть. Ну, может быть, кто-то из вас может возмутиться. Вы учите нас, что делать, но не говорите, как это сделать. Это будет непросто. Я бы попросил Бога сделать это. Господи, даруй новый слой кожи, пожалуйста. Господи, даруй мне терпение. Помоги не быть такой тонкой натурой. Прежде всего взирать на Тебя. Ты даруй мир. Господи, убери эту глупую чувствительность моего разума, похожую на китайский фарфор, и даруй мне глубину. Сделай меня подобным Христу. Сделай это как можно скорее. У вас есть друг? Попросите друга помочь вам с этим. И пусть ваш друг, которого вы уважаете, научит вас быть подушкой, принимать все удары и не реагировать. Второе. Постарайтесь понять, откуда появился обидчик. Для этого нужно милосердие. Постарайтесь увидеть разбушевавшегося мальчика внутри того мужчины. Постарайтесь увидеть, откуда обида. Рассмотреть внутри женщины девочку, которая огрызается. Постарайтесь понять, почему они так поступили. Иногда, может быть, из-за того, что они пропитаны средствами массовой информации. Ну, позвольте объясню, что я имею в виду. Что-то дома случается, и ты не выражаешь свое недовольство, а просто копишь внутри. Но затем, спустя 3 дня, что-то происходит другое, вместо того, чтобы сказать: знаешь, мне стыдно. Вы просто складываете внутри еще одну боль, пока не наполнится ваша чаша. Если мы не попросим прощения. Иногда конфликт — это результат многих скопившихся мелочей, неразвязанных узлов. Но когда чаша наполняется, то кончается терпение, и человек не может контролировать свои эмоции, и тогда может произойти взрыв и даже разрыв отношений. Знаете, мы усложняем жизнь, хотя жизнь может быть проще. Необходимо просто иметь дело со всеми обстоятельствами честно по мере их возникновения. Когда возникает проблема, нам нужно помолиться и, если нужно, попросить прощения. Третье. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы нуждались в прощении. Что вы чувствовали? Времена в вашей жизни, когда вы остро ощущали нужду в прощении. Нам нужно занимать проактивную позицию и самим просить прощения, помолиться с другим человеком, поговорить с ним, попить чаю. И Господь даст возможность продолжать жизнь, служение, труд вместе дальше. Четвертое. Скажите вслух, что вы прощаете. Или вы сами просите прощения. Скажите о прощении, а не думайте о нем. Выразите свое прощение, к примеру, такими словами: «Я прощаю тебя, давай двигаться дальше. Начнем сначала. Мы должны извлечь уроки, научиться любить друг друга. Нам нужно продолжать трудиться вместе». Автор одной книги приводит пример прощения. Вот что он пишет. «Несколько лет назад ко мне на занятия пришла модно одетая женщина, которая была сильно подавлена. Несколько днями ранее она обратилась к Богу, начала ходить в церковь, но также попросила встретиться со мной, поскольку что-то ее беспокоило. Она рассказала об ужасном романе, который был у нее с одним из друзей ее мужа. И затем она настаивала, что ее муж должен знать, и именно я должен ему рассказать о ее романе. Это был новый опыт для меня. И после некоторого обсуждения с этой женщиной я позвонил ее мужу. И когда он приехал ко мне, то я поведал ему историю об этом романе. Его ответ был нечто прекрасное и необыкновенное, что стоило видеть. И, повернувшись к заплаканной, испуганной жене, он сказал: «Я тебя люблю, я тебя прощаю, давай начнем сначала». Предстояло исправить много вещей, и много боли еще нужно было залечить. И благодаря пониманию Божьего прощения положило начало новой радости и новому браку. Об этом тяжело проповедовать, трудно говорить, слышать об этом не легче. Составили ли мы свой список непрощенных? Кто нас обидел? Простите им. Мы так и молимся. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Нам важно выучить уроки. Прежде всего, искать мудрости у Господа. Простить или не простить, мы задаем вопрос. Если касается меня, то, конечно, меня простите, а вот с других возьмите по полной программе. Так мы часто думаем. Нам нужно помолиться, и пусть Господь даст мудрости, как правильно поступить. Нам нужно наставлять, учить, воспитывать себя и других в страхе Божьем. Нам нужно не только воспитывать, нужно любить. Я бы сказал, любовь и прощение – это одно и то же. Потому что наш дорогой Господь, Сын Божий, Мессия, Иисус пришел в этот мир оплеванный, непринятый. Его предали близкие, даже верные ученики. Они разбежались, как Давид сбежал от своего сына Авессалома. И рядом с Давидом остались только верные друзья. Христос на кресте Голгофы. Он говорит с разбойниками, страдает, молится, заботится о матери. И в молитве говорит такие слова: «Прости им, ибо не знают, что делают». Любовь – это жертва, уязвимость. Прости им, ибо не знают, что делают. И хочу закончить словами апостола Павла в послании к Римлянам 12 главе. Он учит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Благослови вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы увидели, как Давид повел себя со своим обидчиком. В злоречии Семея Давид видел волю Божию, поэтому он не осуждал его. Также Давид не был обижен словами Семея, поскольку он отдал все Господу. Поэтому, когда Семей пришел просить прощения, то у Давида не было никакой озлобленности, не говоря уже о мести. Давид продолжал помнить о своем несовершенстве. Он осознавал свою греховность. Он понимал, что значит нуждаться в прощении, которого ты не заслуживаешь. Подобно тому, как его простил Господь, Давид простил Семея. И нам не стоит затаивать в себе обиду, но позволить Богу проявить свою благодать через прощение другого человека. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Песнь триумфа», «Когда даже благочестивые ведут себя глупо», «Конец эпохи». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Песнь триумфа» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа, так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 28 июля. Сегодняшнее место записано в книге пророка Наума в 1 главе, в 3 стихе. Там есть такие слова: «В вихре и в буре шествие Господа». Вспоминаю, как однажды в юности мне пришлось сидеть на склоне горы и наблюдать за бурей, которая разыгралась в долине. Небо налилось свинцом, и земля содрогалась от раскатов грома. Казалось, что природа совершенно преобразилась и навсегда утратила свою чарующую красоту. Но вот буря закончилась и покинула долину. И если бы на следующий день я пришел на то же место и спросил о той ужасной буре с ее свинцовыми тучами, то трава могла бы ответить: частица этой бури скрыта во мне. И полевая Маргаритка должна была бы сказать: частица этой бури скрыта во мне. Плоды, цветы и вообще все, что произрастает из земли, могли бы сказать: частица этой бури заключена во мне. Просил ли ты когда-нибудь о том, чтобы стать похожим на своего Господа? Желал ли ты страстно вкусить плоды Духа? Молил ли о благодати, милосердии, любви? Если так, то не страшись той ураганной бури, что бушует сейчас в твоей жизни. Она несет с собой благословение, и дивные плоды явятся впоследствии. Если душа истомится в страданиях и изнеможет мой дух, верю, что в жизненном море скитаний ты самый лучший мой друг. Если в болезни душа истомится, вспомни, ведь я муж скорбей. Без моей воли ничто не случится, о, не страшись, будь бодрей. Если друзья изменяют порою, ты говоришь: не грусти. Я лучший друг твой, я буду с тобою и сохраню на пути. Знаешь ты все, о мой дивный учитель, видишь невзгоды души, все мне ко благу, сказал мой Спаситель. Верю, послал это ты.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Однажды Господь даровал Николаю встречу с руководителями республики. Тогда еще не было президентства, а рулевым республики была коммунистическая партия во главе с первым ее секретарем Усубалиевым. К нему на прием пригласили руководителей четырех главных конфессий Кыргызстана – православного благочинного священника, старшего проповедника субботников, старшего мулу мусульман и старшего пресвитера баптистов. Таким образом, Николай тоже оказался в числе приглашенных. В кабинете первого секретаря присутствовали многие другие руководители республики. Встреча была организована с целью знакомства с руководителями основных религиозных конфессий Кыргызстана и их участия в республиканском журнале «Литературный Кыргызстан». Выступали все по порядку. Николай рассказал собравшимся о вероучении иоаннских христиан-баптистов и их деятельности, и всем присутствующим подарил по Новому Завету. Руководителям всех четырех конфессий предложили публиковать в журнале свои духовные статьи и проповеди. По словам главного редактора, от этого авторитет журнала вырастет и больше станет подписчиков, потому что в нем появится новая живая струя. Так длилось несколько лет. Это было большое свидетельство о Боге через светский журнал. Потом Николаю объяснили, что компартия как открыла христианам доступ к журналу, так и закрыла. Но дьявол поздно проснулся. Люди уже многое узнали о Боге, а также о различных религиозных направлениях в Киргизии и, в частности, во Фрунзе. Особую силу Божию и его всемогущество Николай испытал при изгнании бесов. За свою многолетнюю практику пресвитерства ему пришлось участвовать в таком служении только дважды. Первый раз родственники бесноватой пожелали, чтобы братья для изгнания бесов пришли к ним домой. Изъявили желание идти в эту семью семь братьев. Помятуя, что сей род изгоняется только постом и молитвою, братья провели день в посте и молитве и вечером пошли. После предварительной беседы с родственниками зашли в комнату к бесноватой. Обступив кровать, где лежала укрытая простыней больная, все семь братьев положили руки на ее тело и начали по очереди молиться. После молитв двух братьев начал молиться третий. Но после нескольких его слов все услышали громкий звук, похожий на хлопок, и молитва прервалась. Братья открыли глаза и увидели испуганного брата, сидящего в дальнем углу комнаты, и услышали неприятный скрипучий голос. «И ты, блудник, пришел меня изгонять! В тебе самом бесы!» На этом изгнание закончилось. Потом этот брат рассказывал, что его кто-то сильно ударил по щеке, он упал и по полу проехал до угла, где его и увидели братья. Да, огромную силу имеет сатана, но Христос намного сильнее его. Он победил все силы ада и одержал победу над сатаной, отобрав у него ключи от ада и смерти. Такую же силу Господь дал и своим последователям. Читайте Евангелие от Марка, 16 глава. Только этим последователям нужно иметь крепкую веру и чистое сердце. И однажды Бог найдет пути и средства открыть перед всеми, кто есть кто. Странствующий философ Григорий Сковорода сказал: «Руки, которые должны очищать других, должны быть сами чисты». Другой муж Божий утверждает: «Для Бога нужен хоть слабый, но духовно живой и преданный ему человек. Живой же мертвец не пригоден ни для какого Божьего дела. В другой раз Николай принимал участие в молитве над бесноватым молодым человеком. Желающих нашлось только 5 человек. После откровенной беседы друг с другом и исповеданием перед всеми, братья провели 2 дня в посте и молитве. На 3-й день братья были у бесноватого. Последний перед приходом братьев объявил своим домашним, что к нему идут братья, но они ничего не смогут сделать. И действительно, бесы долго не хотели уходить. Братья по очереди совершали молитвы, но бесы не уходили. Молодого человека подбрасывало так высоко и с такой силой, что его не могли удержать 5 мужчин. 30 минут шла борьба. Наконец, бросив его на пол, бесы вышли через окно, которое с шумом вылетело на улицу. Молодой человек лежал бледный и обессиленный. Его подняли с полу, положили на кровать, и он тотчас же заснул. Проспав 2 с небольшим часа, он проснулся и заговорил ровным, спокойным голосом, а затем попросил есть. Больше бесы его не беспокоили. Он вел тихую христианскую жизнь и даже стал петь в хоре и проповедовать. Слава Богу, что и сегодня Господь силен давать пленным освобождение и отпускать измученных на свободу. Луки 4:18. Слава Тебе, Господи! Слава за освобождение и свободу всем желающим и идущим к Нему! Хочется сказать служителям Церкви Христовой, посмотрите, сколько сегодня вокруг вас несчастных, которых пленил сатана. Прислушайтесь к стонам этих пленников, помогите им освободиться от сетей дьявола, пользуясь силою Господа нашего Иисуса Христа. Не говорите, что вы не имеете силы. Для этого не сила нужна, а вера и христианская жизнь с исполнением воли Господней. Ибо так написано: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. «Не ваша сила пусть будет видна, а сила Божия, и с этой силой вы все возможете». Если вы думаете о себе, что вы немощны, тогда эти слова как раз для вас. Дерзайте, братья! В связи с этим вспоминается одна интересная встреча. Однажды в четверг, когда у Николая был приемный день, в его канцелярию при молитвенном доме пришел один человек и попросился на прием. Через несколько минут Николай увидел у раскрытой двери человека, который вежливо поздоровался и сказал, что он хотел бы лично видеть человека, назвав имя и фамилию Николая. «Хорошо», — отвечал Николай, — «проходите и садитесь». Тот прошел, сел и молчал. «Что же вы молчите? Говорите, по какому вопросу вы пришли?» Мужчина удивленно посмотрел и снова повторил, что он хочет лично видеть Николая, и поинтересовался, когда он сможет его увидеть. Николай с удивлением и каким-то непонятным беспокойством посмотрел на посетителя, определяя, не больной ли перед ним. Но одежда посетителя, его манеры и поведение в целом говорила обратное. «Я вас слушаю. Я тот человек, которого вы ищете», — сказал Николай и, встав из-за стола, подошел к нему. «Что вы хотели от меня?» Тот с удивлением посмотрел, затем зачем-то встал тоже и принялся осматривать Николая с головы до пят. Помолчав, он произнес: «Нет, вы не похожи на него. Я представлял вас другим. Когда я стал читать ваши духовные статьи в журнале «Литературный Кыргызстан», Когда слушал о вас отзывы знакомых, я нарисовал для себя ваш образ, и вы в моем воображении были совсем другой. А вы даже и ростом не выделяетесь. Долго говорили они в тот день, расстались с хорошими знакомыми и потом не раз еще встречались. На прощание посетитель, оказавшийся писателем, сказал: «Вы имеете широкую известность, о вас много говорят. Не вскружило ли все это вам голову?» И добавил: «Я лично заболел этой болезнью». Николай ответил, что он считает себя маленьким человеком, какой он и есть на самом деле. А маленького человека посади хоть на самую высокую гору, он останется маленьким. А если что-то и сделано, то это не он, а Господь, его сила и его всемогущество. Ему и принадлежит вся слава. Оба улыбнулись и дружелюбно распрощались. После ухода посетителя Николай подумал: если бы не наши человеческие немощи, кто бы признал, что секрет успеха служителя в силе Божией и только в ней? Но когда ты скажешь: это не я, а Бог Всемогущий сделал, это самый убедительный аргумент, что с нами, немощными, всесильный Бог. И не мы, а Бог совершает чудеса. И люди, видя совершенное, соглашаются с этим. Как жаль, что некоторых служителей Божиих одолела сатанинская гордость, и они все успехи в служении приписывают себе. Дьявол поймал их в эту крепкую сеть. Такие гордецы сами на себя навлекают Божий суд, ибо Бог гордым противится. Более того, они идут прямой дорогой в ад, где приготовлено место первому гордецу, дьяволу и его слугам. На могиле мужа Божьего и евангелиста Григория Сковороды по его просьбе написано: «Мир ловил меня, но не поймал». Помните это, дорогие братья, мир ловит нас, расставляет сети, охотится за нами, готов поглотить нас, как рыкающий лев, но мы должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Особым благословением Николай до сих пор считает свою поездку на святую землю в Израиль. Это знаменательное путешествие берет свое начало, как и все великое, с малого. На отчетное республиканское совещание в 1990 году приехали братья из ФСБ во главе с председателем Союза братом Василием Ефимовичем Логвиненко. В субботу вечером после совещания братья, собравшись в доме Николая, беседовали на разные темы. Николай спросил: «Почему так получается? Русская православная церковь ежегодно посылает своих представителей на святую землю, а от нашего союза баптистов еще никто и ни разу не посетил как паломник ту землю, где воплотился, жил, ходил, проповедовал и умер наш Спаситель Христос. Это несправедливо». И тут же сделал предложение: «Вот вы, Василий Ефимович, собираетесь уходить со служения председателя Союза. Так сделайте перед своим уходом что-нибудь особо памятное для нашего братства. Добейтесь разрешения для нашей братской делегации посетить Израиль. Это мечта моей жизни», – закончил Николай. «Да, это так. Как только Николай познал Христа как своего Спасителя, он полюбил Библию, и у него загорелось желание побывать на этой земле, по которой ходил Христос. Это желание еще более возросло, когда он прочел книгу доктора Фрея «Земля, где жил Иисус Христос». Мечтал и верил, что однажды так и будет, и его ноги ступят на эту землю. Братья уехали, но просьбу эту не забыли. Они возбудили ходатайство, и благодаря зарубежной миссии, взявшей на себя всю организацию и расходы, эта поездка состоялась. Осенью 1991 года делегация ВСЕХБ в количестве 14 человек с самолетом вылетела на остров Кипр, а оттуда паромом по Средиземному морю прибыла в Израиль. Как только сошли на берег, Николай снял обувь, преклонил колени и поцеловал землю со словами: «Слава Богу, я, наконец, на святой земле». «Земля-то святая, Коля», – проговорил Иван Семенович Гнеда, руководитель делегации, – «но люди здесь не святые». 8 полных дней. С раннего утра и до позднего вечера братья путешествовали по Израилю. Они побывали во всех известных иванских городах, связанных с жизнью Иисуса Христа. Все посмотрели, все зафиксировали в блокнотах, на фотографиях и видеокассетах, и счастливые возвратились домой прямым рейсом Тель-Авив-Москва. После возвращения из Израиля почти во всех общинах Киргизии были сделаны сообщения о поездке на Святую Землю. Вместе с Николаем все дети Божии радовались, благодарили Господа и молились об Израиле. Об этом путешествии у Николая до сих пор сохранились светлые воспоминания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBM. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить – это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться с сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать – это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собою худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое апостолом Павлом. Оно началось примерно в 51 году новой эры из Антиохии Сирийской. Продвигаясь через Малую Азию в сопровождении Силы и позднее Тимофея и Луки, четверо прибыли в Европу. Были сделаны короткие посещения в следующие места – Филиппы, Фессалонику, Берию, Афины, и в каждом месте образовались общины верующих. Покинув Афины, Павел направился в Коринф, где его встретили Сила и Тимофей. Лука остался в Филиппах. Коринф. Город Коринф часто упоминается в Новом Завете по той причине, что апостол Павел там работал, а также написал два послания общине верующих, которое было там основано. Этот греческий город находился у узкого перешейка между Пелопоннесом и материком, стал широко известен как аналог истории. В 146 году до Рождества Христова, в связи с восстанием против Рима, римский консул Мумунин сжег город до пепла. Юлий Цезарь восстановил город в 44 году до Рождества Христова, и Коринф стал столицей римской провинции Ахаии, которой правил проконсул. Действительно, это был большой переход для апостола Павла оставить греческий город Афины и прибыть в римскую колонию Коринф. Хорошо сказано: его путешествие привело его от тихого провинциального городка в столицу и из уединенного старинного университета в центр правительства и торговли. Было время, когда Афины во всех отношениях превосходили Коринф, но в связи с изменением и ясно растущей силой Римской империи Афинам осталось только воспоминание о былой славе и превосходстве. С другой стороны, Коринф во время апостола Павла стал шумным торговым городом с прочной экономикой и с космополитическим населением. И как некто сказал, большое число греков и евреев постепенно соединилось с войсками колонистов, которые были посланы Юлием Цезарем из Италии и держались в повиновении под властью римского проконсула. При чтении 18 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что в Коринфе была синагога. Вероятно, там Сила и Тимофей встретились с Павлом, который был в Афинах один. Сила и Тимофей остались в Ирии. Это мы узнаем из утверждений в 5 стихе 18 главы Деяний святых апостолов. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Из предыдущего стиха мы узнаем, что Павел убеждал иудеев и еленов в синагоге каждую субботу. Почему Павел уехал из Афин в Коринф? Несомненно, что он просил Силу и Тимофея встретить его в Коринфе. Он составил себе нечто вроде плана для своего маршрута. Павел знал, что Коринф является важным городом, торговым центром. Отец Павла занимался торговлей в Тарсе, поэтому он несомненно сознавал, что Коринф – важный торговый центр. Павел думал, что при таком большом количестве евреев в городе он будет иметь возможность провозгласить им благую весть о Божьей милости во Христе Иисусе. Павел также знал о подписанном указе в Риме, что всем евреям надо было покинуть город, и что по этой причине многие поедут в Коринф. Об этом историческом факте свидетельствует 2 стих 18 главы. Павел нашел некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Также во многих статьях светских писателей того времени упоминается презрение и пренебрежение, с которым относились к евреям. Наряду с тем, что некоторые проявляли терпимость к присутствию евреев, люди, с которыми они жили, относились к ним плохо. Интересно заметить в связи с Акилой и Прескиллой, о которых упоминается в 18 главе, что когда несколько лет спустя Павел написал послание к римлянам, он упоминает об этих людях, которые жили в Риме или же его окрестности. Из 3 стиха 16 главы к римлянам мы узнаем: «Приветствуйте Прескиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Нам также следует заметить, что апостол Павел взял их с собой на служение в другое место. Мы должны будем рассмотреть это позже. Мы также можем предположить, что Акила и Прескилла были состоятельными, даже богатыми. В детстве апостол Павел научился ремеслу делания палаток. Об этом мы упомянули в одной из ранних бесед о жизни и служении апостола Павла. Этим же самым ремеслом занимались Акила и Прескилла. Они приняли апостола в свой дом, и таким образом началась дружба, которая длилась многие годы. Интересно заметить, каким образом Бог соединяет жизни своих служителей и совместно употребляет их для своей вечной славы. Это было так на протяжении столетий, и сегодня мы видим то же самое. Это было очень выгодным ремеслом во время Христа и Павла. Палатки пользовались большим спросом. Павел присоединился к ним потому, что тоже знал ремесло, которым они занимались. Нельзя ли поэтому предположить, что по причине сложившихся условий свидетельство Павла привело к обращению, а позднее к их верному и преданному служению и сотрудничеству? Как хорошо сказано: те, которые посетили Акилу в Коринфе во время рабочих часов, вероятно, застали бы Павла, который молча занимался работой, как и его сотрудники. Несмотря на то, что он знал, что Евангелие является вопросом жизни или смерти для души, он всецело был занят простой работой, как будто бы он не имел другого занятия. Как много мужчин и женщин приняли Христа по причине повседневного свидетельства, работая с ними вместе. Верные сотрудники имеют возможность показать в своем тщательном исполнении работы, которой они заняты, что Христос является их Господом. Поэтому следует заметить, что апостол Павел сделал такое утверждение в послании к Ефесской церкви: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, простоте сердца вашего, как Христу». И еще апостол добавил: «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Похоже на то, что Павел установил контакт с Акилой и Прескиллой до того, как Сила и Тимофей прибыли из Берии. Установив контакт с Акилой и Прескиллой, Павел субботние дни посещал синагогу и, получив возможность говорить, открывал им Ветхозаветное Писание, утверждая на их основании законность распятого Господа Иисуса Христа как их Мессии. И как фарисей в прошлом, Павел энергично подтверждал истину о воскресении. Большое внимание обращалось к тому, о чем говорил Павел. С прибытием силы и Тимофея духовное напряжение умственной деятельности апостола возросло. Заметьте слова в Деянии святых апостолов, 18 главе, 5 стихе. «И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Павел чувствовал свой долг проповедования Евангелия, несмотря никакие столкновения с оппозицией. Павел понимал, что евреи, даже когда усилили свое сопротивление истине, которую он проповедовал, Павел понимал, что пришло время осуществить принятое решение, отдать большую часть времени проповедованию среди язычников, несмотря на то, что он любил евреев и желал их спасения. Было принято решение: отныне иду к язычникам. Трудно было принять такое решение,

речь. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача выдающейся личности Библии будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати, сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мое желание прочесть одно довольно известное место из Священного Писания. Мы будем читать из Деяний апостолов 2 главы, начало Дня Пятидесятницы. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И дальше 2 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося ветра, сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Я, друзья, не хотел бы сегодня говорить о каких-нибудь спорных темах, о догматических темах, связанных с Днем Пятидесятницы. И уж тем более сегодня не тот праздник, которому мы читали бы это место. Мое желание, однако, обратить наше внимание на определение, которое характеризует состояние внутреннее, душевное состояние учеников в этот самый день. Оно записано здесь в первом стихе. Здесь сказано, что все они были не просто вместе, они были единодушно вместе. Все они были единодушно вместе, и именно в ответ на это Господь их благословил. Каждого из нас есть желание иметь духовный успех. Мы хотим преуспевать духовно, мы хотим иметь христианскую победоносную жизнь, хотим, чтобы Господь использовал нас в наших семьях, в наших церквах, мы хотим иметь близкое общение с Господом, и для нас пример Первой Церкви значит очень много. Я думаю, что не однажды мы задумывались о том, вот была бы возможность оказаться в то самое время. Может быть, тогда, когда учил Иисус Христос, нам бы оказаться в части Его аудитории и самим испытать вот эти самые чудеса. Вот хотя бы то, о котором сегодня сестра рассказывала стихотворение. Или же, оказавшись в числе первых учеников, последователей Иисуса Христа, там, в рядах Первой Церкви, воочию убедиться в силе Господней, когда и место сотрясалось после молитвы, и были явные ответы на нее. И поэтому мы желаем достичь вот этого состояния, иметь эти благословения. И вокруг нас предлагаются самые различные ответы, а как это можно иметь сегодня? Каким образом сегодня в нынешних условиях мы можем иметь духовный успех? Кто-то говорит, мы нечто утратили из опыта Первой Церкви, и нам нужно вернуться назад. И то, что нам нужно, это уничижение собственной плоти, может быть, это аскетизм, может быть, это упование на духовные упражнения. Есть сегодня те, которые учат, что ключ к духовному успеху – это не что иное, как христианская медитация, которая только по названию христианская, но корнями уходит в восточную философию. Кто-то говорит, нам нужно нечто необычное, экстраординарное, новое. Давайте сделаем, ну, например, ночные бдения. Вот мы этого не делали, давайте будем собираться, и некоторые церкви это проводят. Другие говорят, нам нужно то, что захватило бы нас полностью, и прежде всего наши чувства. Пусть это будет массовое явление. Пусть это будет какая-нибудь массовая молитва при свечах. Например, да? И, в общем-то, нет здесь ничего плохого, греховного самого по себе. Но сказать, что это и есть тот рычаг, который привносит духовность в современную церковь, уж никак нельзя. Другие говорят, аскетизм – это неправильный ответ. Нужны массовые мероприятия. Нужны различные клубы по интересам, нужно множество программ, нужны концерты, выступления, взаимное посещение, нужны шумные, многолюдные события. И вновь-таки в этом тоже есть место свое в христианстве. Этому тоже есть свое место, но тем не менее все это не может компенсировать духовный вакуум, который есть в душе человека. Третьи утверждают, что здесь духовности не найти, нужно искать общение с особо духовными и одаренными людьми, а так как мы уже знаем друг друга довольно неплохо, у нас есть тенденция полагать, что духовность существует где-то там далеко, что где-то там, за тысячи километров от нас, есть некие духовные братья. Вот если бы их пригласить, вот если бы они пришли, наставили нас, вот это была бы действительно опора нашей духовности. Причем, чем дальше это расстояние, обычно такое мышление, тем обычно духовность этих братьев вот возводится все больше и больше. Чем дальше, тем духовнее. Дорогие друзья, все это неверные пути к духовности. Все это пути к духовному успеху, которые исключают наше собственное участие, которые говорят об изменении внешней обстановки, но никак не об изменении нашего сердца. Все это говорит лишь о том, чтобы форма поменялась, но никак не суть, которая должна прежде всего меняться для достижения правильной цели. Внутреннее состояние должно измениться. Мне вспоминаются чудесные слова первого псалма, где, как вы помните, контрастируется праведный и нечестивый человек. Говорится о том, что праведный, в отличие от нечестивого, и дальше все строится на этих трех знаменитых глаголах, не ходит, не стоит, не сидит, он имеет чудесное обетование. Там написано: «И все, что бы он ни делал, во всем он успеет». Это обетование, которое звучит там, и это обетование также является нашим сегодняшним достоянием. Говорится там вовсе не о времени. Некоторые полагают, что вот тот, кто праведник, он должен все успеть. То есть, сколько бы событий не было записано в его личном календаре, если ты праведник, на все события у тебя обязательно должно найтись время. Конечно же, это не так. Там говорится прежде всего о духовном успехе. Он во всем будет иметь духовный успех. Мы, наоборот, замечаем, что те люди, кто уже трудится, на них нагружается все больше и больше духовных обязанностей, поэтому они-то как раз и не успевают в этом значении слова. И вот о праведнике сказано, что он является таковым, потому что его жизнь зависит от этих двух основных векторов. Прежде всего, он удаляется от зла. Он не ходит, не сидит, не стоит, он удаляется от зла. И самое основное – у него не только вот это вот движение от зла, но также движение к Господу, ко Христу. Он прилепляется к добру и углубляется в Слово Божье. Но, второй стих говорит, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Ну что ж, скажем мы, это уже пройденный урок для большинства из нас. Мы знаем, как достичь духовных благословений. Мы знаем, каким образом нам иметь вот эту полноту духовного успеха. Но это что касается каждого из нас индивидуально. А если взять группу людей? Если поговорить о всей церкви, если сказать, как вот этот успех сделать, чтобы стал достоянием всей общины верующих, какой бы большой она ни казалась бы. Друзья, в мире действуют различные законы. Например, есть закон большинства. Как большинство решит, так и будет. Может быть, у нас есть тоже такое ощущение. Вот если бы между нами нашлась 2/3 людей или 3/4 людей, это уж наше дело, как мы определяем это большинство, то все остальные как будто бы автоматически должны были бы последовать за ними. Но это мирские законы. В том-то и дело, что Господь далеко не всегда, и в том числе и в этом случае, поддерживает эти законы и утверждает их. И вот тогда, когда говорится об общей духовности, когда говорится об общем духовном успехе, который разделяется на всю группу, Божьи стандарты отличаются от стандартов мирских. Всегда, когда об этом Писание говорит, оно подчеркивает, что Господь хочет, чтобы ни один из членов не остался в стороне, но чтобы каждый в равной доле, в равной степени или настолько, насколько может, участвовал в этом духовном успехе. Я думаю, что наиболее ярким примером этого является грех Ахана. Напомню, что тогда, когда израильский народ, казалось бы, весь в большинстве своем, а то и на все 99%, то есть в подавляющем большинстве, был уверен в духовном успехе, был, можно сказать, заряжен вот этой вот духовной атмосферой победы, того, что Господь идет вместе с ними. У них были правильные понятия. Их вряд ли можно было, я имею в виду большинство, в чем-то упрекнуть. Вы помните, что их постигает неудача при попытке овладеть городом Гай. Что происходит дальше? Конечно же, грешник был найден, но это был, казалось бы, всего лишь один человек. И именно из-за него, того, кто укрыл вот это вот заклятие, из-за Ахана, происходит поражение во всем народе. И поэтому мы приходим к выводу, что для достижения духовного успеха мало воли большинства, мало даже воли руководства, необходима воля, которая бы распространялась на всех. Вот эту волю Библия называет единодушием или же единомыслием. Это как раз то, о чем мы только что с вами прочитали во второй главе Деяний святых апостолов. Вы знаете, часто мы говорим, что это в Ветхом Завете было вот это коллективное мышление. Это в Ветхом Завете Бог как-то вот общался со всей группой людей, с большим и огромным израильским народом. Там было коллективное вот благословение, и поэтому была коллективная ответственность, и на этом, мол, и основан тот пример, который я привел с грехом Ахана. А в Новом Завете совсем другая обстановка, мол, потому что в Новом Завете каждый лично, персонально, индивидуально принимает Иисуса Христа в свое сердце, и поэтому как будто вот этой коллективной общности уже и не существует. И хотя то, что я сказал перед этим, в общем-то верно, в Новом Завете действительно каждый ответственен за свое личное решение, тем не менее, наоборот, в Новом Завете коллектив, церковь имеет огромнейшее значение. Более того, единодушие, единогласие является одним из основных благословений, которое Господь как раз заготовил для верующих Нового Завета, который является одним из признаков, который является одним из пророческих признаков уверовавших по Новому Завету. Чтобы в этом убедиться, я предлагаю открыть книгу пророка Иеремии. Мы прочтем из 32 главы 38 стих. Книга пророка Иеремии 32-38. Здесь пророческим образом Господь описывает нас с вами. Он говорит о верующих Нового Завета. Каким образом Он будет в них влагать свои истины? Они, говорит Он, 32, 38 и 39 я прочту. «Они будут моим народом, и я буду им Богом». И дальше. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них». Поэтому наше единство не является какой-то химерной, эфемерной вот, концепцией, таким далеким и отвлеченным понятием. Оно заложено было самим Творцом еще тогда, когда Он планировал события Нового Завета. Но в особенности, мне кажется, тот отрывок, на который нужно было бы обратить внимание, это довольно продолжительная молитва Иисуса Христа. Очень содержательная его молитва. Это его заступническая молитва, или, как мы ее еще называем, первосвященническая молитва, которую мы находим в 17 главе Евангелия от Иоанна. И там, конечно же, он тоже молит о единстве. Всякий раз, когда мы думаем о единстве, мы думаем об организационном единстве. Мы вместе, мы имеем общение, мы сходимся еще с другими верующими, и вот оно вроде бы единство. Это видимое единство, но это то, что есть на поверхности. С единством, как с айсбергом, на поверхности видно небольшую часть, но то, что есть внизу, является огромнейшим по сравнению с тем, что видно на поверхности. Так и здесь. Видимое временно, но духовное, невидимое вечно, и оно является настоящей и истинной реальностью. И вот тогда, когда Христос молил Отца, и Он молился с Ним и говорил Ему: «Господи, да будут они, ученики Мои, едино, как и Мы с Тобой едино». Ведь у них не было на тот момент видимого единства. Христос-то находился еще здесь, на земле, а Отец Небесный, Его не было видно плотскими очами никому на тот момент. Лишь несколько раз Его громогласный голос появлялся за время земного служения Иисуса Христа. Но всякий мог убедиться, тогда, когда он общался со Христом и следил за Его служением, что Он, Христос, Сын Божий, имеет теснейшее общение, настоящее духовное единство со Своим Отцом. А значит, это единство намного больше. И вот этого единства Он как раз нам и пожелал. Он говорит: такое единство, которое существует в Троице Святой, да будет оно благословением друг друга. И вы знаете, вот изучая вот эту тему о единомыслии, а единство приходит именно отсюда, от единых мыслей, от единого мировоззрения, которое господствует в наших сердцах, мы приходим к тому выводу, что единомыслие само по себе достигается с большим трудом. Филиппийцам 2 глава, 2 стих, апостол Павел говорит следующие слова. Ну, я прочту с 1 стиха. Апостол Павел, послание филиппийцам, 2 глава, начиная сначала. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Некоторые утверждают, что каждое из этих понятий можно было бы разложить на свои составляющие, и они были бы различными. То есть единомысленны – это не то, что единодушны. Имейте одни мысли – это вообще третье отличное понятие. Я в этом не уверен. Я думаю, что Павел здесь употребляет синонимы специально для того, чтобы подчеркнуть, что вот эти благословения приходят тогда, когда приходит христианская зрелость. То есть тогда, когда мы пройдем вот этот тернистый духовный путь, о котором описывается здесь в первом стихе, когда мы пройдем эту лестницу духовного опыта и благословений, смотрите, они не приходят за один день или в одночасье. Их нет еще у только что примирившегося с Богом, покаявшегося человека. Утешение во Христе. Да, он уже знает Христа, но, возможно, этого утешения на практике он еще не испытал. Он еще не прошел через те трудности и испытания. Отрада любви – то же самое, общение духа, милосердие и сострадательность. И тогда, Павел говорит, вот когда все это пройдет, вот там, на вершине этой горы, в самом верху, как путеводная звезда, как раз и светит вот это единомыслие. На основании этого отрывка можно заключить, что единомыслие, ну, не валится на нас вот с неба в одночасье. Оно является тем, что нужно выстрадать, оно не приходит само собой. Некто сказал, что легко достигнутое согласие даже доверия не заслуживает. И вот вначале мы должны пройти этот путь. Мы должны быть едины в истине, мы должны выстрадать его собственными усилиями при сотрудничестве с Господом. И вот тогда оно придет. Вспомните учеников Иисуса Христа. Не сразу пришло это единомыслие, которое мы прочли во 2 главе Деяний апостолов. Был трудный и довольно длинный, и я бы сказал, очень тернистый духовный путь. Духовная школа, лучший библейский колледж, у ног лучшего учителя учились они на протяжении почти 3 лет. И то не сразу, а только после вот этих очень глубоких и коренных духовных переживаний, а именно его смерти, его взятия, ареста, смерти, воскресения и, наконец, вознесения, только после всего этого они приходят вот к этому выводу, вот к этому пониманию. У них вырабатывается четкое единое мировоззрение. И поэтому, друзья, единство со Христом и единство во Христе, получается, что это разные понятия. Мы единство со Христом приобретаем тогда, когда мы уже уверовали, мы уже едины с Ним. Но вот единство во Христе, оно включает всех нас. Мы повязаны этой одной невидимой цепочкой, невидимыми узами, и оно не приходит само собой, оно является плодом кропотливого духовного труда. Ну, так же, как, например, два разных понятия – это мир с Богом и мир Божий. Мы знаем, что мир Божий – это превыше всякого ума. Как пишет тот же апостол Павел, он вселяется в наши сердца, как некое особое духовное благословение. Не сразу, а только тогда, когда мы действительно живем жизнью Божьей и пытаемся жить так, чтобы Христос изображался в нас. Дальше, вот размышляя об этом единомыслии, я нахожу в Слове Божьем, что оно побуждает людей делать экстраординарные, необычные поступки. Вот именно само это единомыслие. В первой церкви было именно так. Я уже сказал, что многие из нас смотрят на первую церковь как на некий неподражаемый, но такой вожделенный пример христианской жизни. Вот как было в первой церкви. Деяния 4 глава, 32 стих. Деяния 4:32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Посмотрите, точка с запятой, на этом не останавливается. И вот к чему это их побудило на практике. Дальше написано: «И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Оказывается, они подняли руку свою на самое главное святое завоевание западной цивилизации. То есть то, к чему мы настолько привязались сегодня, а именно к частной собственности. И не в том плане, что они разворовывали собственность друг друга, а в том плане, что они перестали считать свое своим. Они стали делиться, причем делать это охотно, не с принуждения. Друзья, единомыслие повергает людей в едином порыве делать общее дело. Я думаю, что вы согласитесь, что на страницах Писания не раз мы встречаемся с этим понятием в отношении сил тьмы. То есть силы тьмы удивительным образом находят между собой единомыслие и общий язык. Вспомните, как была вот эта вот толпа, которая стояла и несколько часов кричала «Велика Артемида Эфесская!», прославляя фактически идола. Что тогда обуревало эту толпу? Это было не просто коллективное сознание, это было не просто сиюминутный импульс, это было незаурядное единомыслие, можно сказать. Каким образом неоднократно в других городах люди восставали против Павла, против Евангелия вообще на всем протяжении истории церкви? Каким образом, например, когда мы читаем вот в Деяниях в 7 главе, тогда, когда недослушали проповедь Стефана, и все вдруг в одном порыве, те, которые пришли для того, чтобы осудить его, они не только взяли в руки камни, но... Они заткнули уши свои, они заскрежетали зубами, то есть это было то явление, которое постигло всех их в одночасье. И нам иногда кажется, вот когда мы читаем такие примеры, а почему сегодня нет такого единства среди христиан, как среди этих сил тьмы? Да, дорогие друзья, потому что вновь-таки христианское единство, оно происходит от Христа, который очень тихо, осторожно стучится в наше сердце и напоминает о себе. Он никогда не насилует нас, он никогда не заставит нас прийти к этому единству. Да, он молится об этом, да, в этом его воля и желание сердца его, но тем не менее он никогда не навяжет себя нам, он... Нам никогда без нашего желания не навяжет ни себя, ни одно из своих благословений. Так вот, единомыслие – это далеко не массовое сознание в нашем христианском понимании. Это не сознание толпы, потому что толпа, по сути дела, даже и мыслить-то не способна. Сегодня у нее одно направление мысли, завтра другое. Вспомните тех людей, которые, ну скажем, встречали Иисуса Христа, входящим в Иерусалим. Сегодня кричат «Осанна», пройдет через несколько дней, стоит их настроить определенным образом, и уже совсем другие у них слова и мысли. Они на того, кого они считали своим царем, кого они готовы были короновать и принять в правление, и склониться перед ним в поклонении, они готовы теперь распять его. Они говорят, что он достоин распятия. Каким образом израильский народ еще в ветхозаветные времена, Моисей отлучился на несколько дней, и лишь всего лишь некоторое время назад все дружно, казалось бы, единомысленно кричали «Аминь» на каждое из постановлений Господних, а теперь приходят к Аарону и говорят: «Где этот человек, который вот здесь нам... эти постановления рассказывал и устанавливал, мы не знаем, поэтому ты предприми вот что, мы хотим иметь видимого Бога, которому мы поклонялись». Поэтому, дорогие друзья, единство, которое Христос хочет иметь с нами и между нами, оно имеет совсем другую природу. Им невозможно вот так вот манипулировать сегодня в одну сторону, а завтра в другую. Оно либо есть, либо его нет. Оно происходит из глубины наших сердец и прямо имеет связь со Христом. Вы знаете, сегодня многие группы людей имеют незаурядное единство. Мы смотрим на эти группы и думаем, каким образом у них это получается. Но все дело в том, что есть самые разные основы, самый разный грунт для этого единства. У одних это политические амбиции, у других экономические какие-то вопросы, у третьих может быть религиозные, но так или иначе это единство временное, оно все равно растает, как снег, очень быстро, под солнцем, и это единство не приводит к настоящему единству Духа. То есть, при первом же изменении обстоятельств оно меняется. Я помню, в книге «Архипелаг ГУЛАГ» у Александра Солженицына, который скончался не так давно, описано несколько случаев побега из лагерей, из вот этой вот системы лагерей. Там описывается, что вот люди, которые бегут оттуда, знают, что в особенности из тех лагерей, которые находятся далеко за полярным кругом, очень трудно выбраться одному. Поэтому необходимо бежать вдвоем или втроем. Но при этом каждый из них понимает, что как только они перейдут в более теплую зону, например, в тайгу, берегу. Им вдвоем, ну, в общем-то, не то чтобы не выжить, но легче их будет заметить. Поэтому необходимо принять меры для того, чтобы одного из них просто не стало. И тогда вопрос возникает в том, что ты мне нужен вот до этой точки, вот до этого момента, а после этого весь вопрос в том, кто первым занесет нож, кто первым будет это, кто первым успеет убить фактически, либо я тебя, либо ты меня. Это единство чисто вот на таких меркантильных амбициях, которые являются сиюминутными. Очень часто людей против чего-то легко объединить. Вот есть какой-нибудь вопрос, против которого люди объединяются. Вся нация вдруг объединяется против другой, потому что представляет эту другую нацию своим врагом. Вспомним такое единение нации, несмотря на весь упадок предвоенный, несмотря на репрессии, но то, что было в Советском Союзе. Вся нация вдруг объединяется против общего врага во время или перед Второй мировой войной. Что происходит недавно в бразильском одном городке? Я слышал довольно интересную историю. Этот городок был небольшим, но в нем господствовали банды. И эти банды, они раздирали этот город. Там были постоянные ножи, пистолеты, слышались выстрелы. И вдруг в местной газете появляется сообщение, что одна жена фермера, которая жила в пригороде этого небольшого города, она упала на своей плантации и ее ужалила какая-то гусеница. И из-за этого укуса гусеницы она прожила всего лишь 2 дня, и после этого боль распространилась по всему телу, она стала парализованной до того момента, пока она, наконец, не умерла, и медики ничего не смогли сделать. Весь город пришел в ужас, потому что раньше все видели эту гусеницу, но никто не думал, что она обладает такими способностями ядовитыми поражать человека насмерть. И один врач решил объяснить людям, как быть вот ввиду этой опасности, каким образом себя вести. Удивительно, что тот город, который раньше был разъединен, вдруг все как один собрались на городском стадионе. Врач этот думал, что соберется, ну, от силы где-нибудь какая 1000 человек, и приготовил для них наглядное пособие. Но собрался почти сам весь город, 10 000 человек, и те люди, которые раньше точили против друг друга интриги, которые раньше готовы были воевать друг против друга, эти противоборствующие банды встретились вместе, и они объединились против этой опасности. Их объединил страх перед небольшим, казалось бы, насекомым, после того события, которое повергло всех их в смятение. Очень часто бывает так же и у нас. Наше единомыслие возникает потому, что Господь производит некую встряску или допускает некие испытания, которые постигают часть или весь народ Божий. Весь вопрос в том, что каким образом мы достигаем этого единомыслия. Нужно ли нам действительно ждать этой встряски, ждать этих испытаний, или уже сегодня мы можем воспользоваться тем, что Господь имеет для нас. Но для этого нужно быть открытыми. Открытыми к действию Его Духа. Нужно быть открытыми к обличению. Нужно быть смиренными и стремиться к еще большей степени смирения. Помните, как Павел и Петр, о чем описывается во 2 главе книги послания к Галатам. Павел говорит: «Я не имел проблемы в том, чтобы обличить Петра, несмотря на его высокий апостольский статус. Да, это был Кифа, но я видел, каким образом он лицемерно поступает». Казалось бы, с первого взгляда это нарушение этого единства. Ты сам апостол и выступаешь, и тем более открыто там написано, против другого апостола. Но Павел-то знал, что в действительности он сохраняет это истинное единомыслие. Интересно, что всякий раз, когда единомыслие представляется в виде заповеди «будьте единомысленны», вот в Священном Писании, оно всегда связывается со смирением. Например, в 12 главе послания к римлянам, там тоже в 16 стихе нас апостол Павел призывает к единомыслию. Но там же тоже написано: «Не мечтайте о себе», то есть спуститесь на землю. В вас, говорит тот же апостол в послании к филиппийцам, должны быть те же чувствования, то есть то же мировоззрение, те же мысли, те же взгляды, те же понимания, что и во Христе Иисусе. И дальше говорится о том, как Он смирил Себя Самого. И вот это и есть настоящая основа для единства. Иногда мы думаем, единство – это заставит всех мыслить одинаково. Единомыслие – это значит, чтобы все мыслили точно так же. И, конечно же, в дискуссиях это часто не получается. Насильно тоже мил не будешь и не навяжешь свою точку зрения. И получается просто расписаться в своей беспомощности. Мол, единство, единомыслие достичь невозможно. Но христианское смирение является той важной основой, которую мы подчас забываем. Когда мы, несмотря на то, что все-таки единство понимания мы не достигаем, в особенности тогда, когда мы люди разного опыта, разного культурного понимания, разного воспитания и, самое главное, разного уровня христианского роста, разного христианского возраста. Вот тогда именно смирение является важной основой нашего единства. Дорогие друзья, нужно быть готовыми и нам вот к этим изменениям. Нужно открыться перед Господом для того, чтобы Он производил нашу работу в нас. Я помню, вот при чтении книги «Деяния апостолов» в самом начале предстает вот эта картина, первая проповедь апостола Петра, и он проповедует, и весь народ единодушно слушает его, и всех постигает одна и та же мысль. Написано, все умилились сердцем, били себя в грудь и спрашивали, как же так? Ну, я здесь перефразирую, конечно. Спрашивали себя, спрашивали апостола Петра, что же мы сделали? Как мы могли допустить такое, чтобы мы сами убили нашего собственного Мессию? Что же нам теперь делать? Как нам теперь поступать, чтобы спастись? Позже, когда апостолы проповедовали, тот же самый благовестник Филипп, например, вот проповедует он в 8 главе, и мы читаем о нем в 6 стихе, народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. И вот я теперь переношу это на нас и хотел бы спросить, а как мы сегодня относимся к тому, когда читается, проповедуется, возвещается Слово Божье? Есть ли у нас вот этот единый порыв? Да, мы будем это делать. Это Слово от Господа, и мы готовы его воспринимать. Я вспоминаю своих учителей из библейского института. Один из них был миссионером в далекой Папуа-Новой Гвинее. Там множество языков и племен, которые раздроблены, языков, не похожих друг на друга. Поэтому вначале нужно изучить язык этого племени, даже если оно состоит из нескольких сотен человек. И вот тогда есть возможность как-то им преподать Евангелие. И вот рассказывает он, что приехали они в одно из этих племен, изучили его язык, несколько лет потратили на создание алфавита, и затем стали преподавать им, ну не столько Евангелие, им нужно было преподать вообще все то, что предшествует Евангелию, начиная от сотворения мира, начиная от того, что они просто разложили карту перед ними и показали, где именно они находятся на этой карте, потому что для них все это было чуждо и непонятно. Они считали себя центром Вселенной и почти не единственным народом, который в ней находится. И вот только после того, как все эти этапы были пройдены, они увидели, что глаза этих туземцев загорелись, и те стали воспринимать Слово Божье. Причем, что интересно, стали его воспринимать не просто один за другим, а стали воспринимать массово. И сразу же, воспринимая его, заявляли о том, что да, это верно. На их языке, на языке того племени это звучало как «итао». Было интересно смотреть, что на каждую почти реплику проповедника они довольно сознательно и громогласно отвечают, как будто бы хором, и при этом не было дирижера, они не делали это под какую-то указку, они говорили «Итао, да, это верно, как будто бы аминь по-нашему, то есть мы готовы это исполнять». И вот, дорогие друзья, когда я думаю об этом порыве, когда я думаю о том, что нам необходимо вырабатывать в себе вот эту чуткость к Слову Божьему. Единодушие – это не падающее с неба благословение. Здесь я повторюсь и вернусь еще раз вот к этому отрывку, с которого мы начали. Вторая глава Деяний апостолов. Да, Господь планировал день Пятидесятницы. Да, конечно же, Он хотел, это было в Его замысле, чтобы послать Духа Святого. Но я убежден, что если бы сами ученики не пришли именно к этому дню, к вот этому незаурядному единомыслию, то вряд ли бы они получили такое вот благословение. Таким образом, нам необходимо вот бороться за подобное единомыслие. Нам нужно стремиться к нему. Нам нужно хотеть его и желать всей душой. И тогда, когда наша домашняя работа будет исполнена, тогда мы можем иметь успех не только в личной духовной жизни, но и как община, но и как церковь, но и как группа верующих, которая жаждет также получить благословение от Господа. Там это было ответом. Там в день Пятидесятницы благословение небесное было ответом на то единомыслие, которое уже существовало. Они были единодушно вместе, первый стих и второй стих. И вот тогда Господь их благословил. Тогда Он ниспослал им Духа Своего Святого. На тот момент это было благословение для них. Что Господь готовит для нас? Может быть, когда мы будем на небесах, мы вдруг увидим все те благословения, которые были заготовлены для нас, но из-за того, что мы были ленивы, из-за того, что мы не желали проявлять достаточного смирения, не желали дальше идти по этой духовной лестнице, не желали быть духовными альпинистами, потому что это сложно, это опасно, и мы не достигли этой вершины, вершины зрелости во Христе и вершины единомыслия и единства в Господе. Да не будет так! Мои дорогие, сегодня обратимся в молитве, чтобы Господь в нас помог взрастить эти внутренние качества христианского характера, которые привели бы нас к вершине, чтобы мы достигли этого единства веры.
0: Вы прослушали программу библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 4 главе 1 послания Фессалоникийцам в 3 стихе сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И в 7 стихе той же главы написано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вот невольно возникает вопрос: как может человек быть святым? Возможно ли вообще такая святая жизнь? Или это дано только некоторым избранным? Но если это только для избранных, то почему Библия говорит: «Без святости никто не увидит Господа»? Да, безусловно, требование – это сверх нашей способности. Но, читая Слово Божие, вы заметите, что Бог от человека именно требует быть тем, кем человек сам не в состоянии быть, и делать то, что сверх его сил. Странно, правда? Но так оно есть, и Бог не делает никаких исключений. Возьмите, например, Нагорную проповедь. Послушайте, что в ней говорит Спаситель. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Или в той же Нагорной проповеди Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Скажите, кто способен к сему? Может ли кто-нибудь достичь такого совершенства? Дорогие мои, все мы должны признаться, что это невозможно. Если мы рассчитываем на свои силы и свою способность, то гарантирована полная неудача. Итак, мы сопоставлены с требованиями Божьими с одной стороны и нашей неспособностью их исполнять с другой. Как разрешить этот вопрос? Нет ли ему ответа? Да, дорогие мои, есть. Мы его найдем в Библии. И вот, чтобы разрешить этот вопрос, мы должны начать с самого начала. Что из себя представляет человек? Какова его подлинная натура? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам нужно прочитать только первых пару страниц Библии. И читайте дальше, и до последней страницы, и вся Библия говорит одно, что все мы без исключения грешники. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добра. Нет ни одного. Таким графическим языком Библия описывает человека. Но если я грешник, то почему я таковой? Потому ли, что грешу? Обыкновенно, когда задаешь этот вопрос, то в ответ нам говорят: мы грешники, потому что мы грешим. Но правильный ли этот ответ? Потому ли мы грешники, что мы грешим? Читайте внимательно Слово Божие, в частности, послание к римлянам, где апостол Павел тщательно разбирает этот вопрос, и вы обнаружите, что Слово Божие так не учит. Мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. А вы спросите, какая тут разница? А разница большая и основная. Проиллюстрируем ее так. Возьмите какого-нибудь русского человека, рожденного в Соединенных Штатах Америки, но который по-русски не говорит. Разве он не русский? Как вы думаете, его родители и прародители русские, а ему суждено было родиться в Америке, попадает целиком в американское общество и ни слова не говорит по-русски. Что вы скажете, разве он не русский? Конечно, русский, правда? Он от рождения таковой, его родители таковые, и потому он сам таковой. Видите, дорогие мои, мы грешники по рождению, по природе, а не по нашим поступкам. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Преступлением одного человека сделались многие грешными». Что это значит? А то, что весь род человеческий стал грешным непослушанием Адама. Своим согрешением он пал и за собою потянул весь род человеческий. Подобно тому, как я унаследовал, например, мою национальность от моих родителей, так я унаследовал греховную натуру от моего прародителя Адама. Следовательно, я грешник не потому, что я грешу, а потому, что я таковым родился. Например, есть те, которых мы называли бы приличными людьми. Они стоят на высшем моральном уровне, чем другие. Они с любезностью и снисхождением обращаются с другими людьми и живут мирно и спокойно, и никому вреда не делают. Таковых можно было бы посчитать праведниками. Ведь не назовешь их грешниками. Но это, дорогие мои, ложное заключение. Как бы человек по поступкам и по поведению своему не был бы порядочным, он все же по природе грешник. Он стал таковым по наследству, потому что родился с Адамовой натурой. Так что дело не решается моим поведением, но моим наследством. Иначе говоря, я не грешник, потому что грешу, но потому что я таковым родился, и потому я грешу. Чтобы понять действие Божие с нами, это очень важно иметь в виду. Как свойственно человеку думать, что в нем все же есть нечто доброе? Например, нам может показаться, что в чем-нибудь мы очень плохо поступили, но это было исключением. По существу мы не такие плохие. Но Слово Божие говорит, что мы именно по существу плохие, испорчены, что нет в нас добра. Слушайте, что говорит апостол Павел. «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». В конце этой же главы Павел взывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Тут следует отметить, что это говорит прощенный грешник, человек, который родился свыше и получил прощение грехов. Нельзя читать последнюю часть 7 главы послания к римлянам и не согласиться с тем, что в ней говорит прощенный грешник, чадо Божие. А то как бы он мог сказать, что желание добра есть в нем? Это желание Бог вложил в сердце каждого человека, принявшего его спасение. Но, увы, вскоре этот возрожденный человек, получив прощение грехов, тем не менее обнаруживает, что доброго, которого хочет, не делает, а злое, которого не хочет, делает. Как это понять? Давайте будем уже искренны. Кто из нас, я говорю нас, которые по благодати Божией, верой в Иисуса Христа, сделались причастниками Его естества, не переживали подобного? Желание есть. А чтобы делать добро, для этого нет силы. Неужели нет выхода из этого жалкого положения? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Что отвечает Библия на этот вопрос? Никак. И вот, возлюбленные, чтобы нам не оказаться пораженными нашей греховной натурой, чтобы нам не оставаться в грехе, нам необходимо знать определенные факты относительно нас самих и что сделал для нас Бог через Сына Своего Иисуса Христа. О всем этом говорит нам Слово Божие. Когда грешник приходит с покаянием к Богу, то первое, что ему необходимо, это прощение. Это Бог усмотрел в крови Сына Своего Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа не только очищает грешника от всякого греха, но устраняет вину его греха. Поэтому во Христе Иисусе, бывший некогда далеко, грешник стал близким кровью его. Да, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Благодарение Господу, что мы имеем такой чудный и свободный доступ к Богу через кровь Сына Его Иисуса Христа. О, мой дорогой друг, если ты еще не окунулся под этот чудный источник крови Иисуса Христа, сделай это сейчас, приди к Нему и скажи: «Господи, я согрешил против Тебя, прости меня и омой меня в крови Сына Твоего». И как скоро Ты так придешь, то найдешь прощение и мир с Богом. О, какой это чудный момент в жизни грешника, когда через пролитую кровь Иисуса он примиряется с Богом, его грехи прощаются, и виновный делается невиновным. Какая благодать, какая милость, дорогие друзья! Но, как мы уже сказали, вскоре этот прощенный грешник обнаруживает, что хотя грехи его прощены, он все же впадает в грех. Его духовная жизнь идет то вверх, то вниз. Когда он имеет победу над грехом, то начинает думать, что вот грешить уже не будет. Больше он не будет раздражаться. Но, увы, неожиданно для него вспыхнула его ветхая натура, и вновь он падает, и опять поражение. Не овладел собой, нужно исправиться. Если только мог бы взять себя в руки, то был бы хорошим христианином. Попробуй еще. И вновь усиливается решение. Но недолго, и опять те же печальные результаты. И вот к нашему отчаянию мы обнаруживаем, что наша проблема лежит глубже, чем в исправлении нашего внешнего поведения. Мы желаем угождать Богу, жить чистой и святой жизнью, но что-то внутри нам мешает, не хочет покоряться Ему. Желая смиряться, мы находим, что в нас нет смирения. Стараясь любить, мы не находим в себе любви. И чем больше мы пытаемся себя исправить, тем более мы приходим к заключению, насколько неподатлив наш внутренний человек к добру. Возлюбленные, к этому именно сознание Господь и хочет нас привести, что не только наши поступки плохи, но что наша натура вся испорчена. Если вода плохая, значит, источник таковой. Заменение насоса не исправит плохую воду. Проблема в источнике. И вот когда я прихожу к этому сознанию, то не только зло было то, что я сделал, но что я сам таков, что я полностью испорчен, что нет во мне добра, тогда, дорогие мои, я стою на рассвете избавления. Что говорит наш текст? «Ибо воля Божия есть освящение ваше. Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, благодарение Ему». Если Господь от нас требует святости, а мы сами ее произвести не можем, тогда, значит, Он должен ее дать. Но самое дивное, возлюбленные, то, что Он ее уже дал. Мы ее имеем, слушайте, от Бога и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Дорогие мои, точно так же, как Христос стал нашим оправданием, Он и есть наше освящение. Это основной факт, который мы должны знать. Мы терпим поражение в нашей духовной жизни из-за незнания этого коренного факта относительно нашего избавления. Бог нас не только избавил от вины греха, но и от его силы. Видите, возлюбленные, как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Иисуса Христа, сделаются праведными многие. В Адаме мы получили все плохое и пагубное. Во Христе мы получили все доброе и святое. Наша неудача в Адаме, а наша надежда в Иисусе Христе, благодарение Ему вовек. Поэтому Павел спрашивает, оставаться ли нам в грехе? Никак. Почему? Потому что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И вот тут Павел напоминает основную истину о нашем положении во Христе. Слушайте, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Но это не все. Дальше он говорит, «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ну, ты говоришь, я не знаю, как мне пребывать во Христе. О, мой друг, если ты чадо Его, то ты уже во Христе. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, говорит Слово Божие. Бог совершил для нас то, что мы сами не могли и не можем. Благодарение Ему. Поэтому дальше в 6 главе послания к римлянам Павел говорит: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Бог свое дело совершил. Нам не нужно вымаливать у Бога победу. Он ее уже совершил во Христе Иисусе. И если мы во Христе, то Его победа делается нашей победой. Нам теперь остается только славить и благодарить Его, что когда Христос умер, тогда и я умер. И когда Он воскрес, то и я с Ним воскрес. Это факт, который никто и ничто не может изменить. «Верь и начни славить Господа». В 105-м псалме сказано: «И поверили они словам Его и воспели хвалу Ему». А если ты еще не чадо Божие, знай, что Он готов простить тебя, когда услышит вопль твой, ответит, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Вечная слава и хвала возлюбившему и искупившему нас Иисусу Христу. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить, что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Амос. Еще раз возвращаясь к обозрению книги пророка Амоса, мы напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что в главах с 3 по 6 заключается 3 главных обращения пророка к народу, которые начинаются словами «Слушайте слово сие». Первое обращение является приговором Божьим за блуждание Израиля во грехах. Второе слово содержит в себе строгое обличение начальствующих и распутных женщин, занимаемых высокое положение в стране, плохо влиявших на начальников во дворце царя. 4 глава. Третье обращение начинается 5 главой. Передает печальную картину судов Божьих над Израилем. «Я подниму плач о вас», — говорит пророк. И далее. «Упала, не встанет более дева Израилева, повержена на землю». Какие сильные и печальные слова! Слово «дева» часто употребляется в Священном Писании в связи с народом израильским. Об этом говорит и пророк Исаия в 33 главе 22 стихе. «Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона». Так Господь действовал, когда Израиль был послушен Ему. Он поборал врагов его. Но когда народ Завета отступал от Бога, то пророческий голос был иного характера, полный удивления и скорби. Слушайте слова Иеремии. «Посему так, — говорит Господь, — спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила дева Израилева». 18 глава, 13 стих. Это выражение наводит на мысль, что в духовном отношении Бог считал Израиль своей зарученной девой. Но она нарушила верность и чистоту. Но когда это символическое обручение Израиль хранил достойно и верно, то Бог защищал его и избавлял от многих бед. Пророк Амос оплакивал положение своего народа и со всей скорбью возвещал о наступающих судах Божьих. Пророк Иезекииль также возвещал о судах, которые наступали, открывая чувства Божие. «И ты, Сын Человеческий, скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». 33 глава, 11 стих. «Для чего умирать вам, дом Израилев?» Воистину, верные Господу пророки понимали сердце Бога и оплакивали судьбу народа, потому что суды справедливого Господа Бога наступали. Святость Божия требовала их. Но пророков не радовало такое возвещение, порученное им Господом. Они скорбели. Несомненно, и Бог не имел радости, совершая справедливый суд над народом своим. Мы слышим чудные слова пророка Амоса. «Ищите добра, а не зла, чтобы оставаться в живых, и тогда Господь Саваоф будет с вами, как вы говорите». 5 глава, 14 стих. В дальнейших стихах 5 главы мы видим 2 класса людей. Первый желает видеть день Господень. Но это лицемерные люди, имеющие только вид благочестия. «Горе желающим дня Господня! «Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Ненавижу, отвергаю праздники ваши». 5 глава с 18 по 27 стих. Это божественное пророчество о судах над этими лицемерами. Эти слова напоминают нам о сильном обличении религиозных вождей Господом Иисусом Христом в Его дни на земле. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, потому что вы и сами не входите в Царство Небесное и других не пускаете». Матфея 23 глава 13 стих. Лицемерие является мерзостью в очах Божиих. Когда оно практикуется в религиозной жизни, то неизбежно следует за этим суд Божий. Господь Иисус говорил таким людям, что они похожи на гробы окрашенные, но внутри полные костей мертвецов, лицемерие и нечестие. Пророк возвестил строго и даже резко об отношении Бога к лицемерному поклонению Ему народа, сердце которого было далеко от Него. Господь заключает свое предвозвещение так. «Зато я переселю вас за Дамаск, — говорит Господь, — Бог Саваоф, имя Ему». 5 глава, 27 стих. Эти люди знакомы нам и в наши дни. Они соблюдают формальность религиозного поклонения, но в жизни не послушны Богу, Его святым повелением. Хотя Бог и медлит, но суды Его придут на эти народы. Вторая часть народа, который обличал и опровергал пророк, упомянута в 6 главе и начинается также словами: «Горе беспечные на Сионе». Каковы эти люди? Они могут быть названы безразличными, равнодушными к вере и поклонению Богу. Это были руководители, вожди, знатные люди в Израиле. Они имели изобилие в жизни, роскошествовали и были готовы для суда Господня. Зато ныне они пойдут в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. 6 глава, 7 стих. Этот приговор Божий передан графически, точными словами пророка, получившего от него откровение. История Израиля подтверждала эти слова со смертью Иеровоама II, в дни которого Амос пророчествовал, началось быстрое падение Израиля в изобилии и силе политической. Ассирийская империя делалась все сильнее и сильнее. Небольшой Израиль был легко побежден и стал ей подвластным. Пророк Амос предвозвестил об этом. «Вот я, — говорит Господь Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и буду теснить вас от входа в Ефмав до потока в пустыне». 6 глава, 14 стих. В дальнейшей части книга Амоса, главы 7 по 9 и 10 стих, заключается 7 видений о судах Божиих. 4 из них начинаются словами: «Такое видение открыл мне Господь Бог». 7 глава, 1 стих, 7 глава, 4 стих, 7 глава, 7 стих и 8 глава, 1 стих. 5 видение начинается словами: «Видел я Господа стоящим над жертвенником». 9 глава, 1 стих. Она также передана в ясной и замечательной форме. В двух первых случаях этих видений, о саранче и огне, поразивших зелень и деревья, Амос ходатайствовал пред Богом, дабы он явил свою милость. Господь услышал его молитву и сожалевал о приближающемся суде и остановил наказание. Отрадно видеть в Священном Писании, что Всемогущий Бог внимает молитвам народа, когда он сокрушается духом и кается в грехах своих. Вспомните о Моисее, когда он стал в проломе с ходатайством о народе и остановил гнев Божий. Вы также помните об Аврааме, когда он искренне ходатайствовал о Содоме, имея в виду племянника своего Лота. Об этой замечательной просьбе читаем в книге «Бытие», 18 главе, с 22 по 23 стих. Однако, когда пророк Амос получил третье видение, 7 глава, 7 стих, об отвесе в руке Господней, об измерении духовном Израиля, и нашел много неправильностей в его действиях и поведении, много грехов и падений, то в этом случае Амос не умолял Бога пощадить народ. Суд был предречен, и отвратить его было нельзя. В этом случае священник-жрец в Вифиле, что значит «Дом Божий», послал сказать Амосу, чтобы он перестал пророчествовать, а также известил об этих словах Амоса, царя Израильского. Но верный пророк, истинный слуга Божий, остался верен Богу, отвергнув повеление ложного священника алтаря в Вифиле. Это хороший пример и для нас в наши дни. Отступление от Господа. Будем мы верны Господу до конца. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы начинаем чтение книги Экклезиаста.
0: Глава первая. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета сует», — сказал Экклесиаст. «Суета сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется в памяти у тех, которые будут после. Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Глава вторая. Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости доколе увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Тоже крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все — суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицем Его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это суета и томление духа. Глава 3. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время сберегать, и время бросать. Время раздирать, и время сшивать. Время молчать, и время говорить. Время любить, и время ненавидеть. Время войне, и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, или дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы все еще находимся в первых стихах первой главы послания к Ефесянам. Сегодня мы более подробно остановимся на 6 стихе. Но для ясности мы прочнем стихи от 3 до 10, где написано следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Друзья радиослушатели, очень важные слова. Может быть, вам трудно понять все, что здесь говорится. Наберитесь терпения, и мы постепенно, помаленько, будем рассматривать все эти места. Мы уже провели несколько уроков, а теперь мы продолжим. В прочитанных нами стихах мы видим тесное переплетение земного с небесным. Мы видим Божью сторону, исходящую из вечности, и человеческую сторону, исходящую из времени, если так можно выразиться нашими словами, друзья. Их встреча происходит во Христе. И это не только встреча, но тесное слияние, переходящее в органическую связь в рождение нового человека, имеющего вечное начало, исходящее от Бога. И вот апостол здесь раскрывает и показывает великую картину тайны рождения свыше. Это рождение обнимает собой всего нового человека, и в нем открывается вечность. Как для времени мы имеем последовательное чередование событий нашего духовного роста, так для вечности мы имеем полноту нового человека во Христе, его простирание в вечность до пределов полного совершенства. Слушатель, желание Бога, выраженное в словах апостола Павла, побуждает нас верой входить в богатство Божьих благословений, которыми Бог благословляет нас во Христе, и брать их, как наше вечное наследство, восхищая их в славу Бога Отца. В этом исполняются слова Господа Иисуса, давшего как бы повеление Своим ученикам, говоря: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Евангелие Матфея, 11 глава, 12 стих. Друзья, мы призваны проявлять не наши телесные усилия, которые в деле духовного возрастания мало полезны, но проявлять усилия нового человека, родившегося в нас. Соединить себя в одно целое с Ним, жить им и действовать исполнением высшей божественной воли, открывшейся в нас. Мы призваны последовать Христу, который не себя угождал, а Богу, как написано злословия злословящих тебя пали на меня». Слушатель, он понес на себе злословия злословящих Бога. И к нам говорится, чтобы у нас были те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Мы призваны жить Духом Христа, соединиться с Ним движением одних с Ним чувств и одной воли. Господь избрал нас именно во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, как я уже говорил на эту тему в прошлой лекции. Другими словами говоря, чтобы мы жили Его любовью, отдавшей себя на смерть ради нашего искупления. Быть святым, друзья, это значит хранить Его любовь в чистоте и непорочности. Хранить нашу жизнь в чистоте, друзья. Для этого Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. Наша принадлежность Христу не временная, не случайная, но вечная. Она обширнее, чем этот мир. И вот теперь мы читаем далее стихи 5 и 6. «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Друзья, предопределение Божье вечное, и оно сильно повести нас к усыновлению. И как раз в нашем усыновлении открывается добрая воля Бога. Вся доброта воли Божьей направлена к усыновлению нас. Слушатель дорогой, когда мы принимаем Божье избрание и отдаемся действию воли Божьей, чтобы Бог усыновил нас себе через Иисуса Христа, тогда на нас и в нас исполняется предвечная воля Бога. И тогда все небо, друзья, радуется потому, что рождается новый человек в мир, предназначенный Богом еще от вечности. Предопределение Божье непреложно. Оно исполняется на всех принимающих Христа. И это все Бог делает в похвалу славы благодати Своей. Благодать Божья облечена в ореол вечной славы. Когда мы приходим на призыв Христа и получаем усыновление, из наших сердец несется хвала Богу. И слава благодати Божьей восхваляется нами, и этой благодатью Бог принимает нас возлюбленным. Принятие нас Богом во Христе совершается действием благодати в нас, которая одевает нас в праведность Христову. И Бог принимает нас во Христе, как своего возлюбленного Сына. Любовь Христа и Его жертва, жертва искупления, покрыла перед Богом все наши недостатки, друзья-радиослушатели, скрыла наше несовершенство, и мы предстоим перед Отцом в образе Сына Его. Это, слушатели, это единственный путь, которым Святой Бог принимает нас. Друзья дорогие, Он принял нас в возлюбленном Иисусе Христе, и хвала Ему за это. Без Иисуса Христа, без Господа Спасителя мы ничто, мы никто, мы не сможем себя никогда вытянуть из болота греха, мы никогда себя сами не спасем. Мы видим, что Церковь есть тело Христово. Отец запланировал Церковь, Сын Божий заплатил за нее, а Дух Святой охраняет ее. Теперь разрешите возвратиться в прошлую, так сказать, вечность, когда Бог планировал Церковь. Он планировал ее один, без нашего участия. Нас не было там, чтобы помогать Ему нашими какими-то советами. Но теперь Бог предлагает нам принять участие в совершенном им деле и разделить с ним радость победы жизни над смертью. Он дает все, что нам нужно, и Он дает это как дар. Если мы принимаем Его, в нем открывается нам тайна, хранящаяся от веков и ныне открытая святым Его. В прошлый раз я остановился, друзья, на вопросе избрания, что Бог избрал нас во Христе Иисусе. И мы уяснили себе, что люди, погибшие не потому, что они не избраны Богом, а потому, что они грешники, и они хотят оставаться таковыми. Тем, что Бог произвел избрание наперед, еще в вечности, Он не совершил насилия над человеческой волей. Погибшие люди уже избрали свою погибель. Избрание Божье – это дар, это подарок Божий, это дар благодати ко спасению. Всякий, принимающий Иисуса Христа, получает спасение и жизнь вечную. Друзья, если вы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, значит, вы были избраны от вечности. Избрание от вечности говорит о том, что Он уже давно вас полюбил. Вы имеете свободную волю. Вы изберите то, что верно, а не то, что вредно, временно. Блаженный Августин как-то писал, что если бы не было свободной воли принимать благодать Божью, как мог бы Бог спасти мир? И если бы не было свободной воли у человека, как этот мир мог бы быть судим Богом? Павел в послании к Римлянам в 9 главе говорит, что у Бога нет неправды, но что Бог властен во всем проявить свою суверенную волю. Бог спасает нас не потому, что мы что-то делаем для этого спасения, но потому, что Он милостив к нам. Бог говорит Моисею: кого помиловать – помилую, кого жалеть – пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога. От Бога, друзья, милующего. Мы читаем это в послании к Римлянам в 9 главе, 15 стих. Друзья, мы всегда должны помнить, что Бог справедлив, но в спасении нас Он действует Своей благодатью. Апостол, касаясь этого вопроса, пишет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Видите, друзья, закон Божий, который является представителем Божьей справедливости, был ослаблен плотью и не имел положительного воздействия на нас. Наоборот, он производил в сердце человека гнев и порождал гордость. И эти два проявления закона являются действующей силой в жизни любого неспасенного человека. Греховная жизнь движется гневом и гордостью. Вы посмотрите в этот мир, друзья, какое распространение нашли гордость и гнев в жизни

0: она порождает в нас чувства и мысли, подобные Христовым. Она возрождает в нас образ Христа, и она воссоздает его в нас, который просвечивается через нас после этого. Чудное действие, друзья, чудное действие благодати. Благодать перерождает грешного человека. Я бы сказал, что благодать – это творческая сила, делающая из нас новых людей. Условием же для действия благодати является вера. Вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Бог совершает великую перемену в нас, не только в нашем духе и жизни, но даже в наших телах, делая наши тела способными предоставлять себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Когда я смотрю на те величайшие возможности, которые Бог предоставляет верующим людям, я не могу понять духовного бездействия многих и многих людей, которые называют себя христианами. Кто таков христианин? Христианин – это тот, кто носит Христа. Это тот, кто разрешил Христу жить и действовать в жизни своей, друзья-радиослушатели. Друзья-христиане, пользуйтесь духовными благословениями, которыми Бог благословил вас во Христе. И дайте место действию благодати Божьей в вашей жизни. Вы будете очень благословлены, и вы понесете весть Божью всему миру, друзья. Разрешите действовать благодати Божьей в вашей жизни, слушатель.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: знаем, путь — это ты. И, конечно же, верим в тишину под луной и в молчание твое беспредельный простор для души человека. Ты давно приготовил, но готовы ли мы? Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. Смерть — болезненный шаг от последних агоний. Нам бы гордость поставить свою на колени, но колени они все в железобетоне, и ломать тот бетон очень даже непросто. Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. Только смелый не верит, не погибнуть бы смелым, быть не лучше ли разумным, одного лишь бояться, этот шанс не погибнуть, ненароком упустим, болью душу наполнит. Глубина мироздания, мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы.
1: В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиян, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио «Бибиян».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Наши постоянные слушатели знают, что сегодня мы продолжим изучение книги «Бытие», а именно 41 главы этой книги. Тех же, кто впервые слушает нашу передачу, мы приглашаем принять участие в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Наша программа подготовлена по материалам доктора МакГи, который стих за стихом читает Библию и объясняет ее содержание. Сейчас мы подошли к изучению последних 10 глав книги «Бытие». «Бытие» — это одна из 66 книг Библии, и содержит она повествование о том, что происходило в далеком прошлом, от начала сотворения Вселенной и человека до первых патриархов, избранного Богом народа. В этой передаче мы будем говорить об Иосифе, сыне Иакова, который был продан братьями в Египет, затем подвергся искушению в доме телохранителя египетского фараона, был брошен в темницу и, наконец, освобожден из нее, став управителем земли египетской. Все, что происходило в жизни Иосифа, было допущено Богом для исполнения определенной цели в его жизни. И мы видели, что Иосиф никогда не терял веру в Бога, даже в самых трудных обстоятельствах. В 42 главе описывается, что происходит в жизни Иосифа спустя 21 год после того, как братья продали его в Египет. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В заключительной части 41 главы нам рассказывается о двух сыновьях Иосифа – Манассии и Ефреме. Прочтем стихи 50, 51 и 52, в которых говорится о семейных делах. «До наступления голодных лет у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского». И нарек Иосиф имя первенцу Манассе, потому что, говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Сыновья родились до наступления голода. Первого Иосиф назвал Манассе. Если перейти на современный язык, то можно сказать, что Иосиф назвал этого сына амнезия или потеря памяти, ведь Бог помог Иосифу многое забыть. Иосиф столь усердно работал, что даже забыл о доме отца своего. Сначала он очень скучал по дому, но теперь все прошло. В начале 41 главы мы видим, как Иосиф, выходя из тюрьмы, переодевается и стрижется, и только потом отправляется к фараону. С этого момента Иосиф начинает одеваться как египтянин. Он разговаривает как египтянин, он живет как египтянин. Он признается: «Бог позволил мне многое забыть», и называет своего первого сына Манассия. Второго сына он называет Ефрем, потому что это имя значит «плодородный». А далее в стихе 53 написано: «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. Закончилось время богатых урожаев, и наступает голод». Иосифу исполнилось 37 лет. Вспомните об этом, когда мы будем изучать следующую главу, а теперь давайте прочтем стихи 54 и 55. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Подите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Здесь я прошу вас обратить внимание на тот факт, что у Иосифа остался хлеб. Это еще одна параллель с Иисусом Христом, который сказал: «Я есть хлеб жизни». Прочтем стихи 56 и 57. «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Заметьте также, что голод охватил всю землю, а не только Египет. На этом 41 глава заканчивается, и мы переходим к 42 главе, в которой начинает открываться неизвестный доселе смысл драматических событий в жизни Иосифа. Ясно, во всех деталях проступает перед нами замысел Бога, который использовал Иосифа, чтобы сохранить его народ во время голода и чтобы вывести Иакова и его сыновей в Египет. Когда Иосиф томился в темнице, то увидеть и понять всего этого он не мог, но он верил Богу. Благодаря своей вере он всегда был полон энтузиазма и оптимизма. Честно говоря, я бы хотел, чтобы моя вера также укрепилась, и чтобы, несмотря на все, что порой происходит вокруг меня, несмотря на тяжелые обстоятельства моей жизни, я оставался бы таким же оптимистом, как Иосиф. Мне бывает достаточно какого-то пустяка, чтобы оптимизм мой вдруг куда-то улетучился. И я уверен, так обстоит дело со многими людьми сегодня. Во времена всемирного голода Иосиф оказывается хранителем огромных запасов продовольствия. Люди со всей земли идут в Египет за хлебом. И угадайте, кто же окажется в числе этих людей? Нетрудно догадаться, что голод вынуждает Иакова послать в Египет 10 своих сыновей. Почему не всех, а только 10? Почему Иаков не послал Вениамина? Да просто он боялся его потерять. Смерть Вениамина Иаков не пережил бы. При встрече Иосиф узнает своих братьев, однако они не узнают Иосифа. На это есть несколько причин. Прежде всего, они были уверены, что Иосиф погиб, и совсем не ожидали его увидеть. Иосиф же ожидал встречи с ними. Кроме того, мы должны помнить, что прошло много лет. Когда братья продали Иосифа в рабство, ему было 17. Сейчас ему 37 плюс еще год, в течение которого свирепствует голод. Таким образом, они не видели его уже 21 год. Ему уже почти 40, он одет как египтянин, он говорит и ведет себя как египтянин. Мы, однако, забегаем вперед. Давайте сначала прочитаем, как Иаков посылает 10 своих сыновей в Египет за хлебом. Начнем со стиха 1. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите?» Братья же, наверное, ходили, как в воду опущенные, не зная, что делать и куда обратиться. Читаем далее, стих 2. «И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Некоторые спрашивают, как могу я поверить в Иисуса? Трудно представить, что Иаков стоит перед своими 10 сыновьями и растерянно спрашивает. «Я слышал, в Египте есть хлеб, но как же мне в это поверить?» Наоборот, Иаков понимает, что вера проявляется в действиях. В Библии, в 31 стихе 16 главы книги «Деяния святых апостолов» говорится: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вы о чем-то узнаете и верите этому. Именно так поступил Иаков. Он узнал, что в Египте есть хлеб, и спас свою семью от голодной смерти. Точно так же вы и я можем получить жизнь вечную через веру в спасение, которое принес Иисус Христос. Прочтем теперь стихи 3 и 4. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». А что, если с остальными 10 сыновьями случится беда? Во-первых, они старше. А во-вторых, если уж вы хотите знать правду, то Иакова это немало бы не расстроило по сравнению с потерей Вениамина. Вениамин и Иосиф были сыновьями Рахили, а Рахиль он очень любил. И вот он отсылает 10 сыновей, оставляя у себя только одного – Вениамина. Читаем стих 5. «И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод». Наступает весьма драматический момент – встреча братьев с Иосифом. Вот стих 6. «Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. А Иосиф ждал их. Он знал, что они придут. У него уже побывали делегации со всех концов земли. Ведь голод охватил весь мир. Иосиф терпеливо ждет. И вот идут 10 мужчин. Они кланяются ему до земли». Интересно, о чем он думает в этот момент? Наверняка о своих детских снах, которые сейчас сбываются буквально. Помните, как Иосиф еще мальчиком видел сон, в котором все снопы кланяются его снопу? И вот это происходит не во сне, а наяву. Все его старшие братья склонились перед ним в земном поклоне. Прочтем стихи 7 и 8. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его». Как вы считаете, почему Иосиф заговорил с ними сурово? Потому что он проверял их. Мы увидим, что он будет долго проверять их. Он подвергнет их трудному испытанию. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Но Иосиф не отступаем». Читаем далее стихи 12 и 13. «Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало“». Он пытается выведать у них как можно больше о своей семье, но так, чтобы они не догадывались, кто он такой, и обвиняет их в том, что они шпионы. Перед ним стоят 10 человек. Они признаются, что вообще-то их 12 братьев, и один из них остался дома с отцом. Другого, как они считают, не стало. То есть они уверены, что Иосиф умер, но на самом деле он стоит перед ними. И вот в третий раз Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы. «И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш“. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны и откроется. Правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». Иосиф пытается добиться встречи со своим младшим братом. Эти люди лишь его сводные братья. Он же хочет встретиться со своим родным братом Вениамином. И он запирает их в городской тюрьме, как написано в стихе 17. «И отдал их под стражу на 3 дня». Дело принимает плохой оборот. Братья уже не знают, чего им ждать. И вот стихи 18, 19 и 20. «И сказал им Иосиф в 3-й день, «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Последние слова Иосифа могли дать братьям ключ к пониманию того, кто же этот человек. Ведь он говорит: «Я боюсь Бога». Иосиф засвидетельствовал братьям свою веру в Бога. Заметьте, что Иосиф никогда не упускает возможности засвидетельствовать о Боге. Он постоянно воздает славу Богу, который ведет его всегда и повсюду. Заявление о том, что Иосиф боится Бога, должно было по меньшей мере вселить в братьев надежду, что с ними будут обращаться справедливо. Но, как видим, его слова едва ли возбудили интерес. Скорее, наоборот, к нему стали относиться с подозрением. Братья уже взрослые мужчины, некоторым из них уже за 50. Они имеют дело с человеком, который боится Бога, но они тем не менее напуганы, потому что не знают, что он собирается делать. А Иосиф вроде бы испытывает их, хочет проверить, не шпионы ли они. Однако все это он делает только для того, чтобы увидеть своего младшего брата. Прочтем стих 21. «И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Все происходит крайне интересно. Братья разговаривают на иврите, и Иосиф их хорошо понимает. Сам же он разговаривал с ними через переводчика, потому что он притворялся египтянином. И вот он слышит, как они по сути признают свою вину. Читаем стихи с 22 по 24. «Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, и вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их». По мнению братьев, все, что с ними происходит, это наказание Бога за то, как они обошлись с Иосифом. Сейчас они по-настоящему раскаялись. Иосиф слышит и понимает все до последнего слова, и его непреодолимо тянет к ним. Как хочется ему подойти, обнять каждого и сказать: «Братья!» Но он не смеет этого делать, потому что в таком случае он никогда не увидит Вениамина. Иосиф устраивает настоящее испытание. Они должны оставить одного из братьев, и остается Симеон. Иосиф был так тронут, так переполнен чувствами, что расплакался. Он отошел в сторону и умыл лицо. А потом он возвратился, как ни в чем не бывало. Что касается Симеона, то я понятия не имею, почему остался именно он. Думаю, пока Иосифа не было в комнате, братья просто выбрали Симеона, и Иосиф принял их выбор. Прочтем стих 25. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратил каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними». Иосиф не мог взять у них денег. Таким образом, он не только возвращает деньги, уплаченные за хлеб, но и дает провизию на обратный путь. 9 братьев возвращаются домой. Читаем стихи с 26 по 28. «Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: „Серебро мое возвращено, оно в мешке у меня“. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: „Что это Бог сделал с нами?“» Братья понимают, что это суд Божий над ними. Обычно бывает очень приятно, когда вам возвращают уплаченные вами деньги. Разве не хотелось вам пойти в магазин за продуктами, наполнить продуктами сумку, а потом дома открыть ее со всеми своими покупками и обнаружить, что вам незаметно вернули деньги, которые вы заплатили? Согласитесь, что при обычных обстоятельствах такой поворот событий только радует. Для этих же людей все обстояло по-другому. Они уже почувствовали, что попали впросак с этим жестоким правителем Египта, который заставил их так поволноваться. А сейчас тревога их только увеличилась. Можно спросить, почему они сразу же не вернулись в Египет? А что бы вы сделали в этих обстоятельствах? Мне кажется, братья испугались, что попадут в настоящую беду, если сейчас вернутся. Этот человек обвинит их в краже денег. Поэтому они не хотели рисковать. Они идут домой и решают отдать деньги позже, когда вернутся в Египет. Читаем стихи с 29 по 36. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: „Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в земле той. И сказали мы ему: „Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: „Вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле“». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: „Вы лишили меня детей, Иосифа нет и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня“. Центром всей жизни Иакова стал теперь Вениамин. Вы помните, что Иосиф был любимым сыном Иакова, потому что он был первенцем прекрасной Рахили. Теперь Иосифа нет. Сердце Иакова разбито, но, оказывается, Иаков может потерять и второго сына Рахили, а этого он не переживет. Его жизнь полностью зависела от жизни Вениамина. Вениамин – сын его правой руки, он – посох для Иакова, на который Иаков опирается в своей старости. Так было все последние годы, Вот Иаков и говорит, что не отпустит Вениамина в Египет. А с другой стороны, как можно не отпустить, если там на чужбине Симеон брошен в тюрьму? Бедный Иаков. Конечно, он уже не тот дерзкий бунтарь, каким мы его видели. Но пока что нельзя сказать и того, что он твердо полагается на Бога. Однако Иаков растет, он больше не хвастается. Он настроен очень пессимистично, он говорит «все это на меня». Сын его Иосиф никогда бы такого не сказал, а Иаков говорит «Иосиф в данных обстоятельствах сказал бы то же самое, что впоследствии много лет спустя пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 28. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Иаков же пока этого не знает. О том, какое решение он принял, мы поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Замороженные лягушки. 4-5 веков назад люди считали, что маленькие животные зимой замерзают до твердого состояния, а весной оттаивают и возвращаются к жизни. Позже эти идеи были осмеяны как глупость и невежество. Однако у современных ученых растет список животных, которые действительно зимой замерзают, а весной у них возобновляются жизненные процессы. Недавно к этому списку добавились еще 3 вида лягушек. В холодную осеннюю погоду эти обитательницы севера обычно закапываются в лесную подстилку. Но если снега выпадает мало, у них нет никакой защиты от замерзания. Ученые предположили, что организм лягушки, как и насекомых и некоторых северных рыб, вырабатывает своего рода

0: творил все сущее таким, каким хотел его видеть. Бог – творец, и потому науке никогда до конца не постичь чудеса природы. И все же научные исследования постепенно приоткрывают завесу тайны над удивительным Божьим замыслом.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Воспитать поколение X». Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
1: Бог, обращаясь к человеку, обращаясь к ним, уча их, каким образом они могут воспитать хорошее поколение, даже в этой стране неизвестности, он им говорит следующее. Прежде всего, научитесь лично знать Бога. Посмотрите 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Очень важное место Священного Писания, важное утверждение. Казалось бы, мы много читаем подобных текстов, и «слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Ну, все понятно. Да, есть Господь, да, и идолов не существует. Но в этом утверждении гораздо больше содержится, дорогие друзья. Для Израиля это было важно в том отношении, что когда израильтяне искали основание жизни, то Бог сразу им показал, у вас должна быть такая система ценностей, в которой есть один законодатель, законы которого должны безоговорочно, абсолютно на каждом уровне приниматься как высший авторитет. Вы знаете, почему это так важно? Потому что если этой системы мировоззрения не будет, тогда человек попадает в хаос. Вы знаете, что каждый из вас принимает 1000 решений каждый день, каждую неделю. Абсолютно каждый человек. И все эти решения принимаются на основании какой-то системы ценностей, которая у вас сформировалась. У каждого из вас под воздействием самых различных факторов сформировалось то, что называется мировоззрением. То, что называется оценкой, системой ценностей, способностью определить, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, Бог в самом начале говорит, если вы хотите иметь воздействие на молодое поколение, вам нужно научиться жить так, чтобы вашей системой ценностей являлось абсолютно безоговорочное, приоритетное положение Бога в вашей жизни. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единственный, абсолютный. Вот с этого начинается, дорогие друзья. Если вы не решили этого вопроса, сколько бы вы семинаров не посетили, сколько бы вы самых современных методик, не то что под подушку положили, а выучили наизусть, вы не сможете, никогда не сможете быть хорошими воспитателями следующего поколения. Вы не сможете на него влиять. Сегодня очень много мы сталкиваемся с ситуациями, когда одно поколение жестко пытается влиять на другое. Когда старшее поколение возмущается той музыкой, которую слушает молодое поколение. Когда они возмущаются той одеждой, которую носят, теми играми, в которые они играют. И пытаются оказать жесткое давление. В то же самое молодое поколение, оно унижает стариков за то, что они отсталые, за то, что они уже ничего не понимают, за то, что они не ориентируются в современном мире. И мы имеем вот такую войну, войну между поколениями, которая имеет место, к сожалению, во многих-многих семьях, церквях. То, о чем здесь сказано, имеет совершенно другую базу. У Бога есть другие методы, это не силовые методы давления. Речь идет о том, что если вы будете жить так, что ваша жизнь будет видна для всех людей вокруг, что вы действительно боитесь Бога, тогда всем остальным вокруг вас будет понятно, что есть такая ценность, как Бог. Если в вашей жизни не было продемонстрировано то, что вы сами боитесь Бога, то, извините меня, с какой-то стати вы ожидаете, что ваши дети когда-то начнут бояться Бога? Это первый очень важный элемент, связанный с вот этим утверждением. Второй очень важный элемент. Вы знаете, когда отец хочет научить ребенка послушанию, у него есть два выбора. Один выбор – это стать диктатором, то есть сделай так, как я хочу, потому что я считаю это правильным. Это один выбор. В результате получается следующее. Я видел такие семьи, я знаю таких людей, которые, им кажется, что они, кажется, контролируют своих детей, они, кажется, контролируют свою семью. Но это происходит все только до той точки, пока дети каким-то образом подвластны родителям. Как только эта власть заканчивается, ну, например, сын становится сильнее, он может уже сдачи дать отцу. Или же он уже может заработать деньги, и он говорит: знаешь что, старик, мы сами как-нибудь проживем. Поворачивается и идет, и пускается во все тяжкие. Есть другой метод. Метод, когда отец требует подчинения ребенка, потому что он сам подчинен кому-то. И он объясняет своим детям, он и говорит: понимаешь, это моя обязанность перед Богом. Я должен тебя сегодня наказать. Не потому, что я этого хочу, не потому, что это мои правила здесь, не потому, что я здесь установил закон персов и медян, и поэтому вы все будете ходить у меня здесь по линеечке. Абсолютно нет. Потому что я буду наказан Богом, если я сегодня не накажу тебя. Когда дети увидят в вас, что у вас есть авторитет, когда они увидят, что действительно существует вот эта абсолютная личность, которой вы сами подчинены и преклоняетесь, они тогда поймут, что есть авторитеты. Это очень важное правило, дорогие друзья. Вот этот принцип личного знания Бога. Если вы лично не знаете Бога, вам будет очень и очень трудно воспитать ваших детей. Книга Притчи, 1 глава, 7 стихе написано: «Начало мудрости – страх Господень». То есть первое, чего вы можете научить ребенка, тогда, когда он еще ничего не понимает, вы можете научить его страху Господню, что вы сами боитесь Бога. Посмотрите, здесь есть еще второй принцип. Этот принцип, который связан с полной преданностью Богу. 5 стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Кстати, вы помните, что во всем Ветхом Завете Бог всегда представлялся людям как Бог отцов? Он приходил к Исааку и говорил: «Я Бог отца твоего Авраама». Вы знаете почему? Потому что Авраам демонстрировал, что он знал Бога. И поэтому Бог мог ссылаться и говорить: «Я Бог отца твоего Авраама». Он приходил к Иакову и говорил: «Я Бог Авраама и Исаака». То есть это были те живые примеры, которые видел Иаков, видел перед своими глазами, перед своим сознанием, что да, это были те люди, которые знали Бога, которые боялись Его, которые ходили перед Ним. Но здесь сказано не только о знании Бога, здесь сказано еще и о посвященности Ему. Вот это следующий шаг, дорогие друзья, если вы хотите действительно научиться эффективному воспитанию детей. Во-первых, научитесь иметь личные отношения с Богом. Поставьте их на первое место. Во-вторых, посвятите себя Богу. Посвятите этому специальное внимание, чтобы ваша жизнь могла быть посвященной Богу. Посмотри, как здесь написано. Он говорит здесь: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими». Мы никогда не задумывались об этом. У нас сегодня, знаете, какое-то в моде так называемое part-time христианство. То есть, в общем-то, верующий, в общем-то, я признаю, что Бог, конечно, чтобы ему все свое сердце посвятить. Ну, а мне тогда что останется? А у меня же тоже своя жизнь есть. Интересно, мне на интернете прислали письмо однажды, тоже задавали вопрос о посвященности Богу, я ответил, и потом присылает продолжение этого же самого вопроса, которое звучало примерно следующее: «Ну вот вы пишете, что все Богу, а мне что должно быть? А я же тоже живу. А у меня же тоже должна быть какая-то своя личная жизнь». Это человек, который представляет себя верующим там в 4-м поколении, или, не знаю, там, ну уже давно-давно верующий человек. И в этом проблема, дорогие друзья. Что мы, став верующими, никогда даже не задумываемся о том, что Бог-то говорит о том, чтобы всем сердцем. Очень интересна эта фраза, которая говорит о масштабе любви. Любовь вовлекает в себя все. Вот это отношение к Богу, возлюби Господа Бога твоего, которое вовлекает все, всем сердцем и всей душой. Интересно, два выражения, которые как бы дополняют, они говорят о двух разных сферах. Всем сердцем слово, которое употребляется в еврейском языке, оно говорит прежде всего о разуме, лов, такое слово есть, которое говорит всегда о разуме, о внутреннем человеке, то есть о рациональном внутреннем человеке. Чаще всего его употребляют. То есть речь идет о том, что Бог обращается к человеку и говорит, что вот все то, что ты понимаешь, все свое понимание ты должен подчинить тому, чтобы любить Бога. В этом твоя задача, в этом твоя цель. И второе слово «нефеш», слово, которое переведено в русском языке как «душа», это слово говорит о больше о эмоциональной стороне, о жизни, о движении души, о побуждениях, о мотивах, о эмоциях и так далее. То есть, когда Бог обращается, как говорит, всем сердцем и всею душой, это не просто перечисление каких-то разных факторов, это описание полноты, описание того, чтобы человек мог всем своим существом, всеми своими фибрами души возлюбить Бога. Почему? Чтобы хорошо было ему. Почему? Чтобы это хорошо было в детях. Посмотри, здесь есть еще и третье слово. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всеми силами». Вы знаете, как буквально перевести вот то, что у нас переведено с «всеми силами»? «Во всю мощь». То есть люби Бога во всю мощь, всей душою, всем разумением и до предела. Настолько, насколько способен вынести твой организм, насколько способен вынести твой человек, твой разум, твоя внутренность. То есть посмотри, когда Бог обращается к человеку и говорит о том, каким образом ему воспитывать детей, он говорит о важных условиях. Он говорит о том, что абсолютно невозможно изменить. Вы помните, когда Соломон вырос в хорошей семье, он знал своего отца хорошо. Вот, и в своей жизни у него было достаточно много хороших вещей, благословений очень много. Но в свою очередь он упустил один важный элемент. Посмотрите, пожалуйста, книга Царств, 11 глава, 6 стиха. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу». Он сделал многое. Он построил храм. Давид не построил, Соломон построил храм. Он обеспечил, чтобы в храме было постоянное поклонение, чтобы жертвы постоянно приносились. Он отдал столько своих денег на храм, на укрепление дела Божьего и так далее. Проблема была в том, что не вполне, что какая-то часть еще его сердца была посвящена другим вещам. И там написано, чему было посвящено. Посмотрите, «Тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева». Те люди, которые хорошо изучают этот процесс, они могут сказать, слушайте, как он уклонил? Храм был на месте, богослужение проходило, жертвы приносились. Речь не идет о том, что Соломон забыл храм, забыл почитать Бога и стал Астартом и Ваалом кадить. Абсолютно нет. Просто он дал немножечко места Ваалам и Астартам. И это очень интересно проходило. Знаете, с чего это началось? Началось с невинного шага, казалось бы, невинный шаг. Ему очень понравились женщины из вот тех языческих народов. Ну, так как сильно хочется, вообще-то нельзя, а сильно хочется, поэтому привез он этих женщин. И эти женщины вместе с собой привезли своих богов. И эти женщины, ну, так скажем, воздействовали на сердце Соломона и сказали, ну, что ж ты нас привез, а нам не даешь поклоняться тому, к чему мы привыкли поклоняться. Ты уж как-нибудь позаботься о том, чтобы, и написано, построил капище Хамосу, мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом. Вы знаете, в жизни многих родителей существует такая проблема, когда у них очень близко сосуществуют две системы поклонений. Здесь Иерусалим, здесь поклонение Богу, здесь жертвенники. Они активно жертвуют в церковь, они активно делают Божье дело. Но здесь же рядом есть какое-то капище, есть какая-то мерзость, которая, ну, очень хочется, но все же так живут. Но все же таким образом проводят свое время. Но все же, это же не то, что сегодня 19-е столетие, но сегодня-то мы живем в 21 веке, сегодня это можно. И таким образом люди приходят к проблеме. Проблема Соломона была в том, что его сын, уже его сын, потерял царство. Если в вашей жизни сосуществуют Божьи жертвенники и капища, вы потеряете своих детей. Их никто не спасет. Ни пастор, ни учитель воскресной школы, ни люди, на которых вы возлагаете надежду и возлагаете ответственность. Это ваша ответственность. Если вы хотите благословения своим детям, если вы хотите избавить их от этого гнева Божьего, удалите все эти мерзости из жизни. Пусть ваша посвященность Богу будет полной, всем сердцем, всей душою и во всю мощь. Второй Паралипоменон, 16 глава, написано о еще одном царе, царь Аса. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очень и очень важный элемент, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог сделать для себя вывод, связанный с этим. Хотел бы еще два слова сказать о 7, 8 и 9 стихе. Мы говорили о том, что для воспитания детей нужно личное знание Бога прежде всего. Второе. Для воспитания детей нужна вот эта полная посвященность или полная преданность Богу. Третье. Для воспитания детей нужна искренняя забота о них. Здесь так написано: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Наполни свою жизнь тем, чтобы ваши дети могли соприкасаться с Божьим Словом везде, всегда, во всяких обстоятельствах. Это очень интересное слово «внушай их». Английские переводы переводят это как «учи их детям». Слабый перевод. «И внушай, и учи» – слабый перевод. Речь идет о следующем. Речь идет о том, что в еврейском языке там применено такое слово, которое говорит «сделай так, чтобы это было в их голове». Добейся этого. Позаботься об этом. Сделай все, что можешь, чтобы это было в их сознании. «Внушай их детям твоим». Речь идет о следующем, дорогие друзья. Действительно ли духовные интересы ваших детей являются для вас приоритетом? Когда вы выбираете работу, как вы работаете? То есть, каким образом ваша работа, ваш образ деятельности, или то, чем вы будете заниматься, или то, когда вы будете этим заниматься, каким образом он будет способствовать духовному развитию ваших детей? Тогда, когда вы выбираете место жительства, тогда, когда вы выбираете карьеру, планируете будущее, когда вы видите взгляд в будущее, каким образом учитываются интересы ваших детей, духовные интересы ваших детей, и внушай их детям твоим. Речь идет о том, что на вас, на каждом человеке, которому Бог дает детей, на каждом человеке лежит ответственность. Ответственность в том, чтобы в результате разных действий, которые Бог дает нам делать, мы могли показать, проложить вот эту дорожку. То есть, кроме жизненного примера, кроме того, что вы лично знаете Бога, кроме того, что вы лично Ему посвящены, вы должны еще подумать о том, какими средствами, какими путями, когда, в какое время, в какой форме вы будете говорить детям своим о Боге, которого вы знаете, о Боге, которому вы преданы. И вы можете быть уверены, Божье Слово, оно никогда не обманывает. Здесь так написано: Старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились. То есть, чтобы вы имели это благословение в поколениях. Чтобы это благословение, которое Бог дает, оно могло стать реальностью даже того поколения, которое для вас ничем большим не является, как Generation X. То есть абсолютно неизвестное поколение. Поколение со множеством загадок. Если вы будете верно следовать этим словам, Бог разрешит эти загадки. И Он разрешит их наилучшим образом. Пусть Господь благословит и поможет каждому из нас в этом.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере?» Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами!

Вы слушаете библейское вещание BBN, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности

и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Давай оживим в памяти то, о чем узнали во время нашей прошлой встречи. Мы узнали об израильской девочке, оказавшейся в плену у сирийского военачальника Неймана. Кроме того, что девочка была послушна своим хозяевам, она еще рассказала им о пророке Елисее, который смог бы силой Божией исцелить ее больного хозяина. Нейман отправился в Самарию. Получит ли он исцеление? Мы не сомневаемся. А как все это было, слушай прямо сейчас. Исцеление Неймана. Библия, 4 книга Царств, глава 5. Нейман остановился у входа в дом Елисея. Он ждал, что пророк выйдет и поприветствует его. Потом он, быть может, возложит на него руки и произнесет какие-нибудь магические заклинания. Но Елисей, казалось, не замечал ни прекрасных лошадей, ни колесниц, стоящих перед его домом. Он просто выслал к Нейману слугу, велев передать такие слова. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и ты исцелишься». Нейман тут же вскочил на свою колесницу и приказал гнать лошадей. Он был в ярости. «С чего мне мыться в этой грязной речонке?» — бушевал он. — Наши сирийские реки ничуть не хуже. Но тут один из его слуг почтительно сказал ему. — Господин мой, если бы пророк велел тебе сделать что-нибудь очень трудное, ты бы охотно попытался исполнить это. Так почему бы тебе не последовать его совету, если это так просто? Гнев Неймана быстро прошел. Он посмеялся над собой, когда понял, сколь самодоволен и глуп он был. Он сошел с колесницы, 7 раз окунулся в реку Иордан и увидел, что тело его очистилось, а кожа стала здоровой и гладкой, как у ребенка. Сердце Неймана возликовало. Вместе со свитой он вернулся назад к Елисею. На сей раз пророк вышел встретить своего знатного гостя. «Твой Бог, единственный, истинный и живой Бог», — сказал Нейман Елисею, — «теперь и я буду служить ему». Нейман предложил Елисею золото и богатые подарки. «Я ничего не возьму у тебя», — сказал Елисей, — «ведь это Господь исцелил тебя, я же лишь слуга его». Но Гиезий, слуга Елисея, слышал этот разговор и подумал, что его господин поступает очень неразумно, отказываясь от такого богатства. Когда Нейман со слугами покинул дом пророка, Гиези побежал вслед за ним. Он надеялся получить от Неймана хоть что-нибудь для себя. «Прости меня», — сказал он, нагнав Неймана, «но сейчас в дом моего господина пришли двое бедных пророков. Не мог бы ты все же дать немного денег для них?» Нейман с радостью щедро одарил Гиезия. Гиезий спрятал свои сокровища, а затем, как ни в чем не бывало, вернулся к Елисею. «Где ты был?» – спросил его Елисей. «Я никуда не ходил», – солгал Гиезий. «Гиезий», – сурово сказал Елисей, – «мне известно все, что ты делал. Я знаю все о твоей жадности и о твоей лживости. Ты будешь наказан Богом. Проказа Неймана пристанет теперь к тебе». Сегодня мы прочли очень поучительную историю. Какие уроки мы можем из этого извлечь? Нейман, хоть и был гордым человеком, но все же прислушался к словам своего слуги и покорно исполнил повеление Елисея. Представляешь, какое счастье испытал этот храбрый воин после исцеления от мучившей его болезни. Заметил ли ты, что военачальник сразу поверил в Бога и готов был ему служить? Что можно сказать о Елисее? Он был настоящим Божьим человеком, который не желал обогащаться за счет людей, которым помогает. А вот Гиези, наоборот, был нечестным и лживым. Он соблазнился на богатство Неймана, за что и был наказан проказой. До следующей встречи, когда мы снова соберемся у Священного Божьего Слова и будем слушать библейские истории. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 58. Евангелие Матфея, 5 глава с 14 стиха. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если ты веришь в Господа Иисуса Христа, то эти слова сказаны тебе. Потому что верующий человек, словно маленький светильник, освещающий вокруг себя тьму неверия. Как город наверху горы виден всем людям, как зажженная свеча видна издалека, так христианин своей святой и праведной жизнью известен всем людям. И никакая тьма не затмит этот свет, ведь христианин получает его от Господа. Чудо среди зимы. Это чудо я увидел в горах. Помните, я рассказывал вам о непостоянной зиме в том краю, где я жил? Был январь. В выходной день мы отправились в однодневный поход по горам. Солнце наполнило теплом город, а в горах еще лежал снег и по утрам сильно примораживало. На склонах гор, обращенных к солнцу, появились проталины. На такой проталине я и увидел его, небольшой цветок, который мы называли подснежником. Это был крокус белого цвета с нежно-фиолетовым оттенком на лепестках. Он вырос почти на самой вершине горы и стоял вопреки холодному ветру, открыв лучам январского солнца свои лепестки. Обычно подснежники крокусы мы собирали в конце февраля, если зима была теплой. Но цветок-храбрец, появившийся в январе, был чудом. Мы любовались цветком. Он казался нам самым красивым из всех подснежников. Чудо среди зимы. Поднявшись на перевал, мы пошли по гряде гор дальше. А цветок остался стоять вопреки всем холодам. В своей недолгой жизни он сумел порадовать нас простой красотой и свежестью приближающейся весны. Весь день нас не покидало ощущение радости. И это сделал один небольшой цветочек, расцветший посреди зимы высоко в горах. Этот маленький цветок служит для меня примером. И не только для меня. Он показывает всем верующим в Господа Иисуса Христа, как можно светить людям своим добром, участием, милосердием. Совсем не надо совершать великие подвиги или большие дела, чтобы о тебе узнали люди. Надо жить там, где ты живешь, и светить светом любви Божией. Светить, принося радость, утешение и надежду всем людям. Надежду на Бога. Бог не ошибся, позволив нежному крокусу вырасти высоко в горах среди зимы. Мы нужны Богу там, где мы есть. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие Матфея, 5 глава, 16 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: что же делать? Ой, что же делать? И мышку-викторинку пригласили на наше лесное телевидение быть ведущей программы «Заповедные новости». Ой, говорят, у нее талант открылся. Ну, ведущий, значит, себя попробовать. А мне что? Что прикажете делать? А как же я сейчас без мышки-викторинки радиопередачу-то нашу вести буду? Ой, а как же я викторину буду проводить, а? А позову-ка я своих друзей, Белочку и дядюшку Лося. Уж они-то точно мне помогут. Дядюшка Лось у нас такой умный-умный. У него дома огромная библиотека имеется. Он ответы на все мои вопросы знает. А Белочка, ой, она у нас особо творческая. Ее советы тоже пригодятся. Вау! Решено! Бегу прямо к ним. Белочка! Дядюшка Лось!
1: А расскажи-ка нам, кабанчик, какую тему ты хотел затронуть в своей радиовикторине?
0: Я? Тему? Ой, вообще-то у нас этим мышка-викторинка обычно занималась. О, а давайте про животных. Ну, про животных в Библии. Ну, про деток мы ведь уже говорили. Про всякое там интересное, про имена разные библейские. А вот какие животные в Библии упоминаются, да как их там описывают, не говорили. Как вам моя тема, а? Хорошо звучит?
2: Мне тема нравится. Молодец, кабанчик.
0: Ой, Белочка, баба, я такой молодец вообще просто.
2: Вот что, друзья, предлагаю каждому полистать Библию, ну и подобрать несколько вопросов о животных.
0: Верно, Белочка. А потом по очереди мы эти вопросы будем задавать друг другу. Вот кто знает ответ, тот будет лапку тянуть, ну, чтобы ответить.
1: Хорошо. Предлагаю время поисков ограничить. Через час начинаем нашу радиопередачу. Тебе, кабанчик, задание для радиослушателей вопрос приготовить, чтобы они ответ на него в своих письмах нам в заповедник прислали.
0: Это я с удовольствием. Ну что, объявляю начало поисков.
1: Ну, кабанчик, готов свою радиовикторину проводить?
0: Да, конечно, ой, с удовольствием. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».
1: Итак, слушайте мой вопрос. Какое животное упоминается в Библии чаще всего?
2: Думаю, дядюшка Лось, что это овца. Ее упоминание в Библии, мне кажется, наиболее частым.
1: Ты права, Белочка. Действительно, речь идет об овечке. Как-то на досуге я даже подсчитал, что в Библии 579 раз говорится об овцах и ягнятах.
0: Какая несправедливость! А чем это кабанчики провинились? Почему они не занимают почетное первое место?
1: Кабанчик, это связано с тем, что евреи издревле разводили овец. Большие стада паслись на холмах и долинах Израиля.
2: А я знаю еще животное, которое упоминается в Библии часто. Но пусть не 600 раз, но также немало. Это лев. Во времена Ветхого Завета львов в Израиле водилось множество. Как в настоящее время, так и в древности – лев был символом царского достоинства и силы.
0: Ой, а хорошо, что в нашем заповеднике львы не водятся. А то бы пришлось тронный зал строить, да всякие там почести царские отдавать. Слушайте, а у меня тоже есть что сказать. Вот в Библии 40 раз говорится о голубях и голубках. А вот как часто говорится о черепахах, а? А вы-то не знаете?
2: Да, я затрудняюсь ответить.
0: Эй, я так и знал, что ничего-то вы и не знаете. Да там вообще ничего не говорится. Черепахи ни разу не упоминаются в Библии.
2: Друзья, а вы знаете, какое животное в библейские времена служило будильником?
0: Не кабанчики? Нет? А, да, я так и думал, что не кабанчики.
2: Это петух, ведь он рано встает и поет свою утреннюю песню «Кукареку». Прочитайте об этом в Евангелии от Марка в 13 главе, в 35 стихе. В некоторых странах еще и сегодня прислушиваются к пению петухов.
1: Друзья, а вы знаете, какая птица является в Библии символом юности?
2: Птица какая-то. Да-да-да, я что-то припоминаю. Не ворон, нет, не сова. Не могу вспомнить.
1: Это орел. Загляните в 102-й псалом. Царь Давид пишет, что кто полагается в своей жизни на Бога, чувствует себя молодым, как орел.
2: Теперь мой черед. Вот мой вопрос. Как пророк Иона не утонул? Ведь его, не желавшего выполнять поручение Бога, отправиться в Ниневию, бросили за борт корабля в бушующее море.
0: Ой, ой, да это же каждый кабанчик знает. Бог послал за Ионой огромного кита, который и проглотил пророка. 3 дня и 3 ночи Иона сидел в чреве кита. А потом кит его выплюнул целым и невредимым. Но у берегов той самой Ниневии, в которую пророк не хотел отправляться.
2: Дядюшка Лось, вот я читала, что огромные киты не питаются крупной рыбой, но тем более не могут проглотить человека. Ведь их рот представляет собой как бы ситечко. Это китовый ус. Такая огромная цедилка из роговых пластинок. Киты набирают в рот морскую воду вместе с планктоном. Это разные мелкие рачки, рыбки, кальмары. Потом выталкивают воду обратно в море. Ну а вся живность у кита остается во рту. Вот интересно, как же мог наш библейский кит проглотить Иона?
1: Я думаю, тот кит относился к зубастым китам. Да, среди этих млекопитающих есть и такие. Кашалоты, например. Они не только могут глубоко нырнуть, сразиться с гигантским спрутом, но и проглотить человека целиком, не повредив.
0: Что-то вы разговорились, а кабанчику и слова вставить не дадут. Это я про себя, значит, говорю. Слушайте, а у меня вот вопросик. Какие насекомые страшнее армии, которая нападает на чужую страну?
1: Мне кажется, кабанчик имеет в виду саранчу. Эти насекомые похожи на кузнечиков, размножаются с огромной скоростью и отличаются необычайной прожорливостью. Их полчища могут уничтожить весь урожай страны и вызвать голод. Прочитайте в книге «Исход» в 10 главе одну поучительную историю. Можно начать читать с 14 стиха.
2: А мне бы хотелось вспомнить еще одно животное. Ему посчастливилось вести на себе особенного ездока, самого Иисуса Христа. Так исполнилось пророчество об Иисусе, когда он въезжал в Иерусалим на ослике. А толпы людей постилали ему под ноги свои одежды, приветствовали радостными восклицаниями и размахивали пальмовыми ветвями.
1: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Кабанчик, смог ли ты придумать вопрос для наших маленьких радиослушателей?
0: Я? Да, конечно! Вы что, забыли, что ли, что я самый главный в мире задавальщик вопросов? Эх, вот, ребята, слушайте внимательно. А еще лучше сразу же записывайте мой вопрос. Какие необычные официанты прислуживали пророку Илии? Вы можете найти подсказку на этот вопрос в третьей книге царств, в 17 главе. Повторю еще раз. Какие необычные официанты прислуживали пророку Илии? Ищите подсказку в третьей книге царств, в 17 главе.
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга!
2: До свидания, друзья!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга!» Ой, слушайте, а пусть ребята еще и мой портрет нарисуют, ну, после того, как ответят на мой вопросик.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.